0: 1639 году было решено, что колледж, который ранее предполагалось назвать Кембриджем, будет назван Гарвардом в память о Джоне Гарварде. Джон Гарвард умер от туберкулеза 14 сентября 1638 года.
1: След в истории.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: Один вельможа отправлялся в далекую страну, чтобы утвердить свои права на царский престол, а затем вернуться. Он позвал к себе 10 слуг, дал им 10 мер серебра и сказал: «Пустите их в дело, пока я буду отсутствовать». Соотечественники его ненавидели. Они послали вслед ему посольство, которое должно было заявить: «Мы не хотим, чтобы он царствовал у нас». Когда он, получив царский престол, вернулся, то велел позвать к себе слуг, которым дал деньги, желая узнать, сколько те на них заработали. Первый явился и сказал: «Господин мой, твоя мера серебра принесла мне 10 мер». «Молодец, ты хороший слуга», — сказал ему царь. «Раз ты в малом деле оказался надежен, отдаю тебе под начало 10 городов». Второй пришел и сказал: «Твоя мера серебра принесла мне 5 мер». «И тебя оставлю над 5 городами», — сказал ему царь. А третий пришел и сказал: «Господин мой, вот тебе твоя мера серебра. Я хранил ее, завернув в платок, потому что боялся тебя. Ты ведь человек безжалостный. Берешь там, где не клал, и жнешь то, что не сеял». Царь говорит ему: «Ты сам вынес себе приговор, негодный слуга. Ты знал, что я человек безжалостный, беру там, где не клал, и жну то, что не сеял. Так почему ты не отдал мои деньги в банк? Вернувшись, я бы получил их с процентами». И он приказал свите: «Возьмите у него меру серебра и отдайте тому, у кого 10 мер». «Господин», — сказали они, — «у него уже есть 10 мер серебра». «А я говорю вам, у кого есть, тому будет дано еще, а у кого нет, у того и то, что есть, отнимется. А моих недругов, тех, что не хотели, чтобы я у них царствовал, приведите сюда и при мне казните».

0: Здесь Наташа Романцова, друзья. Рада вас приветствовать на волнах свободного радио. Давайте я в ближайшие несколько секунд расскажу вам то, что вы и так знаете. Вдруг стали забывать? Закрутились. Так вот, друзья, счастье – это когда благодарен за все, что у тебя есть. Счастье – это когда чужого и не надо. И как у других, в общем-то, неинтересно. Счастье – это когда внутри спокойно, тепло и уютно. Счастье – это когда и тебе хорошо, и твоим близким. Впрочем, я не настаиваю. Может быть, у вас какой-то свой рецепт?
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее десятилетие. При раскопках стоянки Гевати, на крупнейших продолжающихся раскопках в Иерусалиме, которые ведутся с 2007 года, была найдена печать Натан-Мелеха, слуги царя. Эту буллу археологи извлекли из руин здания, которое, вероятно, было разрушено во время вавилонского захвата Иерусалима в 586 году до нашей эры. В 4 книге царств, 23 главе, Натан-Мелех описывается как чиновник при дворе царя Иосии. Фраза «слуга царя» часто встречается в Библии и на буллах. Читайте Библию и изучайте историю. Кто не знает прошлого, не ведает будущего.
1: Свободная FM. Твое радио.

У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

Страх исчезает, когда вы начинаете делать то, что боитесь делать, вместо того, чтобы думать об этом. Экхарт Толле, немецкий писатель и философ.

Макс Лукада. Лужайка для гольфа не место для муравья. Так что я попытался помочь им. Наклонился, чтобы они могли меня услышать, и позвал. «Пойдемте, следуйте за мной. Здесь есть чудесная, спокойная лужайка. Я хорошо ее знаю». Ни один не посмотрел в мою сторону. «Эй, муравьи!» Снова не отвечают. Тогда до меня дошло. Я не говорю на их языке. Я не говорю по-муравьиному. По-человечьи говорю довольно бегло. Но муравьи меня не понимают. Как же я могу достучаться до них? Только одним способом. Я должен стать муравьем. Из человека ростом 187 сантиметров превратиться в крошечную букашку. Из весящего 90 с лишним кило в весящего сотой доли грамма. Сменить мой большой мир на их крохотный мирок. Отказаться от гамбургеров и есть траву. «Нет, спасибочки», — сказал я. К тому же подошла моя очередь бить по мячу. Любовь все переносит. И Христос перешел от безграничной вечности к временной ограниченности, чтобы стать одним из нас. Он не был обязан делать это. Он мог бы отказаться. В любой момент этого пути он мог все бросить. Он мог все бросить, увидев размер чрева. Он мог все бросить, увидев, какой крохотной будет его рука, каким тихим будет его голос, каким голодным будет его желудок. При первом вздохе вонючего воздуха яслей, при первом порыве холодного ветра, впервые оцарапав коленку, разбив нос или попробовав горелые пончики. Он мог повернуться и уйти. Когда он увидел грязный пол своего дома в Назарете, когда Иосиф поручил ему сделать уборку, когда его соученики дремали во время чтения Торы, его Торы, когда сосед упомянул его имя в суе, когда ленивый земледелец обвинил Бога в своем плохом урожае, в любой момент Иисус мог сказать: «Хватит, достаточно, я возвращаюсь домой». Но он так не сделал. Он не сделал этого, потому что он есть любовь, а любовь все переносит. Он вынес изменения. Более того, он выдержал сопротивление.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. С вами пастор Владислав Трескин. Сегодня хочу прочитать с вами очень короткий стих, а иногда за короткими словами скрывается большая глубина, правда ведь? Послушайте Псалом 118, 11 стих. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалмопевец перед этим задает вопрос, как юноше содержать в чистоте путь свой, и отвечает: «Хранить в сердце Слово Божие». Но что значит «сокрыл»? «Сокрыл в моем сердце Слово Твое». Это не просто я прочитал стихи и запомнил его. Нет, здесь речь идет о том, чтобы спрятать Слово Божие внутри себя, как что-то очень ценное, что-то очень важное. Вот представьте, у вас есть вещь, которая вам действительно дорога. Вы же не оставите ее где попало, да? Вы сохраните ее в надежном месте. И псалмопевец говорит о Божьем Слове ровно так же. Я спрятал его в сердце, я на него опираюсь. А сердце в Библии – это не только чувства. Это весь наш внутренний человек. Мысли, желания, решения, воля. То есть Божье Слово должно не просто лежать у нас в памяти. Оно должно входить внутрь, влиять на то, как мы думаем и как поступаем. Иногда мы думаем, вот я выучу побольше стихов, да, свои силы и смогу не грешить. Но дело не в нашей силе. Нас меняет и укрепляет Бог через свое слово. Когда мы храним его обещания в сердце, в трудный момент мы опираемся не на себя, а на него. Вера в Бога не значит ведь, что в жизни не будет трудностей, но Библия дает ясный ориентир внутри испытаний. Вот давайте вспомним Ахана из книги Иисуса Навина. Он тоже что-то спрятал. Он спрятал золото и одежду, которые нельзя было брать. Но то, что он спрятал, принесло ему беду, большую беду. А псалмопевец здесь в псалме говорит: «Спрячь в сердце Слово Божие, и оно поможет сохранить правильный путь». Два сокровища, да? Одно ведет к падению, как Ахан, а другое помогает сохранить жизнь, как в псалме. И знаете, это очень связано с темой нашей недели – путь веры от сомнений к уверенности. Уверенность в Боге не появляется в момент, когда уже началась буря или какая-то проблема. Уверенность в Боге строится заранее. Поэтому сегодня простое предложение. Выберите один короткий стих из Библии, может быть, даже этот, и выучите его. Размышляйте над ним, спрячьте его в сердце. Потому что однажды может наступить день, когда именно эти слова из Библии будут вам очень нужны. А у вас есть такой стих, тот, на котором вы, ну что называется, выехали в тяжелые времена? Поделитесь вот таким текстом из Библии с нами. Возможно, через ваш стих Бог поддержит еще кого-то. Дорогие друзья, Божьего вам мира и благодати на каждый день. С вами был пастор Владислав Трескин.
0: Свободное радио. Правильный выбор.

0: библейские стихи.
1: Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5:22-23.
0: Глоток живой воды. Живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Более 8000 сирот называли ее мамой, отпрыски мусульман, христиан, язычников. Но для Лилиан Трешер они были всего лишь детьми, которые нуждались в еде, одежде, ночлеге и больше всего в материнской любви. 8 октября 1910 года она вместе с сестрой Дженни отплыла в Египет без поддержки миссионерского совета. У нее были деньги только на то, чтобы добраться к миссионерке, с которой Лилиан встречалась до того, как уехала из Америки. Когда сестры Трешер прибыли в Египет, Лилиан, более открытая и деятельная младшая сестра, была уверена в том, что все получится. Она была готова зажечь Египет, но не знала точно, где лежали спички. История о том, как разворачивалось ее служение, одна из тех историй, которые охватывают больше, чем жизнь, где Бог использует обычного человека для того, чтобы совершать необычные дела в условиях, где ничто не предвещает успеха. Лилиан не пробыла в Египте и 3 месяцев, как кто-то неожиданно и громко постучал в дверь. Был вечер, и гостей не ожидалось. Лилиан вскочила на ноги в тот момент, когда открылась дверь. Мужчина, полуплача, заговорил на арабском, объясняя, что умирает египтянка, и прося кого-нибудь прийти на помощь. Лилиан накинула пальто и решительно сказала: «Давайте я пойду». Преподобный Данинг, человек, который пригласил сестер работать с ним, был просто счастлив остаться дома. Когда Лилиан и 2 других египтян-сотрудников последовали за незнакомцем, которого они сочли мужем или братом женщины, они вошли в зловонную хижину, где не было даже окон. Их глаза постепенно привыкли к темноте. На соломе лежала бледная молодая женщина, вернее, она была еще просто ребенком. Лилиан быстро опустилась на колени рядом с ней. Вдруг молодая мама, где-то лет 16, открыла глаза, посмотрела в лицо женщины, которая приехала в Египет, и закричала что-то на своем языке. Несколько минут спустя она умерла. Потом Лилиан заметила новорожденного ребенка, крошечного, недоношенного младенца, лежавшего на коленях у пожилой женщины. Слабый крик исходил из уст младенца, который боролся за жизнь, размахивая своими крошечными ручками. Лилиан отступила назад. Один из египтян-сотрудников мягко спросил: «Мисс Лилиан, вы знаете, что молодая мама сказала вам перед смертью?» Потом, отведя взгляд в сторону, он сказал: «Она умоляла вас взять ребенка с собой». Пожилая женщина решительно положила крошечного младенца ей на руки, и Лилиан, не зная, что делать, отнесла ребенка назад в миссионерское общество. Была ли это миссия ее жизни? Все обстоятельства были против этого. В миссионерском обществе крики крошечного младенца, недоношенного и медленно умирающего, не давали остальным миссионерам спать по ночам. В конце концов директор сказал ей: «Либо ты относишь ребенка назад в деревню, либо ты сама должна уйти». Она ушла, не зная толком, куда идти и что делать. Едва имея достаточно денег на то, чтобы снять пустой дом и обеспечить себя питанием на неделю, она основала сиротский приют на берегу реки Нил, Есиауте, Египет. Кто-то некогда сказал, что нельзя испытать Божьего всемогущества, не попробовав сделать невозможное. Лилиан доказывала это не раз и не два. Несмотря на пожары, эпидемии холеры и 2 войны, которые оставили эту женщину из Америки не по ту сторону баррикад, она выдержала испытания, доверяя Богу, любя детей и заботясь о тех, чьи жизни могли бы стать намного короче. Лилиан Трешер принадлежит к настоящим героям нашего мира, которые без устали, не думая о себе, посвящают себя доброму делу.

0: Наталья Мелешко. Она стояла у креста, она молчала. Сомкнулись горестно уста, душа кричала. О, Матерь, горе велико, распяли сына. С креста стекала кровь его невыносимо. Стекала кровь с его лица, позор был крестный. А ей шипы с того венца вонзались в сердце. Убили сына на глазах, уж все свершилось. И сердце болью, будто взмах копья пронзилось. Вдруг землю всю объяла тьма, слеза застыла. Как сильно в этом мире мать любила сына. И, вспомнив ангела слова, она смирилась. Склонилась в немощи голова, душа молилась. И в те минуты не понять, воскрес он позже, что имя суждено принять ей Матерь Божья.
1: Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Разумный увидит опасность и скроется, а простаки пойдут дальше и пострадают.

Всем привет! Чтобы избавиться от челюсти крокодила, следует просто надавить пальцами на его глаза. Правда, вряд ли вы вспомните про этот факт, если попадете в крокодилью пасть. Также и во всем остальном. Недостаточно теоретического знания, как избавиться от проблемы. Иногда лучше вообще ее избегать. Ну а верные ориентиры всегда звучат на свободном радио. Так что оставайтесь с нами.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. И сегодня я хочу поговорить о роли критики в супружеских отношениях. Вот скажите мне, если бы ваш ребенок показал вам свой рисунок, насколько бы резко вы бы их раскритиковали? Вы бы могли сказать: пауки выглядят вовсе не так. У пауков 8 ног, а не 5,5. Ты вообще нарисовал все неправильно. Это некрасиво и совсем не похоже на меня, если вдруг ребенок нарисовал вас. Верю, что именно так некоторые поступают. Хотя уверен, что мои слушатели не такие, как прочие. Вы, вероятно, поощряли бы своих детей. Вы бы ему сказали: ты молодец, у тебя неплохо получается, у тебя отличная фантазия. А когда кто-то вас нарисовал, кто-то из детей, вы сказали: я вижу, что ты старался, что ты прикладывал усилия. Если вы продолжаете критиковать, ребенок в конечном итоге перестанет показывать вам свое искусство или вообще перестанет рисовать. Правда ведь? А теперь вопрос. А вы оказываете такую же поддержку своему супругу или супруге? Вы знаете, никто не может выжить в браке, ну, по крайней мере, в несчастливом, если они чувствуют себя более осужденными, чем принятыми, если они не чувствуют, что ими восхищаются. Ваш партнер не будет использовать вашу конструктивную критику, если вокруг нет атмосферы восхищения и уважения. Чтобы критика воспринималась, для начала нужна атмосфера принятия, уважения и восхищения. Но никак не наоборот. На самом деле считаю, что нет такой вещи, как, знаете, конструктивная критика в отношениях. Потому что любая критика, она болезненна. Какие мы бы не были уверенные в себе, все мы воспринимаем замечания болезненно. Особенно, когда в чем-то приложили много усилий. Если вы будете продолжать отвечать на предложения, на слова вашего супруга или супруги с критикой, это может привести к тому, что они вообще перестанут делиться с вами своей жизнью. Так что отложите критику в сторону и фокусируйтесь на созидании принятия, уважения и благодарности. И всегда выбирайте любовь.
2: Это «Свободное радио».

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Вчера один мой знакомый сделал громкое заявление, сказав, что в мире, который, как известно, лежит во зле, вообще нет хороших новостей. Я не согласился с ним, вспомнив, как на прошлой неделе моя дочь научилась кататься на велосипеде. Эта маленькая победа маленькой девочки уже несколько дней заставляет меня улыбаться. Конечно, процесс не был таким же радостным. Начнем с того, что бегать за велосипедом и ловить его каждую секунду – занятие не из простых. Терпеть бесконечные повторения одних и тех же ошибок и пытаться осознать, как же можно так долго осваивать такой элементарный навык, тоже стоит внутренних усилий. Ну, а уговаривать раскисшего ребенка после первого же круга вокруг дома не возвращаться, а продолжить тренировку, было для меня совсем нелегко. Однако результат того стоит. К сожалению, мы, взрослые, так привыкли бороться за выживание, что нам все труднее замечать маленькие победы и простые моменты счастья. Именно поэтому с каждым годом нам становится проще согласиться с точки зрения, что все плохо и ничего хорошего вообще не происходит. Клайв Льюис в последней книге из цикла «Хроники Нарнии» дал прекраснейшую иллюстрацию про отказ видеть хорошее и верить в светлое. Попадая в прекрасную страну Аслана, который в этой книге символизирует Христа, несколько гномов остаются убеждены, что находятся в темном и грязном хлеву, куда их бросили накануне. Когда их пытаются убедить в том, что вокруг прекрасные сады, они смеются и крутят пальцем у виска. Когда их угощают прекрасными явствами, им кажется, что это солома и гнилые овощи, лежащие на полу хлева. В нашей власти замечать светлые и радостные моменты или погрузиться в пучину негатива и недовольства. Апостол Павел призывал нас радоваться и благодарить за все, что есть в нашей жизни. И если приглядеться, причин предостаточно.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Евангелие от Матфея.
1: «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему:
2: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?»
1: Он сказал им в ответ:
3: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?»
1: И сказал:
3: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
1: Они говорят ему:
2: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?»
1: Он говорит им:
3: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует».
4: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

хорошо, можно говорить. Добрый день. Я вот пришел и хотел вам рассказать одну историю. В общем так, когда я был маленьким, родители меня каждое лето на каникулы отправляли к бабушке с дедушкой. Ну, кондиционеров, как вы помните, тогда в машинах не было. И вот мы с дедом любили ездить с открытыми боковыми окнами. И вот как-то раз к нам в машину залетела оса и стала кружить надо мной и жужжать. Я не знаю, что со мной тогда произошло, но я просто начал орать, как ненормальный. Бедный дедушка аж сам испугался. «Ты, — говорит, — сиди спокойно, и она тебя не тронет». «Ага, легко сказать, сиди. Меня-то как-то кусала оса в городе, я помню, каково это». В общем, я сидел и продолжал орать. И тогда дедушка остановил машину, сделал резкое движение у меня над головой, и оса оказалась у него в кулаке. Я посмотрел на него и увидел, как его лицо на мгновение скорчилось от боли. И мне стало очень стыдно. Ведь это из-за меня дедушке пришлось испытать боль от укуса пчелы. Я хотел попросить прощения, но прежде чем я успел раскрыть рот, дедушка вдруг вытягивает руку и медленно раскрывает кулак, выпуская осу. «Дедушка, что ты делаешь? Она же теперь меня снова может укусить!» – закричал я. «Не бойся», – сказал дедушка. «Посмотри на мою ладонь. Видишь вот эту черную точку?» «Вижу», – говорю. «А это что? Ее жало?» «Да, это ее жало», – сказал дедушка. «Теперь она уже никого не укусит». Через несколько лет после того происшествия пришло время для дедушки покинуть нас. Я сидел у его кровати и плакал. Дедушка взял меня за руку и сказал: «Не плачь обо мне, дорогой. Помнишь, как к нам в машину оса залетела?» «Помню», — говорю я. «А что?» Дедушка раскрыл ладонь и сказал: «Видишь, от этого укуса не осталось и следа, но на руках нашего Спасителя навсегда останутся шрамы». Я никогда не забуду предсмертные слова моего дедушки. «Смерть, где твоя победа? Смерть, где твое жало?»

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Хороший лидер – это тот, кому достается немного больше, когда речь идет об ответственности, и немного меньше, когда доходит до благодарности. Джон Максвелл, писатель и спикер.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: 14 сентября отмечается День памяти Джона Гарварда, английского христианского миссионера и проповедника, в честь которого назван Гарвардский университет. Джон Гарвард родился в 1607 году в Лондоне. Образование получил в средней школе Святого Спасителя, где его отец был членом управляющего совета и старостой приходской церкви. В 1625 году в Лондоне бушевала эпидемия бубонной чумы, которая унесла жизни отца, сестры и двух братьев Гарварда. Через два года Джон Гарвард отправился в Кембридж, где был принят на учебу, по окончании которой рукоположен в сан священника-конгрегационалиста. Эмигрировав вместе с женой в Америку, Джон Гарвард поселился в Массачусетсе, где стал проповедником и ассистентом пастора Первой церкви. Генеральное законодательное собрание колонии Массачусетского залива, желая продвигать знания и передавать их потомкам, а также опасаясь оставить неграмотное духовенство церквям, выделило 400 фунтов для организации здесь школы или колледжа проповедников. Новообразованному колледжу Джон Гарвард передал около 400 томов своей научной библиотеки, а также завещал 780 фунтов, что было примерно равно сумме годовых налогов, получаемых колонией Массачусетского залива. В благодарность за это щедрое пожертвование в 1639 году было решено, что колледж, который ранее предполагалось назвать Кембриджем, будет назван Гарвардом в память о Джоне Гарварде. Джон Гарвард умер от туберкулеза 14 сентября 1638 года.
3: След в истории.

0: Все наши сетования по поводу того, что мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем. Даниэль Дефо, английский писатель и публицист.
1: Надежда есть всегда.
2: Привет, друзья! Это Виктор Лавриненко, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Дорогие мои, пусть вам не кажется странным, что вам приходится терпеть мучительные испытания, не считайте это чем-то странным. Наоборот, радуйтесь, что вы участвуете в страданиях Христа, тогда и в день явления Его славы будете радоваться и ликовать. Если вас оскорбляют за имя Христа, то вы счастливы. Это значит, что Дух Божий во всей Его славе покоится на вас.
2: Новая музыка на свободном радио.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Разумное служение. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Послание к римлянам, 11 глава, 1 стих. Когда Павел писал письмо в Коринф, он отметил, что им нужно быть осторожными в том, что они делают со своими телами. «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые — суть Божья». Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стихи. Бог заплатил огромную цену, чтобы искупить вас, и самое малое, что вы можете сделать, это представить Ему себя, сердце и душу, разум и тело в живую жертву. Это ваше разумное служение. В конце концов, своим существованием вы обязаны своему Создателю. Он тот, кто вдохнул в вас жизнь, Он тот, кто поддерживает вас день за днем. Вы принадлежите Богу, ваше сердце и душа, разум и тело. Во имя удовольствия люди наносят вред своим телам наркотиками, алкоголем и даже извращениями. Это плохо для любого человека, но это абсолютно немыслимо для христианина. Не уничтожайте инструмент вашего служения. Он в любом случае не принадлежит вам. Вместо этого освящайте себя для него. Большинство людей используют свои тела, преследуя удовольствие, которое закончится. Они не имеют какой-либо искупительной или вечной ценности. Давайте посмотрим, что мы можем сделать для Бога такого, что зачтется в вечности. Представьте ваше тело в живую жертву, святую и угодную Ему. И это не только самое малое, что вы можете сделать, но это и самое мудрое. Отец, да посвятим мы наше время, умение, силы тому, чтобы делать дела, которые будут иметь значение в вечности. Во имя Иисуса. Аминь.

Петр Мамонов. Искушение в переводе со старославянского – это экзамен. Каждый раз выдержишь или нет. Из 10 раз один сделал – уже хорошо. Поэтому я стараюсь хотя бы осознавать свои слабости, немощи, стараться их исправить. Сделать так, чтобы они не отражались на других. Они ведь отражаются. Если клеточка больная в организме, те, что рядом, тоже заболевают. Если она здоровая, оздоравливаются. Мы все очень зависимые люди. Именно друг от друга, а не от денег, не от удачи.

0: 55-й псалом. «Боже, помилуй меня, потому что люди меня затравили. Всякий день, нападая, меня теснят. Враг травит меня весь день. Много тех, кто против меня воюет, о Всевышний. Когда мне страшно, я на тебя полагаюсь, на Бога, чье слово я славлю, на Бога полагаюсь и не устрашусь. Что может мне сделать смертный? А они весь день искажают слова мои, всегда замышляют сделать мне зло, составляют заговоры, таятся, наблюдают за каждым моим шагом, желая меня убить. Так не дай им избежать наказания за их вину. В гневе своем, Боже, низложи народы. У тебя записаны все скитания мои. Собери мои слезы в сосуд свой. Не в твоей ли книге они? И враги мои обратятся вспять, когда я о помощи воззову. Так я узнаю, что Бог со мной. На Бога, чье слово я славлю, на Господа, чье слово я славлю. На Бога я полагаюсь и не устрашусь, что может мне сделать человек. Боже, я дам тебе, что обещал. Я принесу тебе жертвы благодарения, ведь ты меня спас от смерти и не дал споткнуться моим ногам, чтобы мне во свете живых ходить пред тобою».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

А ваши коллеги или соседи знают о том, что вы верующий? Не можете сказать? Что-то мешает? Боитесь, что вас поднимут на смех или даже уволят? Совсем не обязательно. Иногда, узнавая об убеждениях, знакомые начинали относиться ко мне лучше. Впрочем, бывало и по-другому. В любом случае, когда вера имеет цену, она становится куда интереснее и даже крепче.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. С вами пастор Владислав Трескин. Сегодня хочу прочитать с вами очень короткий стих, а иногда за короткими словами скрывается большая глубина, правда ведь? Послушайте Псалом 118, 11 стих. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалмопевец перед этим задает вопрос, как юноше содержать в чистоте путь свой, и отвечает: «Хранить в сердце Слово Божие». Но что значит «сокрыл»? «Сокрыл в моем сердце Слово Твое». Это не просто я прочитал стихи и запомнил его. Нет, здесь речь идет о том, чтобы спрятать Слово Божие внутри себя, как что-то очень ценное, что-то очень важное. Вот представьте, у вас есть вещь, которая вам действительно дорога. Вы же не оставите ее где попало, да? Вы сохраните ее в надежном месте. И псалмопевец говорит о Божьем Слове ровно так же. «Я спрятал его в сердце, я на него опираюсь». А сердце в Библии – это не только чувства. Это весь наш внутренний человек. Мысли, желания, решения, воля. То есть Божье Слово должно не просто лежать у нас в памяти. Оно должно входить внутрь, влиять на то, как мы думаем и как поступаем. Иногда мы думаем, вот я выучу побольше стихов, да, свои силы и смогу не грешить. Но дело не в нашей силе. Нас меняет и укрепляет Бог через свое слово. Когда мы храним его обещания в сердце, в трудный момент мы опираемся не на себя, а на него. Вера в Бога не значит ведь, что в жизни не будет трудностей, но Библия дает ясный ориентир внутри испытаний. Вот давайте вспомним Ахана из книги Иисуса Навина. Он тоже что-то спрятал. Он спрятал золото и одежду, которые нельзя было брать. Но то, что он спрятал, принесло ему беду, большую беду. А псалмопевец здесь в псалме говорит: «Спрячь в сердце Слово Божие, и оно поможет сохранить правильный путь». Два сокровища, да? Одно ведет к падению, как Ахан, а другое помогает сохранить жизнь, как в псалме. И знаете, это очень связано с темой нашей недели – путь веры от сомнений к уверенности. Уверенность в Боге не появляется в момент, когда уже началась буря или какая-то проблема. Уверенность в Боге строится заранее. Поэтому сегодня простое предложение. Выберите один короткий стих из Библии, может быть, даже этот, и выучите его. Размышляйте над ним, спрячьте его в сердце. Потому что однажды может наступить день, когда именно эти слова из Библии будут вам очень нужны. А у вас есть такой стих, тот, на котором вы, ну что называется, выехали в тяжелые времена? Поделитесь вот таким текстом из Библии с нами. Возможно, через ваш стих Бог поддержит еще кого-то. Дорогие друзья, Божьего вам мира и благодати на каждый день. С вами был пастор Владислав Трескин.
0: Настройся на хороший день.
2: Лови момент. Ты все равно будешь неправ в глазах людей, когда вдруг сделаешь свой шаг на высоту идеи. Найдутся и такие, что скажут, мол, не подадут руки при встрече, не сдерживая себя ни во взглядах, ни в оборотах речи. Кто-то скажет, что ты из грязи в князя, забывая, естественно, что ты никогда не любил грязи. Лови момент, ты начинаешь жить. Прости того, кто плюнул в спину. Сохрани лицо. Ты не был подлецом, ты никого не кинул. Твои ориентиры — небо, а тело — место для души. Они считают, ты ошибся. Докажи. Переверни весь мир, и что бы ни было, найди ту истину, ради которой стоит жить. Найди ее, почувствуй, покажи. Другого нет. Кому-то светят лампочки, а кто-то был рожден, чтобы родился свет.

Легко не будет, не ропщи. И до тебя были такие же, и до тебя были гонения, но твое сердце бьется от волнения, а у других оно стучит безжизненно, отсчитывая бегство времени. Улыбка, чистый взгляд —

Денег рабство, чтоб не подумать в старости. Жаль, что не смог. Гони страхи, не избежать плахи, если она предрешена. А если нет, подумает, родился в рубахе. Но ты-то знаешь, истина одна. Никто не прав, не виноват, никто не лишний.

0: часть книги «Евангелие от Матфея».
1: «Не давайте святыни собакам, они набросятся и разорвут вас. Не сыпьте жемчуга перед свиньями, они растопчут его ногами».

Я знаю людей, которые были известными христианскими и церковными спикерами, но растеряли веру и разрушили свои жизни. Я знаю и тех, кто был на дне, но благодаря Богу обрел свободу от зависимости, полностью восстановился и продолжает расти, творя дела милосердия. Знаю я и тех, кто за годы не изменился ни на грамм. И затрудняюсь сказать, радует это меня или расстраивает. Потому что никто не знает, с чем каждому из нас приходится бороться и через что каждый из нас проходит на самом деле. Поэтому я очень хорошо понимаю, почему Бог призывает нас не судить. А еще вспоминаю слова Христа, обращенные к Петру. «Что тебе до него? Ты иди за мной».

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Деяния апостолов.
1: А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев, и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать:
2: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога».
1: И возбудили народ и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили:
3: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей».
1: И все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела.
4: Музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Поразительно, какой изощренности достигают во многих семьях саркастические и уничижительные замечания в адрес друг друга. Многие взрослые являются просто мастерами в области метких и оскорбительных выражений. Дети же лишь следуют их примеру. Прежде чем в очередной раз блеснуть своим утонченным остроумием или издевательской репликой, задумайтесь о последствиях. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». В каждой семье случаются словесные перепалки и легкое подтрунивание друг над другом, но постоянный поток саркастических насмешливых замечаний может испортить самые добрые и нежные взаимоотношения. О какой тут открытости может идти речь? Дети сразу замыкаются в себе, ожидая неизбежных новых колких и обидных слов. Отношения с детьми сразу становятся натянутыми. Они буквально раздавлены страхом и боятся вымолвить хоть слово, чтобы избежать всеобщих насмешек. Чаще всего оскорбительны не сами слова, а подтекст. Язык богат и неисчерпаем, а каждое слово переливается множеством оттенков. Утверждают, что нам необходимо потратить немного сил и времени, чтобы наш дом стал тихой, безопасной гаванью для всех членов семьи. Местом, где никто не боится высказать свое мнение, опасаясь людского ядовитого жала. Для начала нужно просто прикусить язык и удержаться от колкости, как бы ни был велик соблазн. Успех меткого словца, вызывающего всеобщий смех, просто несравним с ущербом, который мы можем причинить объекту нашего остроумия. А может, лучше попытаться просто вызвать на разговор друг друга? Ведь поступая так, мы действуем в интересах любимых нами людей, и все сразу изменится. Поэтому прежде чем давать волю вашему остроумию, выбирая в качестве мишени самую беззащитную фигуру в вашей семье, задумайтесь, нет ли другого способа выразить ваши мысли. И тогда войне слов в вашем доме придет конец. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. С вами пастор Владислав Трескин. Сегодня хочу прочитать с вами очень короткий стих, а иногда за короткими словами скрывается большая глубина, правда ведь? Послушайте Псалом 118, 11 стих. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалмопевец перед этим задает вопрос, как юноше содержать в чистоте путь свой, и отвечает: «Хранить в сердце Слово Божие». Но что значит «сокрыл»? «Сокрыл в моем сердце Слово Твое». Это не просто я прочитал стихи и запомнил его. Нет, здесь речь идет о том, чтобы спрятать Слово Божие внутри себя, как что-то очень ценное, что-то очень важное. Вот представьте, у вас есть вещь, которая вам действительно дорога. Вы же не оставите ее, где попало, да? Вы сохраните ее в надежном месте. И псалмопевец говорит о Божьем Слове ровно так же. «Я спрятал его в сердце, я на него опираюсь». А сердце в Библии – это не только чувства. Это весь наш внутренний человек. Мысли, желания, решения, воля. То есть Божье Слово должно не просто лежать у нас в памяти, оно должно входить внутрь, влиять на то, как мы думаем и как поступаем. Иногда мы думаем, вот я выучу побольше стихов, да, свои силы и смогу не грешить. Но дело не в нашей силе. Нас меняет и укрепляет Бог через свое слово. Когда мы храним его обещания в сердце, в трудный момент мы опираемся не на себя, а на него. Вера в Бога не значит ведь, что в жизни не будет трудностей, но Библия дает ясный ориентир внутри испытаний. Вот давайте вспомним Ахана из книги Иисуса Навина. Он тоже что-то спрятал. Он спрятал золото и одежду, которые нельзя было брать. Но то, что он спрятал, принесло ему беду, большую беду. А псалмопевец здесь в псалме говорит: «Спрячь в сердце Слово Божие, и оно поможет сохранить правильный путь». Два сокровища, да? Одно ведет к падению, как Ахан, а другое помогает сохранить жизнь, как в псалме. И знаете, это очень связано с темой нашей недели – путь веры от сомнений к уверенности. Уверенность в Боге не появляется в момент, когда уже началась буря или какая-то проблема. Уверенность в Боге строится заранее. Поэтому сегодня простое предложение. Выберите один короткий стих из Библии, может быть, даже этот, и выучите его. Размышляйте над ним, спрячьте его в сердце. Потому что однажды может наступить день, когда именно эти слова из Библии будут вам очень нужны. А у вас есть такой стих, тот, на котором вы, ну что называется, выехали в тяжелые времена? Поделитесь вот таким текстом из Библии с нами. Возможно, через ваш стих Бог поддержит еще кого-то. Дорогие друзья, Божьего вам мира и благодати на каждый день. С вами был пастор Владислав Трескин.

31 псалом. «Блажен тот, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен тот, кому Господь не вменит греха, в чьем духе нет коварства. Пока я хранил молчание, тело мое изнемогло от стонов моих ежедневных. Ведь день и ночь напролет тяготела надо мною твоя рука, сила моя иссякла, как от летнего зноя. Тогда я открыл тебе свой грех и не скрыл своего беззакония. Я сказал: признаюсь пред Господом в своих преступлениях. И ты простил вину моего греха. Поэтому тот, кто верен тебе, пусть помолится, пока еще может тебя найти. И когда разольются могучие воды, они не достигнут его. Ты убежище мне. Ты спасешь меня от беды и окружишь криками радости от избавления. Господь говорит: я наставлю тебя и покажу тебе путь, по которому тебе идти. Я буду вести тебя и не выпущу тебя из виду. Не будь как конь или мул, что разумом обделен, чей норов нужно обуздывать уздечкой и удилами, иначе они к тебе не подойдут. Много горя у нечестивых, но надеющихся на Господа окружает его милость. Веселитесь о Господе и ликуйте, праведные. Пойте все правые сердцем».

0: а Павла христианам в Колоссах.
1: Жены, повинуйтесь мужьям, это ваш долг перед Господом. Мужья, любите жен и не будьте с ними резки. Дети, во всем повинуйтесь родителям, ведь это приятно Господу. Родители, не раздражайте детей, не то они станут малодушными».

0: Во письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Не обманывайте себя. Развратники, идолопоклонники, неверные мужья и жены, гомосексуалисты, воры, стяжатели, пьяницы, клеветники, мошенники — никому из них не получить наследие в Царстве Бога. А такие среди вас были. Но вы омыты, вы освящены, вы оправданы именем Господа Иисуса Христа и Духом Бога нашего».
2: Да восхвалят тебя народ.

году в Лондоне. Образование получил в средней школе Святого Спасителя, где его отец был членом управляющего совета и старостой приходской церкви. В 1625 году в Лондоне бушевала эпидемия бубонной чумы, которая унесла жизни отца, сестры и двух братьев Гарварда. Через 2 года Джон Гарвард отправился в Кембридж, где был принят на учебу, по окончании которой рукоположен в сан священника-конгрегационалиста. Эмигрировав вместе с женой в Америку, Джон Гарвард поселился в Массачусетсе, где стал проповедником и ассистентом пастора Первой церкви. Генеральное законодательное собрание колонии Массачусетского залива, желая продвигать знания и передавать их потомкам, а также опасаясь оставить неграмотное духовенство церквям, выделило 400 фунтов для организации здесь школы или колледжа проповедников. Новообразованному колледжу Джон Гарвард передал около 400 томов своей научной библиотеке, а также завещал 780 фунтов, что было примерно равно сумме годовых налогов, получаемых колонией Массачусетского залива. В благодарность за это щедрое пожертвование в 1639 году было решено, что колледж, который ранее предполагалось назвать Кембриджем, будет назван Гарвардом в память о Джоне Гарварде. Джон Гарвард умер от туберкулеза 14 сентября 1638 года.

0: 123-й псалом. «Если бы Господь был не на нашей стороне, да скажет Израиль, если бы Господь был не на нашей стороне, когда напали на нас люди, то они поглотили бы нас живьем, когда их гнев разгорелся на нас. Тогда потопили бы нас воды, поток пронесся бы над нами, бурные воды прошли бы над душой нашей. Благословен Господь, который не отдал нас добычи в их зубы. Наша душа избавилась, как птица из сети ловца. Сеть порвана, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю».
1: Свободное радио.

0: дом твой.
1: Время подумать.
2: Могу признаться, я, к сожалению, успела где-то подцепить этот вирус. Я с помощью своего супруга активно пытаюсь от этого вируса избавиться. У меня уже не получается развидеть лейблы. Могу признаться, считайте моим покаянием. Я вижу лейблы на вещах, на футболках, на брюках, на обуви, на сумках. Я их считываю. В общем-то, для этого люди, наверное, лейблы и носят, чтобы считывать их друг с друга. А мой супруг, он, во-первых, вообще не понимает, даже если видит надпись, не понимает, что она значит, какое смысловое наполнение. А когда я ему объясняю, он всегда шутит: так вы же, получается, женщины друг для друга это носите. Я-то ведь не понимаю. Я просто вижу, красиво или некрасиво. А что там за лейбл и какое наполнение смысловое и ценовое за этим лейблом, ему непонятно. Я одно время очень хотела фирменный рюкзак. Так хотела, все смотрела на него, смотрела, все ждала какой-то скидки, распродажи. А потом со стороны его увидела. В Петергофе гуляли. Идет барышня, у нее такой рюкзак. Ну, рюкзак и рюкзак, ну, честное слово, ничем не отличается от какой-то другой, со вкусом подобранной, красивой вещи, но без такой вот маркировки. И я думаю, что вот в такой экономии не должно быть ничего стыдного. В такой экономии должна быть только мудрость. 15-е джинсы действительно не нужны. Да даже 5-е, 4-е, да даже 3-е джинсы не всегда нужны. В общем, не буду расписывать. Я думаю, мысль вы уловили. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. А имея пропитание и одежду, будем довольны. И если вот так подходить к жизни и к событиям ее наполняющим, может быть, и не придется вот так прям остро задумываться над экономией. Может быть, и хватать начнет. Может, правда, нужд не так много? Начинайте анализировать, начинайте записывать свой семейный бюджет. Тогда в конце каждого месяца станет наглядно видно, что было по уму, а что было на эмоциях. И помните, что деньги – это как чистота. Кто-то убирается, потому что любит чистоту, а кто-то убирается, потому что ненавидит грязь. Вот точно так же и с деньгами. Для кого-то они смысл и цель, а для кого-то они средства. А самое мудрое – всегда помнить, что деньги – это такой же ресурс, который Господь дал вам просто в пользование. И то, с какой мудростью вы ими распоряжаетесь, это ваша ответственность перед Богом. Громко звучит, но это так.
1: Вы подумали? А мы сказали.

Во что бы мы тогда верили, если бы не воскрес Христос? Как могли бы веровать в вечную правду, в Божью абсолютную справедливость? Если бы Христос не воскрес, то вся проповедь апостолов о Христе не имела бы силы. Святитель Лука, воина Ясенецкий.

каждом вздохе есть надежда. Земля и небо, все мы между. В каждом вздохе есть надежда.

0: письма Павла христианам в Филиппах.
1: «Радуйтесь всегда, ведь вы живете в единении с Господом. И снова говорю, радуйтесь. Пусть все видят вашу кротость. Господь уже близко. Ни о чем не беспокойтесь, но если есть у вас в чем-либо нужда, с благодарностью поверяйте в молитвах и прошениях свои просьбы Господу. И тогда мир Божий, который выше всего, что может представить себе человеческий ум, сохранит ваши сердца и мысли в единении со Христом Иисусом».

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Привет, друзья! Это Катя. Помните, как Иисус сказал, что оставляет своим ученикам мир, тот, который выше всякого понимания? И даже если мы будем иметь скорбь, этот мир никуда не девается. Христос говорит: «Мужайтесь, я победил».

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ. I lace the boots up, it's straight to the door, 'cause this is worth fighting for. I get my head right, the heart's gotta follow. Whisper a prayer like there ain't no tomorrow. Take a breath, and I exhale slow. I wasn't made for this kind of cold. This ain't the kind of place that you wanna know. These are the elements, I'm telling you, bro. This world, it's up in my grill. This world, it's shooting to kill. This

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Ты идешь вперед?
0: Не сдаюсь.
2: И не сдаешься. Молодец.
0: Привет.
2: Значит, все правильно делаешь, потому что самое время. Всем привет, ребята. 14 сентября сегодня. Середина сентября, 10 часов утра. Значит, мы в прямом эфире. И мы сегодня с вами будем говорить

0: человечек маленький задает вопрос, а точно надо это делать? То есть до этого все, что говорят родители, это истина абсолютно непререкаемая. А вот начинается кризис 3 лет, когда типа нет, а я сама или я сам.
1: То есть начало самостоятельности, вот этой свободы воли, собственно, с этого момента и начинается все. То есть это неотъемлемая сущность человека. Но с другой стороны, сомнения в Боге, сомнения в плане духовном, религиозном, они обычно порицаются. То есть как это ты усомнился? Почему ты усомнился? Даже Иисус говорил. Почему вы усомнились, маловеры?
0: С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Все-таки, когда Фома попросил удостоверение того, что действительно произошло воскресенье, Иисус не осудил его, не сказал, ты что вообще, маловер, иди отсюда. Но он сказал, пожалуйста, вот раны, протягивайте руки.
1: В общем, об этом будем сегодня говорить. И у нас такие 3 вопроса. Как Бог относится к нашим сомнениям в нем? Наказывает ли он за них? Оставляет ли нас наедине с сомнениями, чтобы мы прошли это испытание веры, может быть, стали сильнее? Или он помогает преодолеть сомнения, являя какие-то доказательства?
0: Вот вопрос.
1: Каков ваш опыт, дорогие друзья? Присоединяйтесь к нашему разговору и делитесь вашими размышлениями. Как вы думаете, как Бог относится к нашим сомнениям в нем?
0: Есть ли они у вас?
1: Да. У меня необычно началось это утро, я хочу поделиться. Я сижу, читаю, значит, готовлюсь к эфиру, читаю комментарии к Священному Писанию. Сегодня Евангелие от Иоанна будем читать. Вот. И вижу, жужжит меня телефон, краем глаза смотрю, и там наш поселковый чат, в котором там некая Ирина просит подвести, машина не завелась. Вот. И я краем глаза смотрю, и я вижу, что... Ну, я так уже видел эту женщину в чате. Она... У нее какие-то практики вот эти вот индийские, загадочные. У нее видно и по аватару, и в скобочках у нее Ишвара. То есть Ирина Ишвара. Какое-то имя, да, которое им дают, видимо, в посвящении каком-то. Вот. И я сижу и думаю... Надо, наверное, сделать доброе дело, надо подвести. Хотя я понимаю, что мне в другую немножко сторону, мне придется ее вести в самую жесть, в пробке. Но вроде как, ну, машина сломалась, человек,
0: доброта,
1: надо помочь, да,
0: победила.
1: Надо подвести.
0: Uh-huh.
1: И потом, знаешь, у меня возникает такая мысль, но ведь она Ишвара.
0: Не наша.
1: Типа не наша, не своя, да, вражеская. Вот вскользь вот что такое пролетает в голове, и я тут же себя осекаю, думаю, тут что-то ерунда такая, причем какая разница, кому помочь. Вот. В общем, в итоге встретились, и ее с прекрасными 2 сыночками я довез до Зеленограда. Замечательно пообщались, светлейшие, приятнейшие люди. Угу. Вот. Но такой вот
0: в эпизод. Свою веру не пытались обратить тебя?
1: Нет, мы взаимно не пытались друг друга ни во что обратить, но договорились, что надо потом еще семьями будет встретиться, попить чайку.
0: Ох.
1: Может, тогда будем пытаться.
0: Начнется битва гигантов.
1: Просто к тому, что как интересно устроен наш мозг. Вот я вроде либерал Либералович, я вроде, значит, за толерантность, вот это за все.
0: Толерантович.
1: Все равно в голове где-то на подсознании проскакивает свои, не свои. Вот где вот своим беспрекословно я бы помог. А тут, ну, какие-то, значит, сектанты.
0: Слушай, типа. Ну, вспоминается эпизод из Евангелия, когда к Иисусу пришла самарянка и просила помочь, и он ответил, ну, псам даже... А нет, это она как раз сказала, что даже псам объедки даются.
1: Да. Не, он говорит, нехорошо отобрать детей и бросить псам.
0: Ну, в общем, есть такие вопросики, да. Свои, не свои, но можно.
1: Это вот какая-то базисная история, деление на своих и не своих. Типа моя волна, не моя волна. То есть мой человек, не мой человек. Согласись, ты тоже так делишь?
0: Делю или не делю? Ну, на самом деле, давай тебе ответную историю расскажу.
1: Давай.
0: С сегодняшнего утра.
1: Опа, у нас с тобой какие истории из сегодняшнего утра
0: есть. Из сегодняшнего утра про своих и своих тоже. Говорит мне с утра дочь старшая, мама, отвези меня на электричку. А мне не в ту сторону. У нас зеркальные истории, да? Да, и говорю, а что тебе нужно? Она говорит, а я поеду в монастырь. Говорю, в какой монастырь? И с кем вообще ты собралась в монастырь? Я, говорит, на 3 дня договорилась поехать в монастырь послушницей.
1: Монастыринг, это же сейчас популярная тема у зомеров.
0: Вот, да, там, говорит, тебя будут кормить и поить, и давать кров. А за это ты будешь работать. Это вот такая, да, хорошая тема. Поеду, говорит, с мамой моего друга. Вот. Я говорю, ну, конечно, интересно. Значит, на мои мероприятия ты не ездишь, в наши, так сказать.

0: сказать, пенаты. А вот истина всегда где-нибудь не дома. Угу. Да? Нет пророка в своем отечестве.
1: Да уж.
0: Вот. И хотя мне было неудобно ехать в другую сторону.
1: И не хотела ты вовсе везти ее ни в какой монастырь.
0: Какой монастыринг вообще? Ну что это такое? Вот, говорю, конференция «Возрастай» только что была. Почему ты туда не поехала? А вот в монастырь, значит, поехала. Он говорит, мама, не осуждай. Пришлось не осуждать. Вот такой
1: не
0: вот
1: судите,
0: свой
1: да не судим
0: и чужой.
1: Вот опять же,
0: своем
1: да?
0: нету, как
1: делим
0: бы, да.
1: Опять.
0: Но своих мы с тобой сегодня жмем друг другу руки. Да, мы пошли не по тому пути, который был самым простым, а тот, который был превосходнейший.
1: В общем, молодцы. Мы это все ведем.
0: Так, вопрос о сомнениях здесь мы должны поставить крючком, да, еще.
1: Не получается привязать. Просто молодцы мы. Вот. В этом часе, как всегда, дорогие друзья, мы будем читать новости, которые мы не могли не заметить. И будем читать Евангелие от Иоанна, которое я уже анонсировал. Сегодня у нас прекрасный эпизод про Иисуса, который сравнивает себя с добрым пастухом и рассуждает про овцеводство.
0: И будем, да, животноводство разное будем обсуждать.
1: И Катя нам какую-то такую древнюю картину припасла.
0: Будем, да, как всегда, нырять в глубину.
1: Да.

0: новый день со свободным радио.
1: Давай ты начнешь с новостями, а что я все время начинаю?
2: Вам рассказать какие-нибудь душещипательные новости,
1: пощипай,
2: да?
1: Пощипай нас.
2: Ну, например, очень важная новость касается каждого из нас. Слоны прошли классический тест психологии лучше, чем многие люди.
1: Вот. Ага.
2: Знаешь, какой?
1: Нет, слушай, а что за тест? Расскажи.
2: Есть тест на уровень самоконтроля. Называется тест обходного пути. Mm-hmm. Это эксперимент, когда нужно подавить желание двигаться прямо к видимой цели и вместо этого выбирать окольный маршрут.
1: Чтобы сохранить что? Ну, чтобы какую-то выгоду приобрести?
2: Ну, это тест на самоконтроль.
1: Ну, зачем мотив?
2: Зачем нам самоконтроль?
1: Да. А мотив вот в тесте какой должен быть для слона?
2: Чтобы понять, насколько он умеет вообще...
1: Это с точки зрения психологии. Для слона какой мотив, путь выбрать длинный?
2: Он запоминает, что напрямую не пройдешь, а надо идти вокруг. То есть есть прозрачная, например, преграда, а за преградой есть еда. Но есть обходной путь, где там через дырочку можно пройти. Вот как быстро человек это сделает и как быстро сделает животное. Ну, человек, понятно, что стеклянную преграду-то увидит, но ему посложнее, да, нужен тест. А вообще это тест на уровень самоконтроля. Это называется такой тест обходного пути. Ключевым испытанием стало то, что стенку ящика с едой делали прозрачной, несмотря на то, что еда была видна напрямую, слоны не бросались к ней сквозь преграду, а спокойно продолжали заходить через отверстие сбоку. Вот. Очень важный эксперимент. Вообще, способность подавлять импульс – это важный показатель когнитивного развития. Вот иногда говорят, что, ну, мы же просто животные, мы вот просто вот... Ну,
1: что
2: когда оправдывают определенное поведение, да, но забывают о том, что вообще даже животные могут контролировать себя.
1: А уж люди-то тем более должны вроде...
2: И, например... тех же собак тренируют дома не справлять нужду, например, да, а справлять ее на улице на прогулке. При том, что бродячая собака, ну, идет и делает это тогда, когда ей захотелось. Правильно? Она не будет думать, что вот под этим кустиком есть табличка, можно выгуливаться, а под этим... Но дома как бы ты тренируешь собаку. Поэтому даже собак тренируют, не говоря уже о том, что тренировать людей. Интересный факт, что вот показал эксперимент, что в пожилом возрасте слонам почему-то сложнее давалась адаптация к изменению ориентации ящика.
1: А у всех так? А в пожилом возрасте нам вообще сложнее адаптация
2: дается,
1: правда? Да,
2: что указывает на возрастные изменения в работе мозга. Так что не только у людей, но и у слонов это есть. В общем, слоны молодцы, будь как слон.
1: Хорошо. Вообще, человек от животного много чем отличается, но в том числе животное пытается адаптироваться к среде или погибает, человек адаптирует среду под себя. В чем разница?
2: Ну, нет, мы люди, животные социальные. Мы в любом случае руководствуемся мнением нашего общества, толпы, стада, как ни назови. Нам важно быть принятыми в социуме, поэтому мы не просто делаем все то, что нам пришло в голову, но мы соотносим то, что мы делаем, с мнением общественности. Как ни беги от этого, все равно к этому придешь.
1: Я вчера спас двух лягушек.
2: У тебя опять подвиги какие-то.
1: У меня еще одна история. Про животных просто заговорила. И вчера я чистил септик, а потом решил откачать колодец переливной второй и обнаружил там на большой глубине грустных лягушек, которые сидят на насосе и смотрят. Я поднял люк и смотрю, они мне прям в глаза посмотрели своими бусинками. Вот. И я думаю, у меня выбор откачать просто его, этот колодец, все равно, раз уж я занимаюсь, или попробовать их спасти. Я решил попытаться спасти. Ну, сидят они в колодце, они же погибнут.
2: Ой, нет, так невозможно, это же...
1: Они же белого света не видят, сидят в темноте там все время, как в темнице сырой, да?
2: Ты показал им лучшую вообще жизнь.
1: Я попытался выловить их с очком, но я не дотянулся, потому что там довольно глубоко. Не мог дотянуться. В итоге я заморочился, налил воды в этот колодец, чтобы поднять уровень с лягушатами, выловил лягушек. Я, в общем, Дед Мазай такой, только лягушачий.
2: Или Святой Франциск.
1: Я спас лягушек. И причем я наливаю воду и думаю, что я делаю? Почему я сейчас трачу полчаса своей жизни, чтобы спасти двух лягушек? Ну, зачем-то спас.
2: Слушай, ну я тогда про животных тебе историю прочитаю про святую сегодняшнего дня. Кстати, она ученица Франциска Ассизского. Да, святая из 13 века. Извините, сегодня отмечается день ее памяти. В католической церкви открываю мой бумажный перекидной календарь, страдающий от средневековья.
1: Бумажными вещами.
2: Да, звали ее святая Надбурга. Надбурга. Такая вот женщина. Она, знаешь, делала предпочтение все-таки людям перед животными. Вот ты спасал лягушек, она пострадала за то, что отказалась спасать свинюшек. Да, вот такая чудесная католическая святая. Она небольшие делала чудеса, но значимые. Была она кухаркой в доме графа Генриха Ротенбергского. Хозяйственный граф вообще настоятельно просил кухарку все остатки еды отдавать свиньям. А добродетельная Надбурга игнорировала приказание это и вместо этого отдавала объедки бедным крестьянам. Графу это очень не понравилось, потому что, во-первых, он не привык к открытому неповиновению, во-вторых, свиньи вообще-то с появлением новой кухарки стали тащать. Вот, тащали. И в-третьих, факт, то, что он граф так много думает о каких-то свиньях, вообще его тоже беспокоил. И однажды ночью отчаявшийся граф подкараулил кухарку, которая снова несла поднос с объедками мимо голодных хрюшек. Тут вспоминаются глаза интересно. Несчастных лягушек твоих. Но произошло чудо. Местное небольшое чудо. Вместо еды граф увидел на подносе опилки, а вместо бутылки с вином – уксус. Вот. Еды граф, соответственно, не сберег, но и версию о том, что она носит, понимаешь, драгоценные объедки, тоже не смог подтвердить. Но, возможно, это был просто неудачный день для засады. Тем не менее, это чудо не спасло святую Надбургу от увольнения, но жизнь ее продолжилась, стала она покровительницей трудолюбия. Вот, так что сегодня день явно твой, и святая Надбурга вместе.
1: Я францисканец практически.
2: Да, ну потому что ты...
1: Спас лягушек.
2: Смотришь на наших братьев-мечников.
1: Может,
2: давай историю расскажи.
1: Даже, да.
2: Вот у тебя уже, ты уже занят. Тебе нельзя лягушек целовать.
1: Мне нельзя, ладно. Смотри, какая история интересная. В Австралии специально затопили 40-метровое судно, чтобы превратить его в подводный риф. Да, вот так. Решили, нужно было создать искусственный риф. Зачем?
2: Зачем?
1: Это важный шаг на пути к восстановлению рыб и других морских обитателей, которые пострадали.
2: Чтобы у них там ночной отель, подводный отель получился.
1: Вот затопили, чтобы там колония, значит, кораллов какая-то, видимо, была, рыб, животных, растений.
2: Так, у тебя опять, защита окружающей среды.
1: Ну, ты себе представляешь, специально затопить судно.
2: Может, ненужный был какой-нибудь уже?
1: Ну, хотя старый, можно на металлолом. 62-го года, какой-то 40-метровый корабль, он свое отслужил, но вот они нашли место специальное, где вот лучше всего это будет, и затопили его там.
2: 40-метровый, это, между прочим, большой корабль.
1: Да,
2: это
1: да.
2: Как 10, даже больше, 15-этажный дом, наверное, да?
1: Затопили, в общем, рыбки теперь довольны, живут в этом кораблике.
2: А у них какой-нибудь там тусич есть? Не знаю, музычку там где-нибудь себе ставят.
1: Там русалочки тритон поселились.
2: А, ну вот это вот все правильно.
1: Это все про них, да.
2: Так, я тебе тоже про животных тогда расскажу. Животные клетки. Впервые ученые подсмотрели разговоры клеток по всему живому организму.
1: Ну, это нехорошо, во-первых, подслушивать разговоры.
2: Ну, они же не слушали именно, что они говорят, они смотрели, потому что они придумали, как это сделать. Метод буквально показывает, как клетки обмениваются сигналами секунда за секундой. Работа опубликована в журнале Nature, не лишь бы что. Это помогло животным увидеть, не животным, а людям. Люди, животные, ладно. Ученым. Животным, ученым. Да, переговоры клеток по всему телу живого организма в реальном времени. Технология разработана в медицинском институте Говарда Хьюза с помощью генной инженерии. Почти во всех клетках прозрачного организма создают флуоресцентные датчики кальция. Иона, который служит почти универсальным сигналом клеточного общения. Тебе очень интересно.
1: Обалдеть. Вообще.
2: Да, когда уровень кальция в клетке меняется, датчик вспыхивает. И это свечение можно зафиксировать камерой. В чем ценность всего открытия?
1: Вот, давай, практическую пользу нам вываливай.
2: Раньше ученые могли следить за сигналами клеток только в отдельном органе или небольшом участке ткани. А теперь сразу во всем организме. А это открывает путь к пониманию того, как разные системы тела координируют работу между собой и может помочь нам в изучении болезней, при которых этот диалог нарушается. Вот тебе практическая польза. А, когда мы не можем контролировать сигналы тела, надо понять, где ломается, mm-hmm. и вот этот как раз метод помогает.
1: Вот это круто. Ура. Ты знаешь, я когда был маленький, думал, что всякие вот эти вот сложные научные или сложные производственные штуки, это удел взрослых. Вот я вырасту и пойму, значит, как все это работает и устроено. Mm-hmm. Я вот вырос и все еще не понимаю, и все еще восхищаюсь вот этот заголовок, да? Или вот сейчас просто заголовок прочитаю. В Китае запустили крупнейшую в мире систему хранения энергии в соляных пещерах. Они хранят энергию в солевых пещерах.
2: Зачем?
1: Ну, надо же где-то хранить.
2: Действительно.
1: А вдруг пригодится энергия, а у тебя нету.
2: А что, пещерам-то пропадает, правильно?
1: И пещеры, опять же, заняты, и энергия хранится. Я не знаю, о чем конкретно речь, но вот просто вот вздумайся, да, хранить энергию в солевых пещерах.
2: А мы можем, на самом деле, только заголовки читать, и уже достаточно будет восторга. Вот, например, как тебе такой заголовок? 3 месяца регулярного употребления томатной пасты изменили работу мозга. Важное. Не восхищает?
1: Ну, ладно, окей. Ты любишь томатную пасту?
2: Вот не люблю, а она, понимаешь, помогает работе головного мозга.
1: А как она изменила? Вопрос. Как изменила? Может, к худшему?
2: К лучшему, да. Природные антиоксиданты в ней содержатся. И вот в эксперименте участвовали люди, которые ежедневно ели по 35 грамм томатной пасты и наблюдали эффекты.
1: Ладно. Ты же правша?
2: Да.
1: У тебя есть в окружении левши?
2: Есть.
1: Тут подсчитали?
2: Дочь.
1: Вот, видишь, у тебя прям в ближайшем окружении.
2: В очень ближайшем, да.
1: Подсчитали ученые, в каких странах больше всего левшей.
2: Так.
1: Оказалось, в Нидерландах и в Соединенных Штатах. На 3-м месте Бельгия, там Канада и так далее.
2: Они в количественном или в процентном соотношении считают?
1: Ну, они считают процентным от всех, да, кто умеет писать. 13% от вот, Нидерландах людей.
2: И что это нам говорит?
1: Я думаю, что это говорит о том, о системе образования скорее, наверное. Потому что не переучивают. Вот. То есть это, конечно, не про генетику, это скорее про подход.
2: Так, но если мы будем продолжать читать заголовки, мы никогда не остановимся.
1: У меня последнее.
2: Хорошо, удиви меня.
1: Как всегда, у меня последнее из российских опросов.
2: Угу.
1: Ты готова?
2: Давай.
1: Я не уверен, что ты готова. 37% россиян покупают еду тайком и скрывают ее от близких.
2: Да ты что?
1: Нычки.
2: Сколько?
1: 37% россиян делают нычки дома с едой, чтобы не делиться с другими. Чипсы там, например, купил, спрятал.
2: Признавайся, ты делаешь так?
1: Нет, я не делаю.
2: А я делаю.
1: Вот, и ты туда же. Вот. Или сладости какие-то. Да,
2: да,
1: или,
2: когда ты покупаешь, соки. Прямо в магазине это и съедаешь, чтобы дальше не нести.
1: Даже до того доходит у тебя?
2: Да. Я не прячу, я...
1: Себя. Я спрятал
2: я себя. Я с собой. Несешь продукты, а что-то по дороге съедаешь. Вот так что я в этой, да, статистике участвую. Угу. 37% это почти 40. Почти
1: а
2: половина.
1: А 40 это почти 50. А 50 это, в принципе, уже...
2: Каждый второй, да, все. Это я. Вот раз, два, рассчитайся.
1: Я не прячу, ты прячешь.
2: Угу.
1: У меня жена покупает продукты. Может, она прячет?
2: Вот ты и спроси.
1: Я знаю, что она говорит, это нельзя есть. Это на завтра. А это на выходные.
2: А это на Новый год.
1: Да, это на Новый год.
2: Это скоро начнется.
1: Вот это моя жизнь. Я не могу съесть продукты. Я должен спросить разрешение сначала. И можно ли съесть продукты.
2: Тяжелая у тебя жизнь.
1: Вот так я живу, да. Ладно. Слушаем, как всегда, в этом часе музыкальные новиночки. Вы уже заметили, уже кое-что послушали. И продолжаем. У Стефа вышла новая песня.
2: Молодец.
1: Называется она «Отменил полеты». Давайте послушаем.
2: Давай.
1: Почему он отменил полеты?
2: Летим. We'll be right back.

0: рейсом. Темные зимние ночи были потрачены не зря, не на сон, короче. Все будет очень лучше, чем сегодня было. Смотри почаще на небо, ведь в Боге сила.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: новый день со свободным радио.
1: Итак, мы открываем Священное Писание, Евангелие от Иоанна, 10 глава. И я прошу мою дорогую коллегу прочитать с 1 по 21 стих.
2: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорит им. Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило передо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, потому овцы не свои. Которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?»
1: Вот мы зациклились снова, да? То есть мы здесь в конце, в самом, возвращаемся к нашему прошлому сюжету про исцеление слепорожденного человека. Угу. Нам автор напоминает, что это все те самые дни, в которые происходят эти вот беседы и эти дискуссии. И здесь мы встречаем проповедь Иисуса, где он активно использует метафору овцеводства, животноводства, которая была понятна для его слушателей. Ну и я хочу предупредить, что не стоит, наверное, делать из нее такую абсолютную метафору. То есть не стоит вот взять вот это вот овцеводство и попытаться применить его к Иисусу, к церкви. Мне кажется, он здесь использует какие-то элементы для иллюстрации только. Вот невозможно сделать эту метафору абсолютной. Вот. Ну смотри, например, одна из этих метафор в том, что я, говорит он, ну, есть там двор был такой, да, каменная такая вот ограда, и вход, вот, в дверей, двери иногда были, иногда не было, иногда сам пастух был дверью, потому что он располагался, вот, приглядывал, чтобы никакая овца не убежала, вот, и он говорит, что кто входит, тот свой, кто не входит, тот вор.
2: То есть овцы должны были пройти мимо пастуха. Таким образом, он дверью и становился, правильно?
1: Ну да, в общем-то. Я дверь овцам, вот это вот.
2: То есть ты скажет. Должен подойти к пастуху, чтобы понять, куда вообще надо двигаться.
1: Вот, поэтому тот, кто входит дверью, вот, тот... Ну, точнее, кто входит дверью, тот свой. То есть вот он говорит, что тот, кто залезает через, это вор и разбойник. Даже если это был общий двор, где были разные стада, такое тоже бывало, свой должен был войти и позвать своих овец. И овцы из его стада знали его голос и собирались к нему, а которые, ну, не знали его голос, они оставались. И вот я читал в комментариях, что таким образом разные пастухи могли своих овец на ночь оставлять в одном едином загоне, чтобы ночью никакие хищные звери, значит, их не поймали, не растерзали. А как мы понимаем, тьма такая, да, что хоть глаз выколи, и там действительно, если они на поле, не убережешь. Они, во-первых, разбредутся, ты их не увидишь просто в темноте. А во-вторых, ночью как раз активизируются ночные хищники, как мы знаем там.
2: Волки.
1: Волки, например. Да даже, ну, кошачьи там, например, тоже ночью охотятся в основном. Потому что у них есть преимущество. Они в темноте видят. И у них обоняние хорошее. Вот. Поэтому они...
2: Они еще быстро бегают.
1: Перетаскают. Лисы, ну, лисы это куры там, да, они таскают. Волки в данном случае какие-нибудь, да львы какие-нибудь даже. Да. Все они ночью активизируются. Поэтому в загонах оставляли, чтобы их сохранить. И вот, опять же, свой пришел, позвал утром. Вышли те, кто знает его голос, он их забрал. Потом опять свой пришел, позвал. Но я говорю, это не абсолютная метафора. Да? Потому что, ну, так, как бы, что, много пророков каких-то разных, что ли, которые собирают свои кусочки. Нет. Вот здесь Иисус именно говорит о голосе, что они знают голос. И себя он называет тем самым пастухом, чей голос знают его овцы. То есть он говорит, мои меня услышат. Те, грубо говоря, ну, кстати, это можно использовать для подтверждения учения о призвании, да? Те, кто призваны, те, кто вот Господни, они пойдут, а остальные, ну, значит, не
2: призваны. Это вечное, да, противостояние.
1: Вот. Но он, опять же, противопоставляет себя своим вот этим оппонентам. Он говорит, мои меня слушают, вот вы беситесь, что люди ко мне идут? Да, к нему шли, там, и после исцеления многие обратились к нему, и это очень раздражало религиозную верхушку. Он говорит, а я пастух, и они меня слышат и идут за мной, вы с этим ничего не поделаете. Вот. А, соответственно, тот, кто залезает и крадет, он называет его вором, ну, тут, не знаю, можно даже с сатаной ассоциировать, да, потому что он же обычно... приходит, чтобы украсть. Украсть, убить и погубить.
2: Ну, так и есть. Вот мне интересно то, что говорится, что ученики опять ничего не поняли. Да, то есть вроде бы все понятно. Мы эту притчу используем даже в воскресной школе. Вот, да, все об этом говорят, и все вроде бы понятно, таким языком понятным. Иисус ведь и использует эти метафоры для того, чтобы попроще сказать. При этом, говорится, сию притчу сказал им, и они не поняли, что такое он им говорит. Такие умные ребята, что приходится повторно.
1: Ну, это вот мы с вами, на самом деле, да, тоже смотрю в книгу, вижу, ну, сами знаете, что.
2: Да.
1: Вот, и они не поняли. Он опять говорит, и опять называет, я есть дверь. Вот, кто через меня входит, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажит найдет. То есть, кто через меня проходит, тот в безопасности и окружен заботой. Вот, то есть, о том я забочусь, как о пастве. Вот. Опять же, он опять противопоставляет. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы о вас позаботиться, да, чтобы вы имели жизнь, то есть не были съедены никаким вот этим хищником и имели с избытком, то есть вот эта пажить будет у них. И говорит, что он добрый пастырь, который даже готов положить жизнь свою за овец. Здесь он уже переходит к пророчеству о том, что он положит свою жизнь за своих овец. А своих оппонентов религиозных он называет наемниками, которые заботятся о том, чтобы нажиться, заработать денег. Да, и ведь действительно религиозная верхушка того времени наживала и зарабатывала хорошие денежки на этом. Что, судуки и бедные жили, что ли? Да нет, они, ну, знали, как воспользоваться своей религиозной властью, где надавить, где сманипулировать, ну, как-то, где что-то подтасовать. Они пользовались религиозной и политической властью для этого. Вот, поэтому он их обвиняет в том, что они наживаются, они наемники, нанятые, деньги они за это получают. А на самом деле на овец-то им все равно. И если какие проблемы настанут, они убегут, они бросят. Вот. А себя, он говорит, я как раз настоящий овец, который знает своих овец, и овцы знают его голос, и он готов даже погибнуть, чтобы защитить. Собственно, так он и сделает. Чтобы искупить своих овец, он пойдет на крест.
2: Да, это вот искупающая жертва, она, конечно, резко как бы противопоставляет все, что делает и говорит Иисус, от того, что делают и говорят религиозные лидеры, да, и вот этот образ наемника, который оставляет при первой же, в общем-то, неудобной ситуации, ну, да, свою паству, резко вообще противоречит тому, что делает Иисус, да, когда искупление словом, рожденным прежде создания мира, да, создается на Голгофе. Да, вот эта арка закрывается, да, когда и у Иоанна, да, начинается с того, что слово рождено им рождается мир,
1: и оно, и оно родилось,
2: это
1: в мире.
2: Искупающая жертва, которая приходит на Голгофе. То есть вот такая закрывается удивительная история.
1: И Иисусу было как будто бы недостаточно того, что он уже пошел на такой конфликт и уже обвинил своих слушателей, вот этих вот религиозных лидеров, в том, что им по барабану на самом деле на паству, они заботятся только о том, чтобы нажиться и в случае чего сольются. Вот. Он даже обостряет еще конфликт. Он говорит, что у него есть и другие овцы, которые не с сего двора, и, видимо, его слушателям было понятно, что он имеет в виду, что двор — это Израиль. Он говорит, но у меня есть и другие овцы, и мне и тех надлежит привести. И они тоже слышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Здесь Иисус пророчески уже объявляет о том, что он создает какой-то некий новый народ, который будет включать в себя частично и израильтян, и евреев, и каких-то других овец, которые не принадлежат этому народу. И это революционная мысль.
2: Абсолютно непонятная, я думаю, тому времени и долго как бы стоявшая особняком, потому что, конечно же, Израиль думал только о спасении себя.
1: Ну да.
2: Да, и Бог Израилев.
1: Боги национальные,
2: да?
1: Же были. Тогда все боги были, да, так или иначе национальными.
2: Поэтому разговор о том, что есть какие-то еще овцы, то это вообще непонятно.
1: В смысле какие-то? Вот. Но надлежит создать вот этот новый народ, и будет один пастырь. И дальше он уже пророчествует снова о том, что ему надлежит потерять жизнь, но снова принять ее, снова обрести. И здесь он называет себя Сыном Божьим, потому любит меня Отец, говорит он, да?
2: Угу.
1: То есть снова он поднимает, у него каждая речь начинается, как будто вот она вот все выше, выше, выше, выше, да, и здесь он уже на самую высокую точку забирается, говорит про Небесного Отца и про то, что возможно, вы планируете меня убить, ребята, но это не ваши планы, я иду добровольно на это. Но более того, я получу свою жизнь обратно, потому что это предусмотрел Небесный Отец. Ну, тут, конечно, их просто, наверное... Очень это все злит.
2: Что вообще происходит?
1: Вот, но это вызывает распри между иудеями, потому что, опять же, часть, которая изначально против него настроена, говорит, ну вот, посмотрите, ну безумствует же, что за ерунду он такое говорит. А кто-то все-таки говорит, нет, это небес, потому что он свои слова подтверждает делами. Кто еще может очень открывать слепым?
2: Да, гораздо громче слов звучат дела, так что Иисус не просто делает заявления, но он их подтверждает тем, что совершает. Его поступки говорят гораздо громче. Ну а мы с тобой будем на картины смотреть.
1: Уже опубликовал?
2: Да, сегодня у нас самое раннее христианское искусство. Это живопись катакомб. Вообще христиане изначально хотели противопоставлять себя господствовавшей в то время языческой культуре поклонения идолам, да, поклонения изображениям. И, конечно же, мы знаем, что в это время искусство Греции, искусство Рима было на очень высоком, конечно, пьедестале. И изобразительное, и скульптурное, вообще... Потом в Возрождении, когда это все заново открывали, восхищались и говорили, какая же была красота, как же мы это потеряли. Но вот первые христиане, конечно, себя противопоставляли этому искусству, не хотели делать никаких изображений. Ну, кроме того, конечно, иудейская традиция здесь способствовала, да, что не сотвори себе никакого образа кумира или идола. Поэтому долгое время не было вообще никаких изображений. Примерно во втором веке нашей эры начинают появляться первые изображения, и это живопись катакомб, то есть первых христианских убежищ, где находились и останки мучеников, да, на их могилах собирались уже христиане, почитали своих умерших и делались... первые богослужения именно там.
1: Удивительно, да, что ты сидишь в катакомбах, ты спасаешь свою жизнь, а вот все равно творчество, искусство и там, да, находится. Ну,
2: стали украшать,
1: роста.
2: Конечно. Это были украшения. Сначала просто растительные орнаменты различные, а затем стали делать изображение доброго пастыря. Вот как писал протоиерей Александр Шмеман, ранняя церковь не знала иконы или образа в ее современном догматическом значении. Начало христианского искусства — это живопись катакомб. Она носит символический характер, склонна изображать не столько божество, сколько функцию божества. И добрый пастырь катакомб — это не образ, но и не символ Христа, он зрительное ознаменование той мысли, что Спаситель спасает. Поэтому, например, в образе доброго пастыря не стоит искать портретных черт Иисуса. В принципе, изображение пастыря было традиционно даже для античного искусства. И это не портрет поэтому Иисуса, а аллегорический образ. И мы видим его наравне с изображением рыбы, того самого Ихтиса. Да? И опираясь на вторую заповедь в Исходе 25, которая предостерегает людей от создания образов для поклонения, ранние христиане не изображали Иисуса Христа, чтобы не поклоняться Иисусу Христу.
1: А потом забили и стали иконы рисовать.
2: А потом что-то пошло по-другому, да? Вот, поэтому у нас есть изображение доброго пастыря, мы его опубликовали в наших соцсетях, где это возможно. Причем сразу две у нас, да, картины. Добрый пастырь, несущий на руках, вернее, на плечах ягненка и козленка. Заметьте, что не только овечек первые христиане изображали, но в том числе и козликов, потому что какая разница, кого пасти, кого нести. Хотя есть у нас место в Евангелии от Матфея, где Иисус отделяет овец от козлов, и нам кажется, что козлики — это плохие, да, а овечки — это хорошие. Но вот здесь пастырь несет на плечах точно так же и козленка, которых, конечно же, употребляли точно так же в пищу, как и овечек.
1: Я поэтому с этого и начал, что не стоит это рассматривать как абсолютную метафору, потому что пастырь...
2: Наш разговор о разделении на своих и чужих начало-то мы,
1: кстати, да,
2: арка.
1: Закольцевали тоже. Не стоит рассматривать это как вот просто такой слепок, знаешь, реальной жизни, потому что пастухи-то их пасли-пасли, а потом их и в жертву приносили, и кушали потом, да? Но Бог не для этого нас с вами как бы пасет и дает нам пажить, чтобы потом сожрать. Поэтому это не абсолютная метафора, это только вот такие мазочки и образы. И в данном случае, поэтому неважно, козлы и овцы.
2: Да, совершенно... Точное твое, да, упоминание о назначении этой жертвы, да. И, кстати, вот в классическом античном искусстве вот образ пастыря, где, собственно говоря, он несет овечку в жертву богам, да, это вообще образ Гермеса. Да, Иисус же, являясь нашим пастырем, сам приносит себя в жертву. То есть это такая удивительная метафора, которая соединяет два в одном. Да? То есть он приводит овец к Богу, принося себя в жертву. И вот та самая история, которую тоже многие комментаторы видят как бы прообразом. Жертва Авраама, Исаака, да, и жертва Христа, когда Иисус становится сам этой жертвой, которую приносит для Бога.
1: Спасибо.
2: Вот такая у нас сегодня, да, история, такая потрясающая тоже картина, фреска из римских катакомб.
1: Видно, что очень древняя.
2: Каликста, да, это примерно третий век нашей эры. Самые первые изображения, которые есть у нас, украшения фрески из катакомб римских.
1: Спасибо, наш искусствовед. Штатный искусствовед, Катя.
2: Самопровозглашение. У меня образование историческое, попрошу.
1: Да, так ты же еще какие-то курсы там заканчивала, что-то там такое, да?
2: Давай.
1: Это вообще искусствовед у нас. Вообще образованные умные люди у нас тут работают, между прочим.
0: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: слушаете «Свободное радио».
1: И снова они.
2: Вы про нас еще не забыли?
1: Вы думали, наконец-то музыка побудет немножко, но нет, снова они. Про сомнения мы говорим сегодня. Как вы считаете, допустимо ли вообще сомневаться в вере, сомневаться в Боге, я имею в виду? Вот так вот усомниться в Боге, это нормально?
2: А что ты имеешь в виду сомнение? Это такое экзистенциальное, типа, нет у тебя?
1: Типа, а есть ли вообще ты? Или, может быть, мы выдумали все?
2: Такое сомнение? Или
1: такое.
2: Сомнение в благости?
1: А его? Любишь ли ты меня? Или, может, тебе вообще все равно на меня? Может, ты демиург злой создал и смотришь, как мы тут ковыряемся? Может
2: быть,
1: так.
2: Есть такие градации, да?
1: Первое... В существовании, в характере.
2: Да, и в доброй воле относительно меня.
1: В доброй воле,
2: там,
1: не знаю, в плане. Может быть, или сомнение в том, а правильно ли мы вообще все поняли? Может быть, ты вообще не это имел в виду, Бог? Может, это мы все неправильно интерпретировали?
2: Угу. Страх того, что мы не на том вообще пути стоим, например. Да. Да? То есть эти три разных вида сомнения можно вот так вот, наверное, не ставить в какую-то пирамиду или градацию, они просто есть, как три таких облака. Полное отрицание существования Бога, как атеизм.
1: Да. Да,
2: когда говорится, что нет ничего, что вообще может быть. То есть это вот сомнение, которое скорее отрицание. Второй пласт — это агностицизм, сомнение. Когда, да, что-то есть,
1: что-то, ему точно до нас дела нет.
2: Оно индифферентно, что-то есть помимо нашей воли, да, существующее, какие-то процессы идут, что-то действительно происходит необъяснимое, но это к нам не имеет отношения. Такие вот деизм, да, был популярен, кстати.
1: И третий вид — это... Да, Бог есть, да, у него есть какой-то план касательно нас, но, возможно, мы все не так поняли. Или конкретно я не так понимаю.
2: Или что он на самом деле не сильно добр по отношению ко мне.
1: Так.
2: То есть, может, планы есть, но мне он не нравится. Этот план не для меня. То есть Бог творит какие-то свои дела, да, в отношении моей жизни, но это не лучшее. Да, вот хочу я, например... Ну, не знаю, что-нибудь, вот представь, что я хочу. Дом. Дом такой вот, да, но Бог мне не дает дом, потому что Бог такой злой.
1: Ну, и либо ему просто все равно. Ну, как бы, есть ты, ладно. У него есть какие-нибудь...
2: Значит, это другой пласт
1: талантливые
2: сомнений.
1: Талантливые служители, какие-нибудь замечательные, сильные, светлые люди. А ты, ты кто такой вообще?
2: У меня никаких вообще хороших вариантов нету. Я так себе. Вошь. Блоха.
1: Да.
2: Лягушка. С грустными глазами.
1: Да. Но даже до лягушки иногда может быть кому-то дело, согласись. В жизни тех лягушек я был практически божеством, который вытащил их из вечной тьмы на свет Божий.
2: Ой, ты знаешь, я один раз задала вопрос такой из практической психологии в группе. Какое ваше любимое животное?

0: животные. Все рассказывали про любимое животное.
1: Кошка.
0: А, вот, например, какое у тебя любимое животное? Сложный вопрос, ладно, не отвечай.
1: В гастрономическом плане?
0: Видишь, как? Одна женщина сказала, крыса. Я говорю, а почему крыса? Потому что для крысы ты как бог.
2: Какой интересный.
0: Такой интересный ответ был, да, что вот такой вот любимый живот, потому что я для него бог. Вот ты был богом для лягушек сегодня, вчера.
1: Так что, ребят, мы задаем вам такой вот вопрос. Допустимо ли какие-либо сомнения в боге? Разных видов, вот мы просто накидали, перечислили, да. Может быть, иногда вот возникает такая мысль. Бывает с вами вообще такое? Вы вообще иногда сомневаетесь? Бывает с вами такое, что вы иногда думаете, вот едете в церковь и думаете, а что я вообще сейчас делаю? А лучше... зачем я вообще все это делаю?
0: А у меня встречный вопрос. Друзья, а бывает ли такое, что вы вообще никогда не сомневались? Вот напишите нам тот, кто никогда в жизни не испытывал сомнений в Боге. Вот мне интересно такого человека услышать.
1: В общем, в любом случае, пишите, сомневаетесь вы, не сомневаетесь вы. Напишите нам, пожалуйста, давайте об этом поговорим. Пока все-таки музыку послушаем, ну, хватит уже
0: пой,
1: болтать сколько
0: пой,
1: можно.
0: Ласточка,
1: да?
0: Пой, ласточка, пой.

0: «Утренний движ» на Свободном радио.
1: Опубликовали голосовалочку в Телеграме и ВКонтакте. Сомневаетесь ли вы в Боге и в его доброте? С двумя вариантами ответов. Только
2: какие
1: два
2: же варианты
1: ответов.
2: Расскажите, пожалуйста.
1: Да, иногда задумываюсь, а есть ли вообще Бог, или, может быть, мы все это выдумали? И второй вариант. Нет, я никогда не сомневаюсь, потому что сомнения убивают веру.
2: Ну вот смотри, у тебя в твоем варианте ответов уже зашита как-то...
1: Подсказка.
2: Подсказка, да. Собственно говоря, как отвечать-то? Как вот отвечать на такие вопросы?
1: Если вам не нравится мой опрос, напишите
2: свой
1: вариант. Напишите в наш чат или в личку радио. У нас уже есть сообщение, почитаем чуть попозже. Я увидел, не пропустил ничего.
2: Да, потому что у нас ВКонтакте, например, есть еще канал. Не просто группа ВКонтакте есть, а еще канал Свободного радио.
1: Мало, мы еще больше хотим.
2: Да, мы больше историй хороших и разных мы хотим. Да, и там мы тоже опубликовали этот опрос с вариантами ответов. Да, задумываюсь, и нет, не задумываюсь. Вот так вот. То есть вы сомневались ли в Боге когда-нибудь или его доброте? Да, сомневался? Нет, не сомневался. Вот так. И заходите там, тоже можете проголосовать. Там тоже
1: можете
2: уже есть
1: по-разному
2: ответы.
1: По-разному проголосовать. В Телеграме так, а ВКонтакте так, опять чтобы же окончательно сбить нас с толку.
2: А мы будем гадать, дорядить, что вообще сие означает.
1: Хорошо, попозже обратимся к вашим комментариям и к результатам голосования. Пока что давайте прочитаем несколько отрывков из Священного Писания. Вот, например, мы встречаем в самом начале Евангелия от Луки такого замечательного героя, как Захария. Это священник, это отец Иоанна Крестителя. В преклонных годах, который уже никак не должен был бы стать отцом, но вот Господь посылает своего человека, скажем так, да, через эту семью, и именно в преклонных годах, чтобы подтвердить чудесность его рождения. Что-то нам эта история напоминает, да?
2: В Ветхом Завете такие тоже истории случались.
1: Собственно, Авраам и Сара, например. Mm-hmm. Или была бесплодной Анна, да, у которой родился Самуил.
2: Самуил, да.
1: Вот. Смотрите, как, да, интересно получается.
2: Случаются такие чудесные рождения. Но я, да, знаю, и в наше время такое происходит.
1: Именно чтобы подчеркнуть особенность этого человека, богоизбранность этого человека, да? И вот Иоанн был действительно богоизбранным человеком. Он был тем самым перерождением Илии, если хотите, как говорил Иисус про него.
2: Ну, люди почитали его, да, за Илию. Иисус его назвал тоже как образ.
1: Голос глашатая в пустыне, да? Вот. И вот, значит, мы читаем Евангелие от Луки в первой главе. Пропускаем начало, 18 стих, и сразу же. «И сказал Захария ангелу». Вот его, собственно, сомнение. «Почему я узнаю это? Ибо я старый, и жена моя в летах преклонных». Он высказал сомнение вслух. Ему ангел является святая святых на минуточку. Уж где-где, да, там уж не надо было бы сомневаться в божественности.
2: Туда никто другой не проникал бы, кроме божественного.
1: Да. Да. И ангел говорит, что будет, значит, у тебя сын, и он будет там велик, в очах Господа, вот это все. И Захарий сомневается, он говорит, слушай, ну, какая-то ситуация неловкая. Наверное, ты что-то не того кого-то выбрали вы, да, потому что я стара, жена моя в летах преклонных. Кстати, я вспомнил сейчас, Моисей же тоже ведь сомневался в Божьем избрании. Бог говорит, я тебя выбираю, иди и спаси мой народ.
2: Он говорит, разговаривать не умею.
1: Да, я что-то не очень-то говорю, да и вообще, как бы, я не тот человек, которого ты должен выбрать. Сомнения даже у таких, как Моисей. Уж даже сказать-то неловко, да. Вот, ангел говорит ему в ответ, я Гавриил, предстоящий пред Богом. Мол, ты вообще понимаешь, с кем разговариваешь? И послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. То есть я, говорит, перед Богом вообще-то предстаю в его присутствии, да? То есть он заявляет о своем, так сказать, высоком статусе и говорит, я послан с тобою говорить. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Ну и так и происходит.
2: То есть это сомнение, если использовать нашу таблицу, да, которую мы сами придумали в самом начале, да, вариантов сомнения, это будет у нас сомнение
1: в плане
2: в благости, да, вот в том, что Бог придумал хороший какой-то вариант.
1: Так, Бог — это не очень хорошая идея. Мы не сможем его родить, потому что мы уже в преклонных годах.
2: Да, то есть это не сомнение в существовании Бога, это не сомнение в том, что Бог вообще заинтересован в тебе, это сомнение в том, что у Бога есть добрые намерения
1: относительно
2: тебя.
1: Как говорили миссионеры в 90-е, у Бога есть план. Замечательный план для твоей жизни. И как Господь реагирует на этот отказ, по сути? Захарий фактически отказывает ему.
2: Но вообще последовало наказание, угу, если уж на то пошло. Прямо прямое наказание. Получается, человек лишается дара речи. Не можешь хорошего ничего сказать? Молчи вообще.
1: Да, в случае с Моисеем Бог его напугал. Да, он говорит, ты вообще понимаешь, с кем ты разговариваешь? Я даю там голос там бессловесным, там, да, или что-то такое. И потом он ему это страшное знамение с рукой за пазуху, покрытую проказой, да, дает. То есть он ему как бы показывает, кто он есть и с кем он разговаривает, и подчеркивает, что если я взялся за дело, я сделаю его нормально.
2: Ну, а вот в случае с Авраамом и с Сарой, которая рассмеялась, да, когда услышала, в принципе, никаких наказаний-то
1: не последовало.
2: Да?
1: Вот, а с Захарией небольшая санкция. Но, опять же, не было здесь, нет отвержения. Ах, раз ты так, я изберу себе другого.
2: Не буду тогда ничего делать.
1: Да, раз ты не веришь мне. Или там какое-нибудь пожестче наказание, и умер Захария, и не мог встать, там, а жена его уже была беременна. Ну, например.
2: Ужасы какие-то мне рассказываешь.
1: Но нет, это временная санкция, как знамение. Ты будешь молчать, пока не увидишь, как реализовалось то, что я задумал.
2: Угу. То есть вот сомнение в благости Божией, оно может последовать за этим сомнением определенные последствия для тебя, но может и не последовать. Опять же, у Бога всегда есть какие-то варианты развития событий. И нам четкую, наверное, алгоритмическую такую таблицу не построить, чтобы нам было сразу все понятно. Ну, Бог вот в коробочку он не помещается.
1: Да, он по-разному реагирует. Вот здесь вот так вот реагирует, да, как знамение такое дает. И все сбывается, собственно, мы читали. Дальше, кто не читал, проспойлерим. Родился
2: Читайте.
1: У них сын.
2: Да, ладно.
1: А Захария обрел дар речи. И как он сказал, Иоанн, имя ему.
2: И имя даже написал.
1: Написал. И потом, да, только обрел дар речи. Значит, давай следующий отрывок из Писания. Это Евангелие от Матфея, 14 глава.
2: Ты прям сразу все хочешь рассказать.
1: А времени мало у нас.
2: Как?
1: Да? Или еще или прервемся?
2: Надо же людям дать подумать, высказаться на эту тему. Ну, ладно, уж ты сказал, говори
1: бы. Давайте пробежимся
2: Конечно.
1: По отрывкам. У нас же ток-шоу, как мы
2: да.
1: с тобой
2: Мы уже выяснили.
1: Будем токать тогда.
2: Только ток.
1: Вот. Евангелие от Матфея, 14 глава. Один из излюбленных отрывков вообще для всех. Мы с тобой не так давно читали у Иоанна, да, этот момент. Момент с лодкой. А лодка была уже на середине моря. И ее било волнами, потому что ветер был противный, мне нравится. Ну, противный ветер, все мы знаем, как это бывает.
2: Супротив.
1: Вот. В четвертой же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Ну, правда страшно. По морю кто-то идет, ну, прикинь.
2: Ходят
1: в темноте.
2: Всякие.
1: Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Пошел! Но, видя сильный ветер, испугался. И, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня». Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли в лодку, ветер утих. Вот такой сюжет. Здесь Петр не сразу сомневается, да? Сначала Петр верит.
2: Прямо идет, да, и вера его поддерживает даже на воде. Кто пробовал стоять на воде, тот знает.
1: Не получается.
2: Не работает.
1: Вот. У Петра получилось, потому что Иисус его пригласил. Иди, у тебя получится, давай. Но потом Петр видит обстоятельства и начинает сомневаться, начинает тонуть. Вот как Захария сразу про обстоятельства, да, или как Моисея мы вспоминали, сразу про обстоятельства. Я не умею говорить, я слишком старый, ничего не получится. Здесь Петр тоже смотрит, ой, а как это я иду-то? Ведь это же вода.
2: Она же не держит.
1: Да.
2: И кто
1: у нее
2: же тут
1: плотность
2: держит?
1: Меньше, чем у моего тела.
2: И начинает, физика.
1: Да, начинает тонуть. Вот.
2: Ну и тоже, вот какая реакция Иисуса на это сомнение? Он говорит, ну и тони тогда, что у тебя вообще, веры нету? Получай,
1: по вере. Иисус прошел мимо, и утонул Петр, и не стал его.
2: Конец истории, да.
1: Но нет, он руку протянул, вытащил его и, однако, пожурил. Маловерный. Зачем ты усомнился?
2: Показал на источник проблемы, на самом деле. Потому что спасение пришло, и на будущее все мы знаем, что держит человека на поверхности. Так что держитесь за эту руку, говорю я нам с тобой. И всем, кто нас слышит. Так что это всегда рядом помощь.
1: Ну, давайте третий отрывок прочитаем. Тоже любимый многими отрывок. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 24 стиха открываем. Это про Фому, про нашего дорогого. Иисус, значит, является ученикам, с ним беседует. А вот Фома же, один из 12, называемый Близнец, ну, очевидно, у него был брат-близнец, про которого мы ничего не знаем.
2: Ерема, наверное.
1: Точно, раз Фома и Ерема, да. Не был тут с ними, когда приходил Иисус. Не застал. То есть он не был свидетелем. Другие ученики сказали ему, «Мы видели Господа!» Но он сказал им, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Он не видел, а он сомневается, что это был Иисус. Он говорит, «Ребят, вы, наверное, что-то напутали. Это какой-то самозванец. Если вот я не проверю сам, эмпирически, я не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, и подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему, «Господь мой и Бог мой». И Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, но блаженны не видевшие и уверовавшие». Вот третий вариант.
2: Вообще, сомнений. Да, мы даже про это успели чуть-чуть с тобой сказать в самом начале, потому что история у всех на слуху, да, и вообще называют Фому эпитетом,
1: Фома
2: награждают, да,
1: неверующий. Как Фома, да?
2: Да, как будто он реально неверующий вообще. Потому что неверующими мы людей называем, когда они вообще не верят в Бога. Да, и поэтому Фома неверующий, это прям какое-то клеймо.
1: А он, кстати, был верующим, просто он сомневался, что конкретно это был Иисус. Мне кажется, он говорит, я вложу, вот, давайте я проверю, он ли это или не он.
2: Да, то есть его, опять же, в нашей вот градации неверия или сомнения можно отнести ко второму, наверное, сегменту. То есть он знал, что Бог есть, Бог существует, да, но он не был уверен, что конкретно это тот самый воскресший Иисус. Да, то есть, который ходил с ними, который имеет вообще связь с каждым из апостолов, знает его по имени. Да, то есть, вот это сомнение в том, что тот, кто перед ним, это действительно Бог, знающий его. Вот, это вообще сомнение серьезное, мне кажется, важное для рассмотрения. И вот как Иисус на это реагирует, тоже очень важно, что он, опять же, не просто отрицает этого человека, как вообще ценность.
1: Что-то типа слабак. Усомнился, да? Все теперь.
2: Да. Ты не меня не знаешь. Кто ты вообще для меня? Ты вообще не из нашего стада, не из нашего муравейника.
1: Иди к козлам туда.
2: Вот. А на самом деле Иисус, так же, как Петру, протягивает ему руку, только рука уже...
1: Да, рука пронзенная.
2: Да, пронзенная. И говорит, ну смотри, вот тебе. Ты хотел удостовериться, и ты видь, вишь и внемли. Да, и как раз Фома и отвечает, Господь мой и Бог мой. Единственное, что он может ответить в этот момент.
1: Исправляется.
2: Признает Иисуса Господом, исповедует его устами и сердцем.
1: И в Священном Писании есть еще, конечно, другие примеры сомнений, и каждый раз по-разному. Ну, нет единого рецепта, да, сомнений и реакции Бога на эти сомнения, но, конечно, все равно вера — это главная ценность. В Ветхом Завете очень много на этом, да, то есть там герои веры, типа вот доверился Иисус Навин Богу и победил, доверился Давид Богу и всех победил, всех уложил на лопатки. Вот, то есть вера как главная добродетель, главная ценность, а сомнения как что-то такое позорное.
2: Да, но вот получается, что Иисус это позорное сомнение не наказывает, да, а он его принимает как наше право.
1: Слушай, а ведь в Ветхом Завете тоже, несмотря на то, что он такой суровый, Бог далеко не всегда это наказывает. Есть, кстати, моменты очень такие неприятные, никто их не любит. Вот, например, когда ковчег везут, и один из тех, кто ковчег перевозит, ковчег начинает падать, он его рукой схватил, чтобы не упал. И тот, значит, погибает замертво, потому что усомнился, что Бог не позаботится о своем ковчеге и попытался своими силами поддержать. За это был наказан. Ну, к святыне прикоснулся. Угу. Вот. Но вместе с тем есть же ведь, например, пророк Илия, который усомнился. Он только что победил кучу этих, зарубил мечом, значит, этих пророков Ваала, помните?
2: Был
1: чудо
2: дело.
1: Сошло с небес, и загорелась жертва, которая там вся в воде была. Но он, когда Иезавель сказала, принесите мне на блюде этого Илию, он, значит, моего Ваала и моих пророков покрошил, Илия усомнился, убежал, спрятался, да? И как Господь отреагировал? Он мог бы отвергнуть своего пророка и сказать, ах ты слабак, я тебе
2: что
1: тут такое чудо явил, а ты пошел спрятался. Но он ему так позаботился о нем. И потом восстанавливает его, да, там ангел кормит его, поет, говорит, поешь, поспи, поешь, поспи, поешь, поспи, а теперь пойдем, и является ему в пещере. Ну, прелесть же просто. Я обожаю эту историю.
2: Да, так что не все однозначно, и нельзя поделить ровно пополам, сказать, в Ветхом Завете было только наказание за любые проступки, за сомнения, а в Новом Завете мы видим только милость. Да, мы видим разные варианты развития событий, что еще раз подчеркивает и доказывает, что у Бога всегда есть варианты.
1: И личные отношения с человеком.
2: Развития событий.
1: Нету свода законов, по которому он отрубает тех, кто не прошел там, да, вот по этому уровню. Но у него прямо с каждым личные отношения. И с каждым он лично разбирается и реагирует по-разному.
2: Ну, а вы, друзья, рассказывайте, пожалуйста, о ваших сомнениях или о вашем опыте в этом вопросе. Может быть, вы никогда не сомневались, вообще можете поделиться своим примером. Мы очень ждем таких историй от людей, которые никогда в жизни не сомневались. Ну и, конечно же, будем благодарны за ваши инсайты о том, как победить сомнения, если они у вас были.
1: А может быть, вы не знаете, как победить, но просто хотите поделиться, что сейчас вы находитесь в периоде сомнений и не знаете вообще, Бог благ, нет, что вообще происходит в вашей жизни, тоже в любом случае напишите. Если хотите, личным сообщением, чтобы это в чате не было видно, ну, скажем так, анонимно.
2: Да, мы обязательно все прочитаем, обязательно все примем к сведению, поделимся тем, что можно сказать, да, если вы разрешаете нам это озвучить. Ну и, конечно же, поделимся результатами нашего голосования, которое проходит в Телеграме и ВКонтакте, в нашем канале ВКонтакте. Ответ на вопрос, бывали ли у вас сомнения, да или нет. Интересная статистика получается.
1: Какая-то неделя голосования, прямо, да? Обрати внимание.
2: Интересно.
0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.
1: А давайте-ка будем как-то закругляться уже.
2: Что, время?
1: Время-то уж.
2: Так хорошо сидим. Давайте останемся здесь. Сотворим три кущи.
1: Так, у нас есть сообщение анонимное. Здравствуйте. По поводу вашей темы про сомнения в Боге. Наверное, было, а сейчас часто есть непонимание Бога. Я не понимаю, что Он делает и почему Он это делает. То есть вот тот самый вид сомнений, про который мы говорили, что нет сомнений в существовании Бога. А есть сомнения в Его характере, его непонимание, что Он делает, зачем Он это делает. Да? И вот этот самый известный и самый нерешаемый вопрос, почему происходят плохие вещи с хорошими людьми. Да?
2: Главный вопрос, да, человечества.
1: Так никто на него и не нашел ответа. И я думаю, что адекватного ответа на него не найти. Можно притягивать за уши все, что угодно. Ответ получится либо притянутым, либо жестоким. Ну вот то же самое, да, типа в моей жизни, почему Бог это делает или чего-то не делает, почему Он не отвечает на мою молитву, я его не понимаю. Вот такого рода сомнения. Наверное, самое распространенное вообще.
2: И как вообще этого сомнения избежать? Мне кажется, это должно быть действительно очень... Я не знаю даже, что должно быть у человека особенно сильным, чтобы вообще не сомневаться. Мне кажется, что у человека, в принципе... Это заложено как будто в программе, вшито вообще в нашу такую программу, установку предустановлено. Мы подвергаем сомнению, в принципе, все. Вообще все.
1: Это такая сущностная вещь для человека. Собственно, с чего мы начинали? Адам и Ева вот стали больше похожими на нас, что ли, или как это сказать?
2: Ну, стали вот, людьми в нашем
1: представлении. Стали людьми в нашем представлении именно в тот момент, когда они допустили это сомнение. А истинно ли, сказал Бог? Вот мы начали проверять, взвешивать. А да или нет? А точно?
2: Или потому что мы наследники Адама и Евы, поэтому в нас это и присутствует. Да? То есть мы не можем, наверное, даже когда тебе с открытым сердцем что-то дают, где-то на какой-то границе подсознания у тебя червячок какой-то. А точно ли?
1: А просто так? Или он что-то от меня хочет? Или, может быть, не знаю, что-нибудь потом потребует с меня?
2: Надо ли что-то сделать
1: Алла
2: в ответ?
1: Алаверды какие-нибудь?
2: Ну, в общем, мы именно этот вопрос задавали вам, друзья. И хотелось бы узнать, когда вы испытываете сомнения или не испытываете сомнения? Потому что вопрос не такой простой. Казалось бы, конечно же, христианин скажет, да нет, сомнения — это равнозначно убийству веры, ничего я не буду такого видеть.
1: Ну, собственно, история Петра часто используют для иллюстрации, потому что Петр, вот пока он не сомневался, он шел по воде к Иисусу. Как только он усомнился, он начал тонуть. Означает, мы... Пока мы не сомневаемся, да, мы как бы живем и спасены, как только начинаем сомневаться, все, нам кранты. Вроде как оно все так логично укладывается, но, положа руку на сердце, я думаю, что очень многие признают, что они иногда нет-нет да допускают сомнения.
2: Хотя вот мы сейчас перейдем тоже к результатам нашего опроса. Поначалу, когда ты видишь этот опрос, кажется, конечно, ответ... Нет, не сомневаюсь. Да, вы когда-нибудь сомневались в Боге или Его доброте? Добропорядочный христианин, особенно в анонимном опросе, скажет, конечно, нет, я не сомневаюсь. А что показал наш результат?
1: Ой, ну, неожиданно.
2: Так, у тебя неожиданно, у меня тоже неожиданно. Я озвучу вам то, что в ВК-канале. Кстати, кто не подписался, подписывайтесь на канал «Свободного радио». ВКонтакте. Там сейчас уже 790 подписчиков. На минуточку. Будьте 791-м.
1: Что вы за это получите?
2: Получите статус 791-го подписчика. Так, ну что у нас говорит наш опрос?
1: Когда-нибудь вы сомневаетесь в Боге или Его доброте? И вариант «Да, иногда сомневаюсь, есть ли вообще Бог, или мы все это выдумали», набирает 40%. Соответственно, 60% «Нет, никогда не сомневаюсь».
2: Вот нет, никогда
1: в Телеграме у нас побеждает вариант «Я никогда не сомневаюсь». С небольшим отрывом, но побеждает.
2: ВКонтакте ответы были немножечко по-другому сформулированы. Я
1: получили
2: прочитаю.
1: Другие, собственно говоря, результаты.
2: Значит,
1: да?
2: Смотрите, вот. У нас был тот же самый вопрос. Вы когда-нибудь сомневались в Боге или Его доброте? Вопрос тот же самый. Но варианты Были такие: да, иногда задумываюсь. То есть сомневались в Боге или его доброте. Mm-hmm. Да, иногда задумываюсь. Либо нет, сомнения убивают веру.
1: И совершенно другие результаты.
2: И результаты получились так. 83% да, иногда задумываюсь. Нет, сомнения убивают веру. 16%. Mm-hmm. И даже прокомментировал нам наш слушатель Арсен. Пишет: поразительные результаты на самом деле. Ведь единственный, в котором можно не сомневаться, это наш Бог. А тут, то есть вот возмущается тем, что сомневающихся оказалось 83%. Угу. Кто сомневается в Боге или его доброте. Просто ответы в Телеграме были сформулированы вот так вот: сомневаюсь в существовании.
1: Угу. Да, есть ли вообще Бог, да? Да-да-да.
2: Ты взяла шире. Дело в том, что они ограничивают тогда вопрос. Ответ ограничивает вопрос. Это сложный такой хитрый ход был сделан. Но как бы там ни было, у нас вот такие есть результаты. Есть о чем задуматься.
1: Ну, я от себя скажу, да, я проголосовал за первый вариант, потому что иногда у меня возникает такое вот чувство. А где-то тоже на периферии сознания, может, знаешь, вдруг вот, ой, а что это я здесь делаю? Или вот мы здесь сейчас вот такие все стоим, поем, а за окном люди идут мимо и не подозревают о том, что мы тут стоим, поем. А что, если мы такие странные, непонятные человеки, которые выдумали себе там классного Бога, доброго, и вот собрались и поем ему.
2: А, то есть у тебя прям такое сущностное сомнение. А я бы сказала, что у меня сомнение возникало, потому что я тоже проголосовала, что да, я иногда задумывалась, сомневалась ли в Боге, его доброте. Когда происходят какие-то события в жизни, как раз к вопросу о том, почему плохие события происходят, и у меня были сомнения в том, что это вообще на благо, действительно, что все... как любящим Бога, все содействует ко благу, что вот ко благу ли. Да, и вообще, зачем вот это вот все происходит, что Бог творит в моей жизни или в жизни окружающих. Вот такие сомнения, например, меня посещали, поэтому я отметила именно это окошечко в нашем голосовании.
1: Я не знаю, на самом деле, какую силу веры нужно иметь, чтобы верить в то, что все, что происходит, содействует ко благу. Потому что, ну, типа, заболел ребенок неизлечимой болезнью и медленно угасает со страданием каждый день. Как это может быть кому-то на благо?
2: А вот если бы ты был кальвинистом, вот как раз убежденным в том, что избранные, да, все, я потому что разговаривала с такими людьми, и их ответ такой, что все, что в мире происходит, сотворено Богом, и поэтому все, что случилось, значит, это сделал Бог. Если ты веришь в Бога, то это часть его плана. Угу. Вот и все. То есть ты можешь только вот с такой точки зрения смотреть на существование.
1: Нравится, не нравится, ну, это как бы тебя не спрашивают.
2: Ну, типа, Бог знал заранее, что так будет, поэтому
1: то есть
2: принимайте,
1: он создал на страдания
2: получайте.
1: Этого человека.
2: Да. Вот, поэтому наши сомнения, вопрос-то следующий у нас, да, осуждает ли Бог эти сомнения и что вообще нам с сомнениями делать?
1: Артур написал: «Как писал однажды Макс Лукада, что если ваше общество сомненьевич? Приходилось прожить через периоды сомнений и сомнений в любви Бога именно ко мне. Был поиск и преодоление через Писание, и какое-то время назад столкнулся с человеком, который не доверяет Писанию, не верит в Христа. Встречается также немало критики христианства. Так или иначе, приходится проходить через сомнения и самопроверку того, во что я все-таки верю и в кого». Некомфортное чувство, но надеюсь на милость Бога. Угу. Спасибо, Артур.
2: Спасибо. Глубокий комментарий. И это именно то, о чем мы с вами сегодня и говорим. Да, то есть наши сомнения, которые, наверное, не оставляют никого равнодушными, оставляют нам все-таки божественный ответ. Потому что Господь относится с сочувствием к нашим сомнениям. Он знает, что мы люди, что нам свойственно сомневаться, свойственно все подвергать испытанию, да, но он дает нам эту руку помощи. В наших сомнениях, когда мы начинаем тонуть, а в сомнениях мы действительно тонем, мы теряем почву под ногами, Господь протягивает руку.
1: Я думаю, что, как он говорит, блаженные, не видевшие но уверовавшие. В каком-то смысле это же и на эту тему тоже, потому что если у нас есть свобода выбора, верить или не верить, и мы, вопреки тому, что видим глазами, выбираем веру, вопреки нашим сомнениям, где-то переступая их и побеждая их, мы выбираем все-таки продолжать верить, я думаю, это особенно ценно для Бога. Ценнее, чем если бы мы были роботами, которые без выбора просто шарашат, верят и все.
2: Да. И действительно, сомнение — это ступень или шаг к более глубокой вере. Как у Фомы, когда он увидел, когда он вложил перста в раны, его вера изменилась. Он все, что он смог сказать, да, это Господь мой. И нас точно так же, наши сомнения не оставляют в одиночестве, да. Господь приходит к нам в этом сомнении и говорит: «Я с тобой».
1: Ну и один из моих любимых стихов Писаний: «Веруй, Господи, помоги моему неверию».
2: Да, это очень... Главное, на эту молитву Господь обязательно отвечает.
1: Это все мы.
2: Да.
1: Мы с одной стороны верим, но с другой стороны «Помоги, Господи, верить».
2: Вот. Что верьте, друзья, а Свободное радио будет вам в этом помогать.
1: И не бойтесь сомневаться. Я думаю, что... Ну, главное, за Бога держаться, стремиться к Нему, и Он не осудит вас и поможет в ваших сомнениях.
2: Ну, а если вы хотите, чтобы Свободное радио продолжало вас поддерживать в этом и вообще звучало, то поддержите и Свободное радио. Да, у нас на сайте свободная.медиа есть кнопка «Поддержать». Так что Свободное звучит, пока его поддерживают слушатели.
1: Да.
2: Вот. Давайте будем делать это вместе.
1: Нажимайте на эту кнопочку. Не бойтесь, перейдете на наш специальный сайт для поддержки donatefree.ru или com.
2: Donatefree.ru. И да, есть варианты поддержки для всех стран. Из любой точки мира вы можете поддержать Свободное радио в его служении. Так что будем вместе.
1: Всем пока.
2: Пока-пока.
0: Свети ярко. Вдохновляй. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 14 сентября отмечается День памяти Джона Гарварда, английского христианского миссионера и проповедника, в честь которого назван Гарвардский университет. Джон Гарвард родился в 1607 году в Лондоне. Образование получил в средней школе Святого Спасителя, где его отец был членом управляющего совета и старостой приходской церкви. В 1625 году в Лондоне бушевала эпидемия бубонной чумы, которая унесла жизни отца, сестры и двух братьев Гарварда. Через два года Джон Гарвард отправился в Кембридж, где был принят на учебу, по окончании которой рукоположен в сан священника-конгрегационалиста. Эмигрировав вместе с женой в Америку, Джон Гарвард поселился в Массачусетсе, где стал проповедником и ассистентом пастора Первой церкви. Генеральное законодательное собрание колонии Массачусетского залива, желая продвигать знания и передавать их потомкам, а также опасаясь оставить неграмотное духовенство церквям, выделило 400 фунтов для организации здесь школы или колледжа проповедников. Новообразованному колледжу Джон Гарвард передал около 400 томов своей научной библиотеки, а также завещал 780 фунтов, что было примерно равно сумме годовых налогов, получаемых колонией Массачусетского залива. В благодарность за это щедрое пожертвование в 1639 году было решено, что колледж, который ранее предполагалось назвать Кембриджем,

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Павел Токарчук, я из Москвы.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Однажды мне об этом рассказали. Однажды в мои 16-17 лет кто-то стал другом, кто-то рассказал мне Евангелие, кто-то позаботился, кто-то молился обо мне, кто-то просто вот проявил, что называется, инициативу по отношению к моей жизни, чтобы передать мне слово. И Бог коснулся моего сердца, да. Бог по-настоящему открылся для меня. Христиане дали мне прекрасный пример и для подражания, можно так сказать. Показали Христа. И поэтому я обратился к нему.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Взаимоотношения помогают с Богом, помогает та информация, которую я получаю, или то слово, которое я читаю из Библии, помогает мне жить счастливо, жить правильно, поступать неопрометчиво. И даже если я ошибаюсь, есть возможность что-то исправить. В целом помогает мне жить настоящей жизнью, полноценной, можно так выразиться. И влияет на мои отношения с людьми, влияет на мои отношения с окружающими, с родными. Бог наполняет желанием служить другим, любить других. И это по-настоящему только исходит от Бога и из Библии.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Филиппийцам 4 главы, 8 стих. И там пишется следующее. «Наконец, братья, в том числе и сестры, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, что в чем есть добродетели, о том, что достойно похвалы. Пусть это занимает ваши мысли».
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: В христианстве я бы не сказал, что есть ограничения. Здесь больше свобода. Свобода во Христе. Бог освобождает от греха. Бог дает свободу дышать спокойно, жить по-настоящему. Я бы не назвал это ограничением. Какие-то там, если чего-то нельзя, или в любом случае мы в свободе принимать это решение, но Бог дает нам свободу от всего ничтожного, ненужного, наносного, мирского. И по-настоящему христианство – это о свободе.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: письма Павла христианам в Филиппах.
1: «Со страхом и трепетом созидайте свое спасение, ведь это сам Бог действует в вас, направляя вашу волю и поступки для своих благих целей. Делайте все без брюзжания и пререканий. Вот тогда вы станете непорочными и чистыми, детьми Бога без порока и изъяна среди рода бесчестного и развращенного. Так сияете среди них, словно звезды во вселенной. Несите весть о жизни. И тогда, в день Христа, я похвалюсь вами. Не напрасно пробежал я свой забег, не напрасно изнурил себя трудами. Но даже если кровь моя прольется, как возлияние, дополнив жертвенное служение, которое совершает Богу ваша вера, я и тогда буду рад, я буду радоваться вместе с вами. Радуйтесь и вы, радуйтесь вместе со мной».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Разумное служение. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Послание к римлянам, 11 глава, 1 стих. Когда Павел писал письмо в Коринф, он отметил, что им нужно быть осторожными в том, что они делают со своими телами. «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые — суть Божья». Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стихи. Бог заплатил огромную цену, чтобы искупить вас, и самое малое, что вы можете сделать, это представить Ему себя, сердце и душу, разум и тело в живую жертву. Это ваше разумное служение. В конце концов, своим существованием вы обязаны своему Создателю. Он тот, кто вдохнул в вас жизнь, Он тот, кто поддерживает вас день за днем. Вы принадлежите Богу, ваше сердце и душа, разум и тело. Во имя удовольствия люди наносят вред своим телам наркотиками, алкоголем и даже извращениями. Это плохо для любого человека, но это абсолютно немыслимо для христианина. Не уничтожайте инструмент вашего служения. Он в любом случае не принадлежит вам. Вместо этого освящайте себя для него. Большинство людей используют свои тела, преследуя удовольствие, которое закончится. Они не имеют какой-либо искупительной или вечной ценности. Давайте посмотрим, что мы можем сделать для Бога такого, что зачтется в вечности. Представьте ваше тело в живую жертву, святую и угодную Ему. И это не только самое малое, что вы можете сделать, но это и самое мудрое. Отец, да посвятим мы наше время, умение, силы тому, чтобы делать дела, которые будут иметь значение в вечности. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
2: Сердце бережно стучит, знаю, что

Время не меняет человека. Мудрость не меняет человека. Единственное, что может перестроить строй его мыслей и чувств, это любовь. Пауло Коэльо.

0: Опросы показывают, что уровень тревожности населения достигает максимальных значений. И это неудивительно. Каждое утро перед тем, как открыть новости, невольно съеживаешься. Тем не менее, Господь обещает нам удивительную силу для победы над страхами. Надеясь на Бога, мы сможем не бояться зла. Но такая надежда — не мимолетная эмоция. Скорее, это духовная дисциплина.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

Макс Лукада. Что именно лишает вас радости? Как бы вы закончили эту фразу? Я буду счастлив, если... Если я исцелюсь, если сделаю карьеру, если разбогатею, если выйду замуж, если разведусь. Как бы вы ответили на этот вопрос? Теперь, когда вы определились с ответом, решите для себя еще один вопрос. Если долгожданный корабль никогда не войдет в вашу гавань, если ваша мечта никогда не сбудется, если ваши обстоятельства никогда не изменятся, будете ли вы счастливы? Если нет, значит, вы спите в холодной камере недовольства. Вы в заключении. И вам необходимо узнать, что вы имеете в своем пастыре. У вас есть Бог, который слышит вас. Сила Его любви вдохновляет вас. Его Святой Дух обитает в вас, а впереди вас ждут небеса. Если у вас есть пастырь, значит, у вас есть благодать, покрывающая каждый ваш грех, руководство в каждом вашем шаге, свеча, освещающая каждый темный угол вашей жизни и якорь на случай шторма в ней. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Что может вас этого лишить? Может ли лейкемия помешать вашему спасению? Может ли банкротство обеднить ваши молитвы? Торнадо может уничтожить ваш земной дом, но может ли торнадо прикоснуться к вашему небесному дому? Оцените свой статус. Откуда у вас претензия на власть и престиж? Разве вы не обладатель привилегии быть участником величайшего события в истории?

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. С вами пастор Владислав Трескин. Сегодня хочу прочитать с вами очень короткий стих, а иногда за короткими словами скрывается большая глубина, правда ведь? Послушайте Псалом 118, 11 стих. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалмопевец перед этим задает вопрос, как юноше содержать в чистоте путь свой, и отвечает: «Хранить в сердце Слово Божие». Но что значит «сокрыл»? «Сокрыл в моем сердце Слово Твое». Это не просто я прочитал стихи и запомнил его. Нет, здесь речь идет о том, чтобы спрятать Слово Божие внутри себя, как что-то очень ценное, что-то очень важное. Вот представьте, у вас есть вещь, которая вам действительно дорога. Вы же не оставите ее где попало, да? Вы сохраните ее в надежном месте. И псалмопевец говорит о Божьем Слове ровно так же. «Я спрятал его в сердце, я на него опираюсь». А сердце в Библии – это не только чувства. Это весь наш внутренний человек. Мысли, желания, решения, воля. То есть Божье Слово должно не просто лежать у нас в памяти, оно должно входить внутрь, влиять на то, как мы думаем и как поступаем. Иногда мы думаем, вот я выучу побольше стихов, да, свои силы и смогу не грешить. Но дело не в нашей силе. Нас меняет и укрепляет Бог через свое слово. Когда мы храним его обещания в сердце, в трудный момент мы опираемся не на себя, а на него. Вера в Бога не значит ведь, что в жизни не будет трудностей, но Библия дает ясный ориентир внутри испытаний. Вот давайте вспомним Ахана из книги Иисуса Навина. Он тоже что-то спрятал. Он спрятал золото и одежду, которые нельзя было брать. Но то, что он спрятал, принесло ему беду, большую беду. А псалмопевец здесь в псалме говорит: «Спрячь в сердце Слово Божие, и оно поможет сохранить правильный путь». Два сокровища, да? Одно ведет к падению, как Ахан, а другое помогает сохранить жизнь, как в псалме. И знаете, это очень связано с темой нашей недели – путь веры от сомнений к уверенности. Уверенность в Боге не появляется в момент, когда уже началась буря или какая-то проблема. Уверенность в Боге строится заранее. Поэтому сегодня простое предложение. Выберите один короткий стих из Библии, может быть, даже этот, и выучите его. Размышляйте над ним, спрячьте его в сердце. Потому что однажды может наступить день, когда именно эти слова из Библии будут вам очень нужны. А у вас есть такой стих, тот, на котором вы, ну что называется, выехали в тяжелые времена? Поделитесь вот таким текстом из Библии с нами. Возможно, через ваш стих Бог поддержит еще кого-то. Дорогие друзья, Божьего вам мира и благодати на каждый день. С вами был пастор Владислав Трескин.
0: Свободное радио вдохновляет, проверяет.

0: world gonna leave some battle scars.
1: Радостная весть.
2: Выдержка из письма Павла христианам в Риме.
3: Теперь я обращаюсь к вам, язычники. Я апостол язычников. Я горжусь своим служением и надеюсь, а вдруг я смогу пробудить ревность к вам в моих соплеменниках и спасти некоторых из них. Если их отвержение примирило весь мир с Богом, то что же будет, когда они будут приняты? Жизнь для умерших. Ведь если часть опары посвящена Богу, то посвящено и все тесто. Если корень посвящен Богу, то и ветви. А если некоторые из ветвей были отломаны, и ты, и дикая маслина, была привита на их место и стала причастна корню и сокам садовой маслины, то не похваляйся перед ветвями. Чем ты можешь похвалиться? Ведь не ты опора корню, а корень тебе. Может, ты скажешь, ветви были отломаны, чтобы привить меня? Прекрасно. Они отломаны из-за неверия, а ты на их месте благодаря вере. Но не заносись, а бойся. Если Бог не пощадил природных ветвей, думаешь, Он пощадит тебя? Так помни, что Бог и добр, и суров. Суров к отпавшим, к тебе добр, пока уповаешь на Его доброту. А нет, и тебя срубят. Если иудеи перестанут упорствовать в неверии, будут снова привиты. Бог властен привить их снова. Если ты, будучи срезан с дикой маслины, вопреки природе, привит к садовой, то тем легче Богу вернуть эти отломанные природные ветви на их родную маслину.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Как не сердиться на людей? Меня нередко выводит из себя поведение некоторых моих родных и знакомых. Вот тут недавно мы договорились с подругой встретиться с одной очень благой целью – для репетиции в церкви. Все было рассчитано, времени было в обрез, и к тому же в репетиции были задействованы наши дети. И вот наступает назначенный час, а подруги моей нет. Нет и через 15 минут, и через 20, и даже через 30. Сначала я просто ждала, а потом начала уже внутренне закипать. Ну как так можно? Мы же договорились. И тут я вспомнила слова из Библии. «Благословляйте, а не проклинайте». И просто начала молиться за мою подругу, благословлять ее в пути, в семье, вообще в жизни. И меня наполнил Божий мир и покой. И когда она, опоздав на 40 минут, все-таки пришла, я могла совершенно спокойно и искренне ее обнять и порадоваться нашей встрече. Молитва нужна нам как воздух. Причем не молитва прошения, а молитва благословения. Благодаря ей мы начинаем видеть мир и свою жизнь глазами Христа. В следующий раз, когда вас кто-то будет раздражать, попробуйте мой способ. Благословите этого человека от всего сердца и увидите, какую радость и мир вам это принесет. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио рядом.

0: Привет, Даш, извини, я немного опоздал.
1: Быстрее, быстро, он еще здесь.
0: Кто еще здесь?
1: Ты же говорил, у тебя проблемы. Вот я и договорилась о встрече с тем, кто может тебе помочь.
0: Помочь мне? Кто это?
1: Иисус.
0: Что? Ты договорилась о встрече с Иисусом?
1: Ну да, чего ты стоишь? Быстрее, давай, он ждет.
0: Ну постой, чтобы поговорить с Богом, не нужно договариваться о встрече.
1: Да у тебя уже времени не осталось, ну давай, расскажи ему о твоих проблемах.
0: Даша, я могу в любое время общаться с Богом.
1: Да хватит философствовать, у тебя еще есть несколько секунд, быстрее иди.
0: Ну это же глупо.
2: Ну вот, разява, он ушел.
0: Никуда он не ушел, он всегда рядом.
1: Значит, ты уже рассказал ему обо всем?
0: Нет. Еще нет.
1: Но, Гарик, если ты веришь, что Бог всегда рядом, почему ты до сих пор не попросил о помощи?
0: Ну, как тебе сказать? Я был занят.
1: Вот именно поэтому я и договорилась о встрече.
0: Да я же говорю, мне не нужно договариваться о встрече. Я могу поговорить с ним всегда.
1: Но, Гарик, ты же никогда этого не делаешь.
3: Иисус сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
4: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

0: Притчи Соломона.
1: Строй замыслы, обсуждая их с другими. Если ведешь войну, ищи мудрого совета.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Друзья, привет! С вами Катя. Порой мы задаемся вопросом, а может ли добро победить? Разве не везде и не всегда торжествует зло? Оно ведь агрессивное, разрушительное. Кажется, что зло сильнее. А что добро? Какая в нем сила? И тем не менее в Библии мы читаем такие слова: «Побеждай зло добром». Мы побеждаем зло, даже если на время кажемся им побежденными. Мщение действует против самого себя и терпит поражение, думая, что одерживает победу. Не становись таким же, как зло. Свет всегда побеждает тьму. И даже маленькая искра освещает самую темную ночь.
1: Свободное радио.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам

очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир, по-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: Евангелие от Марка.
1: Приходит Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал:
2: «Вижу проходящих людей, как деревья».
1: Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелел и стал видеть все ясно, и послал его домой, сказав:
3: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении».
1: И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих:
3: «За кого почитают меня люди?»
1: Они отвечали:
4: «За Иоанна Крестителя, другие же за Илию,
5: а иные за одного из пророков».
1: Он говорит им:
3: «А вы за кого почитаете меня?»
1: Петр сказал ему в ответ:
6: «Ты Христос».
1: И запретил им, чтобы никому не говорили о нем.
7: How I see it's half the story, but

0: Время подумать.
1: Есть ли такие молитвы, на которые Господь не отвечает? Таких молитв нет. Господь отвечает на каждую. Просто нам очень тяжело принять тот факт, что «нет» — это тоже ответ. И что Господь может так ответить именно нам — «нет». Скажите, а вы? Да-да, именно вы. Вы умеете говорить «нет»? Какие ощущения? Вам это ничего не стоит? Или каждый раз, отвечая кому-то отказом, вы проходите через муки совести и потерю комфорта? Думается, что это немного бич, в том числе и верующих людей. Человек, живущий, не скрывая своей веры, обвешан ярлыками и должен им соответствовать. Тонны мнений, тонны ожиданий окружающих. Любых окружающих, будь то коллеги по работе, будь то знакомые знакомых, дальние родственники и, самое главное, близкие родственники. У тебя же какое амплуа? Ты вроде как святоша же, да? А значит, ты не можешь сказать «нет». Как ты можешь отказать кому-то в какой-то просьбе, неважно, уместный или неуместный, ведь ты же такой хороший. Очень многие хорошие и порядочные люди не совсем в ладу с собой. Знаете почему? Потому что очень многим хорошим, порядочным людям хочется сказать «нет», а говорят они «да», чтобы оправдать ожидания. Сколько раз бывало так, что вы соглашались выполнить чью-то просьбу, а потом терзали себя мыслями из серии «ну зачем я за это взялся? И почему не отказался сразу?» Ведь нужно было просто сказать «нет». Но «нет» говорить вроде как неудобно. Узнаете себя?
0: Вы подумали? А мы сказали. Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Верь, живи, молись. Свободное радио.
1: Привет, друзья!
2: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: 14 сентября отмечается День памяти Джона Гарварда, английского христианского миссионера и проповедника, в честь которого назван Гарвардский университет. Джон Гарвард родился в 1607 году в Лондоне. Образование получил в средней школе Святого Спасителя, где его отец был членом управляющего совета и старостой приходской церкви. В 1625 году в Лондоне бушевала эпидемия бубонной чумы, которая унесла жизни отца, сестры и двух братьев Гарварда. Через два года Джон Гарвард отправился в Кембридж, где был принят на учебу, по окончании которой рукоположен в сан священника-конгрегационалиста. Эмигрировав вместе с женой в Америку, Джон Гарвард поселился в Массачусетсе, где стал проповедником и ассистентом пастора Первой церкви. Генеральное законодательное собрание колонии Массачусетского залива, желая продвигать знания и передавать их потомкам, а также опасаясь оставить неграмотное духовенство церквям, выделило 400 фунтов для организации здесь школы или колледжа проповедников. Новообразованному колледжу Джон Гарвард передал около 400 томов своей научной библиотеки, а также завещал 780 фунтов, что было примерно равно сумме годовых налогов, получаемых колонией Массачусетского залива. В благодарность за это щедрое пожертвование в 1639 году было решено, что колледж, который ранее предполагалось назвать Кембриджем, будет назван Гарвардом в память о Джоне Гарварде. Джон Гарвард умер от туберкулеза 14 сентября 1638 года.

0: святые библейские стихи.
1: Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалтырь, 41 глава, 12 стих.
0: Глоток живой воды. Живой воды.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Помните, с чего начинается всеми известный новогодний фильм «С легким паром»? С описания одинаковости человеческого бытия. И действительно, как отличить спальные районы, например, Питера от высоток Саратова, или Казани, или Новосибирска? Но, а ведь на самом-то деле, в каждом окне, каждой высотке, пусть даже типовой, но ведь там своя жизнь. У каждой жизни свое окно. Ваш город, ваша улица, ваш дом. Они ведь только ваши. Так что светите ярко там, где Господь вас призвал.

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Алексей Власихин из Санкт-Петербурга.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Есть знаменитое высказывание Клайва Стебла Льюиса о том, что я верю в Бога, как в солнце. Мне не нужно его видеть, но в его свете я вижу все остальное. Вот для меня Христос – это тот, кто придает смысл и очертания всему моей жизни.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Самый очевидный пример. Вера побуждает меня прощать. Дает мне для этого вдохновение, дает мне для этого мотивацию. Это то, что позволяет мне строить отношения со своей семьей, с детьми, с женой, с друзьями.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Наверное, сейчас, в данный момент, вот как ни странно, для меня большую роль играют такие, например, тексты, как книга Иова или книга Экклезиаст. Это истории про людей, которые ищут Бога, которые пытаются в своей жизни, через свою жизнь как-то найти ответ на это. Я вижу в этом резонанс в тех людях, которые окружают меня. Они тоже ищут. И мне кажется, что эта книга очень актуальна для современного человека.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Я думаю, все вместе, потому что в христианской традиции свобода подразумевает возделывание. Да, мы исходим из того, что если мы не будем ухаживать за своим огородом, он зарастет всякими сорняками. Точно так же, если мы не будем ухаживать за своей душой, она зарастет сорняками. Чтобы что-то настоящее, живое проросло, нужно ухаживать.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Бог дал нам вечную жизнь, и это жизнь в Его Сыне. У кого есть Сын, у того есть жизнь. У кого нет Сына Бога, у того нет жизни. Я это написал вам, верящим в Сына Божьего, для того, чтобы вы знали, у вас есть вечная жизнь».

накрывая туманом реальности факт. Я летел вслед за ней в никуда.

Не скажет, зачем нам нужна темнота. Пусть песня навеет нам сон, и во сне мы увидим себя, увидим опасности дня. Но

0: Стих дня.
1: В сердце своем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою. Псалом 118, 11 стих.
2: В эфире Свободное радио.
3: Свободное радио.
2: Вдохновляет. Проверено.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. С вами пастор Владислав Трескин. Сегодня хочу прочитать с вами очень короткий стих, а иногда за короткими словами скрывается большая глубина, правда ведь? Послушайте Псалом 118, 11 стих. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалмопевец перед этим задает вопрос, как юноше содержать в чистоте путь свой, и отвечает: «Хранить в сердце Слово Божие». Но что значит «сокрыл»? «Сокрыл в моем сердце Слово Твое». Это не просто я прочитал стихи и запомнил его, нет. Здесь речь идет о том, чтобы спрятать Слово Божие внутри себя, как что-то очень ценное, что-то очень важное. Вот представьте, у вас есть вещь, которая вам действительно дорога. Вы же не оставите ее где попало, да? Вы сохраните ее в надежном месте. И псалмопевец говорит о Божьем Слове ровно так же. Я спрятал его в сердце, я на него опираюсь. А сердце в Библии – это не только чувства. Это весь наш внутренний человек. Мысли, желания, решения, воля. То есть Божье Слово должно не просто лежать у нас в памяти. Оно должно входить внутрь, влиять на то, как мы думаем и как поступаем. Иногда мы думаем,

0: думаем, вот я выучу побольше стихов, да, свои силы и смогу не грешить. Но дело не в нашей силе. Нас меняет и укрепляет Бог через свое слово. Когда мы храним Его обещания в сердце, в трудный момент мы опираемся не на себя, а на Него. Вера в Бога не значит ведь, что в жизни не будет трудностей, но Библия дает ясный ориентир внутри испытаний. Вот давайте вспомним Ахана из книги Иисуса Навина. Он тоже что-то спрятал. Он спрятал золото и одежду, которые нельзя было брать. Но то, что он спрятал, принесло ему беду, большую беду. А псалмопевец здесь в псалме говорит: «Спрячь в сердце Слово Божие, и оно поможет сохранить правильный путь». Два сокровища, да? Одно ведет к падению, как Ахан, а другое помогает сохранить жизнь, как в псалме. И знаете, это очень связано с темой нашей недели – путь веры от сомнений к уверенности. Уверенность в Боге не появляется в момент, когда уже началась буря или какая-то проблема. Уверенность в Боге строится заранее. Поэтому сегодня простое предложение. Выберите один короткий стих из Библии, может быть, даже этот, и выучите его. Размышляйте над ним, спрячьте его в сердце. Потому что однажды может наступить день, когда именно эти слова из Библии будут вам очень нужны. А у вас есть такой стих, тот, на котором вы, ну что называется, выехали в тяжелые времена? Поделитесь вот таким текстом из Библии с нами. Возможно, через ваш стих Бог поддержит еще кого-то. Дорогие друзья, Божьего вам мира и благодати на каждый день. С вами был пастор Владислав Трескин.
1: Свободное радио.

0: Деяния апостолов.
1: Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Здрасте. Прошу вас 2 минуты внимания. Как-то на днях я с коллегами обедала в кафе. Подношу, значит, чашечку кофе ко рту, и тут я обратила внимание на свою руку. Мое кольцо! Мамочка, моего свадебного кольца нет на пальце. Кто-то из ребят за столом спросил меня.
1: Когда ты его последний раз на руке видела?
0: Не помню. Дома, наверное.
2: Тут я выскакиваю за стола и как ненормально, я мчусь домой.
0: Где же я в последний раз видела его на руке?
3: Так, есть только одно место, где я могла снять кольцо с пальца.
4: Где же?
5: На раковине, у зеркала. На полу, за машиной закатилась. На раковине, у зеркала. На полу,
6: нет нигде.
0: Думай, ну где же оно может быть? Может, с полочки в раковину упала и провалилась в колено?
7: Так. Есть женщины в русских селениях. Фу, пусто.
8: Чего ты нам все это рассказываешь?
7: Так, возле раковины ведро для мусора.
0: Может, кольцо с полочки туда упало?
9: Нет.
0: Я же утром мусор вынесла. Бегу во двор к мусорным бакам.
9: Нет.
0: Без 15 уже, они же до 2 обычно забирают. Хоть бы еще не приехали.
9: Нет.
0: Пусто, забрали.
10: Справочка.
11: Я случайно выбросила свое свадебное кольцо, и, по всей видимости, оно сейчас в кузове машины, которая на Гагарина 7 только что баки опустошила. Скажите, где мне сейчас можно найти машину? Ага, красный КамАЗ, ага. Ага, спасибо.
0: Мчусь в соседний микрорайон. Вот он, вот едет навстречу. Стойте!
12: Пожалуйста, остановите!
0: Здрасте, у вас в кузове, по всей видимости, находится мое свадебное кольцо. Что? Только что со свалки? Нет, а как туда проехать, не подскажете? Машину. Городской свалки.
13: I don't think you understand.
0: Здрасте, вы не подскажете, где красный КамАЗ только что выгрузил мусор?
12: Спросите у водителя того бульдозера? Ага, спасибо.
0: Извините, вы не подскажете, где красный КамАЗ только что выгрузил мусор? Что? Вон та гора мусора поместилась в одной машине? Кольцо, мое свадебное кольцо. Должно быть в черном пакете. Мама мия! Да тут куча черных пакетов!
7: Пришлось по очереди разрывать все черные пакеты.
14: Примерно через час ко мне подошел водитель бульдозера.
15: Все еще надеетесь найти?
12: Все еще надеюсь.
15: Кольцо, говорите, ищите?
12: Да, мое свадебное кольцо.
15: Сколько карат?
12: Чего?
15: Я говорю, бриллиант, небось, не маленький. Коль вроднет целую свалку, перелопать готов.
12: Нет на нем никакого бриллианта. Простое свадебное кольцо.
15: То есть ты копаешься в этой куче отходов ради простого золотого колечка?
0: Чего понимал?
12: Оно мне как память дорого.
13: I don't think you understand.
14: Ну, чтобы не вдаваться в подробности, где-то через час я наконец нашла свой пакет. И к моей неописуемой радости, мое кольцо было там. Вы, наверное, давно уже спрашиваете себя, чего она нам все это рассказывает?
1: А чего ты нам все это рассказываешь?
14: Просто, когда я возвращалась со свалки, мне пришла интересная мысль. Так же, как и мне дорого мое свадебное кольцо, Иисусу были дороги мы, погибшие, потерянные люди. Ему, святому, безгрешному Сыну Божьему, пришлось пройти через многое и в конечном счете взять на себя все наши грехи, только чтобы обрести нас, погибших людей. Я надеюсь, что вы так же, как и я, сможете еще больше оценить Его любовь,

Макс Лукада. Один человек, находящийся на пороге финансовой катастрофы, пришел на консультацию к психологу. «Я потерял все», — простонал он. «О, мне очень жаль, что вы потеряли веру». «Нет», — поправил этот человек своего консультанта, — «веру я не потерял». «Ну, тогда я очень сожалею о том, что у вас больше нет характера». «Я этого не говорил», — опять поправил его клиент. «Мой характер по-прежнему при мне». «Прискорбно, что вы потеряли свой шанс на спасение». «И этого я не говорил», — возразил мужчина. «Спасение я не терял». «У вас есть ваша вера, ваш характер и ваше спасение. Мне кажется, из самого ценного вы не потеряли ничего».

большую частью бывает, что споришь горячо только от того, что никак не можешь понять, что именно хочет доказать противник. Лев Толстой.

0: ведь вам неизвестно, в какой день придет ваш Господь.
1: Свободное радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте «Свободное.медиа».

История христианских гимнов. О, дивный день! 18 из 19 детей Моники Додридж умерли еще в младенческом возрасте. Но вот 26 июня 1702 года родился 20-й. Поначалу казалось, что и он не жилец, но вдруг младенец начал плакать. Тогда Моника приняла решение вырастить сына для Господа. Филипп познакомился со священным писанием, сидя на коленях у матери, возле камина, выложенного голландской плиткой с изображениями библейских историй, которые ему пересказывала мать. Рано оставшись сиротой, Филипп мечтал стать служителем Божьим, но средств на обучение не было. Однажды, от глубокой молитвы, Филиппа отвлек почтальон, который принес письмо с сообщением, что некий богатый благодетель предлагает ему финансовую помощь для обучения. Божий ответ был так своевременен, что с того момента молодой человек решил жить только молитвой. Он приучил себя молиться непрестанно, даже когда мылся или одевался. В возрасте 27 лет Филиппу предложили стать главой богословской семинарии. В течение 22 лет Филипп Додридж обучал студентов. Многие его книги стали настольным чтением для каждого. Кроме того, Додридж стал известен благодаря своим христианским гимнам. Один из них — «О, дивный день!» — полный веры, оптимизма, света и радости.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Павла христианам в Коринфе.
2: Я вот что, братья, имею в виду. Времени остается в обрез, и надо, чтобы те, у кого есть жены, жили так, словно не женаты, и те, которые плачут, словно не плачут, те, которые счастливы, словно несчастны, кто что-то приобретает, словно ничем не владеет. И тому, кто занят земными делами, не надо в них целиком погружаться, потому что мир в его нынешнем облике уходит безвозвратно.

Свеча. Было время, я ненавидела себя, проклинала свою жизнь и завидовала другим, но с тех пор, как меня зажгли, я наконец обрела мир и покой, ведь я стала сама собой. И вот я здесь, чтобы светить во тьме и согревать тех, кому холодно, чтобы направлять свои лучи туда, где царствует тьма, туда, где нет надежды. И пусть многие не замечают меня, пусть даже не благодарят, я все равно радуюсь, потому что исполняю свое предназначение. И ничего, что с каждой минутой я становлюсь все меньше и меньше, ведь как раз в этом и есть тайна моей силы, в моем умолении. Однажды я сгорю, и мой огонь угаснет, но мне не страшно. Тот, кто меня однажды зажег, не оставит меня в вечной тьме. Он зажжет мой огонь еще раз, и он уже не угаснет никогда.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.

Всем привет! Ученые говорят, что после 60-70 лет потеря нейронов ведет к снижению умственных способностей и ухудшению памяти. Процесс, к сожалению, неизбежен, однако его можно замедлить. Для этого нужно отказаться от вредных привычек, много общаться и постоянно узнавать новое. И во всем этом помогает свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 14 сентября отмечается День памяти Джона Гарварда, английского христианского миссионера и проповедника, в честь которого назван Гарвардский университет. Джон Гарвард родился в 1607 году в Лондоне. Образование получил в средней школе Святого Спасителя, где его отец был членом управляющего совета и старостой приходской церкви. В 1625 году в Лондоне бушевала эпидемия бубонной чумы, которая унесла жизни отца, сестры и двух братьев Гарварда. Через два года Джон Гарвард отправился в Кембридж, где был принят на учебу, по окончании которой рукоположен в сан священника-конгрегационалиста. Эмигрировав вместе с женой в Америку, Джон Гарвард поселился в Массачусетсе, где стал проповедником и ассистентом пастора Первой церкви. Генеральное законодательное собрание колонии Массачусетского залива, желая продвигать знания и передавать их потомкам, а также опасаясь оставить неграмотное духовенство церквям, выделило 400 фунтов для организации здесь школы или колледжа проповедников. Новообразованному колледжу Джон Гарвард передал около 400 томов своей научной библиотеки, а также завещал 780 фунтов, что было примерно равно сумме годовых налогов, получаемых колонией Массачусетского залива. В благодарность за это щедрое пожертвование в 1639 году было решено, что колледж, который ранее предполагалось назвать Кембриджем, будет назван Гарвардом в память о Джоне Гарварде. Джон Гарвард умер от туберкулеза 14 сентября 1638 года.
1: След в истории.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Вечное наслаждение или вечные муки? Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Евангелие от Луки, 16 глава, 26 стих. Слова, что приведены здесь, человек веры Авраам адресовал богачу, который, проведя комфортную, обеспеченную, но эгоистичную жизнь вдали от Бога, умер. Об этом рассказывает нам Господь Иисус Христос. Таким образом, у нас есть достоверная информация о жизни после смерти, поэтому стоит прочитать это повествование в 16 главе Евангелия от Луки. Сделайте это, ибо если кто-то умирает, его участь для вечности изменить уже невозможно. Существование человека не заканчивается смертью, как это представляют многие. В процитированном стихе Иисус Христос, как Сын Бога, единственный верный свидетель, показывает нам, что в мире мертвых есть две строго разделенные части, на что указывает великая пропасть. По одну сторону этой непреодолимой пропасти души находят наслаждение и утешение после страданий, пережитых ими в прошедшей жизни. Бесчисленное множество христиан с нетерпением ожидают это уникальное будущее, которое невозможно описать словами. Для другой части характерны непрекращающиеся муки и боль. Пламя, жажда, мучение — вот те слова, которыми обозначено это ужасное состояние. Этот отрезвляющий рассказ наверняка заставит каждого задуматься.

0: Все это необратимо. Поэтому каждый должен решить сейчас, пока еще звучит призыв Бога к покаянию, где в конечном итоге он окажется.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио»
1: в ритме твоего сердца.

0: Люди будут спорить из-за религии, писать о ней книги, сражаться и умирать за нее, но только не жить по ней. Чарльз Колтон, британский писатель.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Деяния апостолов.
1: Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему:
2: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей».
1: И он тотчас встал. И видели его все, живущие в Лидии и в Сароне, которые обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему 2 человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал:
2: «Тавифа, встань!»
1: И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона-кожевника.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Разумное служение. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Послание к римлянам, 11 глава, 1 стих. Когда Павел писал письмо в Коринф, он отметил, что им нужно быть осторожными в том, что они делают со своими телами. «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые — суть Божья». Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стихи. Бог заплатил огромную цену, чтобы искупить вас, и самое малое, что вы можете сделать, это представить Ему себя, сердце и душу, разум и тело в живую жертву. Это ваше разумное служение. В конце концов, своим существованием вы обязаны своему Создателю. Он тот, кто вдохнул в вас жизнь, Он тот, кто поддерживает вас день за днем. Вы принадлежите Богу, ваше сердце и душа, разум и тело. Во имя удовольствия люди наносят вред своим телам наркотиками, алкоголем и даже извращениями. Это плохо для любого человека, но это абсолютно немыслимо для христианина. Не уничтожайте инструмент вашего служения. Он в любом случае не принадлежит вам. Вместо этого освящайте себя для него. Большинство людей используют свои тела, преследуя удовольствие, которое закончится. Они не имеют какой-либо искупительной или вечной ценности. Давайте посмотрим, что мы можем сделать для Бога такого, что зачтется в вечности. Представьте ваше тело в живую жертву, святую и угодную Ему. И это не только самое малое, что вы можете сделать, но это и самое мудрое. Отец, да посвятим мы наше время, умение, силы тому, чтобы делать дела, которые будут иметь значение в вечности. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободная.

0: Гарик, ты не видел торт, который я вчера на подоконнике оставил?
1: Это был лимбургский флай. Я угадал?
0: Что? Ты ешь мой торт?
2: Пальчики оближешь. Хотите кусочек? Там как раз один остался.
0: Но это ж торт для комиссии. Они придут через 40 минут. По какому праву ты его съел?
2: Неужели на меня так кричите? Петрович, я вам дала, тоже по кусочку съели. Так как мы все съели по кусочку, значит, никто не виноват.
0: Никто не виноват?
2: Вы точно последний кусочек не будете? А то я съем.
0: Какой нахал, а?
3: Поступаете ли вы по совести даже тогда, когда приходится идти против толпы?
2: Похоже, вы ничего не поняли.
0: Какой нахал.
2: Так как каждый взял по кусочку, винить некого. Ну, понятно теперь.
3: Даже если все так делают, помните, что перед Богом каждый ответит лично за себя.

0: Привет, друзья! Здесь Наташа Романцова. Напомнить вам, что сегодня хороший день. Сегодня хороший день. Акцентирую на этом ваше внимание, если вдруг вы закрутились и не заметили. И еще возьму смелость кое о чем напомнить. Если уж задумали начинать новую жизнь, не обязательно начинать с понедельника. Начните с нехитрых телодвижений. Снимите с ушей лапшу. С души снимите камень. Со своей шеи снимите наглых людей. Теперь вы в идеальной форме. Вам, может быть, и не надо больше ничего начинать сначала. Уберите все лишнее и живите свободно.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Стих дня.
1: В сердце своем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою. Псалом 118, 11 стих.
0: Живи с радостью. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. С вами пастор Владислав Трескин. Сегодня хочу прочитать с вами очень короткий стих, а иногда за короткими словами скрывается большая глубина, правда ведь? Послушайте Псалом 118, 11 стих. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалмопевец перед этим задает вопрос, как юноше содержать в чистоте путь свой, и отвечает: «Хранить в сердце Слово Божие». Но что значит «сокрыл»? «Сокрыл в моем сердце Слово Твое». Это не просто я прочитал стихи и запомнил его. Нет, здесь речь идет о том, чтобы спрятать Слово Божие внутри себя, как что-то очень ценное, что-то очень важное. Вот представьте, у вас есть вещь, которая вам действительно дорога. Вы же не оставите ее где попало, да? Вы сохраните ее в надежном месте. И псалмопевец говорит о Божьем Слове ровно так же. Я спрятал его в сердце. Я на него опираюсь. А сердце в Библии – это не только чувства. Это весь наш внутренний человек. Мысли, желания, решения, воля. То есть Божье Слово должно не просто лежать у нас в памяти. Оно должно входить внутрь, влиять на то, как мы думаем и как поступаем. Иногда мы думаем, вот я выучу побольше стихов, да, свои силы и смогу не грешить. Но дело не в нашей силе. Нас меняет и укрепляет Бог через свое слово. Когда мы храним его обещания в сердце, в трудный момент мы опираемся не на себя, а на него. Вера в Бога не значит ведь, что в жизни не будет трудностей, но Библия дает ясный ориентир внутри испытаний. Вот давайте вспомним Ахана из книги Иисуса Навина. Он тоже что-то спрятал. Он спрятал золото и одежду, которые нельзя было брать. Но то, что он спрятал, принесло ему беду, большую беду. А псалмопевец здесь в псалме говорит: «Спрячь в сердце Слово Божие, и оно поможет сохранить правильный путь». Два сокровища, да? Одно ведет к падению, как Ахан, а другое помогает сохранить жизнь, как в псалме. И знаете, это очень связано с темой нашей недели – путь веры от сомнений к уверенности. Уверенность в Боге не появляется в момент, когда уже началась буря или какая-то проблема. Уверенность в Боге строится заранее. Поэтому сегодня простое предложение. Выберите один короткий стих из Библии, может быть, даже этот, и выучите его. Размышляйте над ним, спрячьте его в сердце. Потому что однажды может наступить день, когда именно эти слова из Библии будут вам очень нужны. А у вас есть такой стих, тот, на котором вы, ну что называется, выехали в тяжелые времена? Поделитесь вот таким текстом из Библии с нами. Возможно, через ваш стих Бог поддержит еще кого-то. Дорогие друзья, Божьего вам мира и благодати на каждый день. С вами был пастор Владислав Трескин.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Многие из нас наверняка помнят клички, которыми награждали нас и наших друзей в детстве. Эти подчас безобидные прозвища могут сыграть огромную роль в судьбе ранимого ребенка и серьезно повлиять на его представление о самом себе. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». У одного из моих одноклассников, когда я учился в 5 или 6 классе, была круглая как шар голова, огромный рот и очки с толстыми стеклами. Все его звали Лягушонком. Очень тонкое прозвище, но его носитель не очень-то гордился таким сравнением. Никому из нас и не приходило в голову, что сравнение с этим, в общем, не слишком симпатичным земноводным может обидеть. Но вскоре он свыкся со своим прозвищем и с тем, что никто с ним не хочет водиться из-за его безобразной внешности. И таких ребят много ведь, так? Разговор этот я затеял вот почему. Дети часто свыкаются с прозвищами и начинают воспринимать и вести себя соответственно. К сожалению, примеры этому можно наблюдать даже и в семье. Родители, которые считают своего ребенка тугодумом, тем самым лишь формируют его негативное отношение к учебе и к самому себе. А бывает и еще хуже, когда кто-то из родителей заклеймит «дурак», «уволень». И ярлык в сознании ребенка немедленно становится истиной, страшной правдой, от которой нельзя убежать. И вот что я скажу на этот счет. Мы не такие, какими себя представляем. Мы даже не такие, какими видят нас другие. Мы такие, какими, как мы думаем, воспринимают нас окружающие люди. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Почему здоровые конфликты важны для ваших отношений? Может ли ссора принести пользу? Психологи уверены, что здоровые конфликты – это залог счастья супругов в браке. Есть такое выражение, что в споре рождается истина. Оно может быть не совсем правильное, с ним можно поспорить. Но, в конце концов, отношения развиваются. Ссора – это своеобразное сражение за любовь, за возможность быть вместе и жить счастливо. Главное – это конфликтовать правильно, чтобы конфликты не были разрушительными, а созидали. Такими, которые помогают укрепить отношения и вывести их на новый уровень. Итак, зачем же мы конфликтуем? И главная цель нормального здорового конфликта – это счастье обоих супругов, их комфорт в отношениях и достижение большей духовной близости. Если вы воспринимаете конфликт как возможность исправить ошибку, свою или партнера, выяснить, кто на самом деле был прав, а кто нет, вы рано или поздно зайдете в тупик. Такие конфликты разрушают, а не созидают. Любую проблему нужно рассматривать как угрозу душевной близости супругов, а конфликт – как средство борьбы за эту самую близость. Только в этом случае конфликты будут для вас полезны. И даже, как бы ни было удивительно, и как бы это ни удивительно звучало, будут способствовать укреплению отношений. Так что же такое нормальный, здравый конфликт? Это конфликт, который был начат вами ради укрепления брачных уз и сближения с супругом. Ведите спор здесь и сейчас. Начните с того, что сообщите супругу, что вы оба находитесь на взводе, но даже несмотря на это, вы не хотите обидеть человека, которого любите. Тогда партнер поймет, что ему и вашим отношениям ничего не угрожает. И по окончании ссоры все будет хорошо. Такая практика ведения конфликта поможет вам соединить воедино реальность, любовь, страсть и истину. Нормальные конфликты полезны для семьи. И помните, всегда выбирайте любовь.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Итак, тем, кто соединен со Христом и Иисусом, теперь не грозит обвинительный приговор. Ведь закон Духа, дающий жизнь в единении со Христом и Иисусом, освободил тебя от закона греха и смерти. То, что было невозможно для закона из-за слабости нашей природы, сделал Бог, послав своего собственного Сына, облеченного в тело, подобное греховному человеческому телу, чтобы покончить со грехом. Он вынес смертный приговор греху в человеческом теле, чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон, потому что мы живем согласно Духу, а не плотской природе.

0: мониторы для пассажиров, чтобы не так было страшно с Инной ездить.
1: Нет, ну перестань, Гарик. Я ездила с Инной. Нормально, она водит. Аккуратно.
0: О, аккуратно. Разбегайтесь с тротуаров. Инна едет.
2: Эх, да, нам бы тоже новая машина не помешала. Как надоело уже под капотом возиться.
1: Да, если б Дима не разбирался в этих делах, сколько б денег мы уже за этот ремонт отдали.
3: А в нашем случае по-любому проще новую машину купить. А знаете, как мы Гарика в семье в шутку называем? Мастер-ламастер.
0: Эй, хорош смеяться. Да тебе повезло со мной. Разбирался бы я в машинах, мы бы до сих пор на старой ездили.
3: Ничего, дорогой, не переживай. Я знала, что не выхожу замуж за золотые руки.
2: Слушай, Гарик, ты приезжай как-нибудь на неделю. Я тебе помогу разобраться. Я, конечно, не профи.
3: Ну уж нет, Дима, не стоит. Гарик, ремонт – вещи несовместимые. Помню, Гарик однажды взялся кран в ванне поменять.
0: Инка.
1: Ну, ничего, Гарик. Самое главное, что ты попытался.
3: Детки, бежим из дома. Папа взял в руки молоток. Это шутка, дорогой.
1: Посмотрите, как наши дети хорошо играют. Надо бы нам почаще встречаться.
3: Да, наши по жизни какие-то робкие, неуверенные. Хоть с вашими немного ожили.
1: Слушайте, мама, а может, Кристина ваши на бальные танцы вместе с нашей Катей записала?
3: Что? Эту толстуху на бальные танцы?
2: А Женя? Пусть наш Володька на волейбол ходит.
0: Да ну, какой из него волейболист? Ни данных, ни силы воли. Размазня, короче.
2: Да брось, посмотри, как он снизу хорошо отбил. Молодец, Женька, твоя подача.
0: Ну куда ты в сетку, подавальщик? Откуда руки растут? Эй, Женек, ты куда? Ну я ж просто пошутил.
4: Ну вот, расплакался. Шуток не понимает.

0: жизнь наша сопряжена с трудами, так как без трудов мы обыкновенно развращаемся. Природа наша не может бездействовать, а иначе легко преклоняется ко злу. Иоанн Златоуст.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе» или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Ободритесь. Не бойся, вставай, Он зовет тебя. Евангелие от Марка, 10 глава, 49 стих. Когда Иисус выходил из Иерихона, у дороги сидел слепой Вартимей и просил милостыню. Услышав, кто проходит мимо, он стал кричать, чтобы Иисус помиловал его. Многие пытались заставить его замолчать. Иисус же остановился и велел позвать его. Тогда сказали ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Вартимей сбросил с себя одежду, встал и подошел к Иисусу. Разве самого этого призыва не было достаточно, чтобы ободриться? Вера не подвела слепого. Иисус совершил желанное чудо, и он прозрел. А потом он пошел за ним. Многие тоже слепы, только духовно. Не проявляя никакого интереса к Богу, они слепы в том, что касается Его любви и праведности. Следовательно, они слепы в отношении самих себя. Грехи отделяют их от Бога. Но Он хочет, чтобы мы осознали это. Вот мы сидим словно нищие, зная, что виновны перед Ним, и чувствуем себя несчастными и потерянными. И вдруг мы слышим: «Ободритесь! Зовет вас!» Иисус рядом с каждым, кто вздыхает под бременем греха. Он ждет, когда вы исповедуете свою вину, чтобы Он мог простить вас и освободить от этого бремени. Он подарит мир, и тогда вы с радостью последуете за Ним. Не позволяйте никому помешать вам откликнуться на призыв Иисуса и прийти к Нему. Последуйте примеру Вартимея.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я Юля из города Волгограда.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Изначально меня воспитывали в христианской семье. И теперь, наверное, я просто не вижу жизни, какая она может быть без Бога.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Наверное, мне просто проще жить, чем другим людям. Делать выборы легче. И я знаю, куда мне двигаться, в каком направлении.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Мне нравится история про жизнь Давида. Как он доверял Богу, и из-за этого он во всем его помогал и направлял.
0: Христианство — это свобода или ограничение?
1: Свобода. Что можно делать четко,

мягкой как пух. Положила его в колыбель, задернула шторы, наполнив тюрьму.

Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Лиза Лукашина. Безгранной дали небо холод, залито ввысь, пейзаж мерцает. Он красотою покоряет и смотрит вниз на старый город. Забытый звездами, луною, он не живет, а существует, и освещенную тропою следы рукой своей рисует. Разводы красок на холсте, я вижу небо привидения, прозрачно-сумрачное тление, не надо тьмы, поверь себе. Далеки вы, небес царицы, и лед внутри пусть свет огнем, вы падаете, словно птицы, в полете гордом и немом. Когда сорвется свет такой, пусть в мир придет немного рая, и кто-то, может, умирая, однажды станет вдруг звездой.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Жить я не каждый день ищу ответы, только где они, я плачу и шепчу себе, обняв за колени. Сбудется потом, верь и не переживай, мы построим дом.

0: Сбудется потом, верь и не переживай. Мы построим дом, мы посадим дерево, и в его ветвях домик затеряется. В это верю я, все уже сбывается.
1: Уютный вечер на свободном радио.

0: Притчи Соломона.
1: Когда умножаются праведники, люди радуются, а когда нечестивые правят, люди стонут.

I will make it to the end.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. А то, что ты говорил о собственном «я», — это глупость. Ты не был бы моим творением, если бы не был создан открытым. Всякая любовь стремится покинуть самое себя и устремляется наружу, в необъятное пространство свободы. Она ищет приключений и забывает при этом о себе самой. Я не говорю, что ты мог бы освободить себя сам, ибо именно для этого к тебе пришел я. Я не говорю и того, что свобода любви была заключена в тебе самом, ибо это я дал тебе эту свободу. Отец привел тебя ко мне. Ты свободен. Ангел слегка подталкивает тебя. С твоих суставов сваливаются оковы. Ворота рушатся сами собой. И вы вдвоем проскальзываете мимо уснувшей стражи вперед, на свободу. Ты все еще думаешь, что это сон. Стряхни его с глаз твоих. Ты свободен и можешь идти куда хочешь. Но обернись. Братья твои все еще томятся в заточении. Сможешь ли ты наслаждаться свободой, пока они страдают? Не хочешь ли ты помочь мне, чтобы они избавились от оков? Не хочешь ли ты разделить со мной мою темницу? Отойди от меня, ибо я человек грешный. Почему я все еще говорю с тобою? Дыхание из уст моих настигает тебя, подобно яду, и оскверняет тебя. Уйди и развяжи этот немыслимый узел. Было время, когда я был грешником среди других грешников, и мне было позволено на лету хватать дар твоей благодати, дар моего покаяния. Я хватал его, как нищий хватает медный грош, брошенный в его круглую шляпу, и я мог купить себе хлеб и суп, и я мог жить благодаря тебе. Мне было дано распробовать счастье раскаяния. Мне было позволено жевать горькую траву сокрушения о грехах, и это было милостью твоей благодати. Блаженная горечь услащала мою горькую вину. А нынче? Что делать мне? В какую дыру мне бы пробраться, чтобы ты больше не видел меня, чтобы я более не чувствовал себя ношей на твоих плечах, чтобы мое разложение более не тяготило тебя? Я согрешил прямо тебе в лицо. Тот рот, что тысячу раз касался твоих уст, твоих божественных уст, поцеловал уста мира сего и произнес: «Я не знаю его, я не знаю его, этого человека. Если бы я знал его, я бы не смог предать его, предать столь естественно, столь беззастенчиво. А если я все же знал его, то уж всяко не любил. Ибо любовь подобным образом не предает, она не отворачивается с самым невинным выражением лица. Любовь не забывает любовь. То, что я после всего того, что произошло между нами, попросту продал тебя, доказывает лишь одно. Я не был достоин твоей любви и сам не обладал любовью. То, что я говорю тебе, не высокомерие и не смирение. Это просто правда. Довольно, и еще раз довольно. Я не хочу, чтобы еще один луч твоей чистоты еще раз заблудился в моей преисподней. Это прекрасно, когда любовь снисходительна к низости, но невыносимо, когда среди низостей она сама становится низкой. Это предательство, и это необратимо. Это клеймо, которое останется навечно, и когда мои глаза не смогут более встретиться с твоими. Эти 30 серебряников я швырну на пол в храме, но не перепутай, прошу тебя, этот шаг с раскаянием. Здесь неуместно это высокопарное слово. Душа моя сжимает губы, чтобы ни одно слово не выскочило из них. То, что я сделал, заслуживает лишь одного слова, и оно криком поднимается к небесам. Было бы лучше, чтобы оно взывало к аду. Сотвори мне эту последнюю милость и отвернись от меня. Я не могу больше видеть этого оплеванного лица. Омой его и оставь меня там, где я сейчас, там, где мне следует быть. На этот раз я знаю, кто я такой. На этот раз бесспорно.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

sing to you. It's all I really wanna do. I'm gonna sing to you all

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Пока не настало время веры, мы были заключены под стражу закона до явления грядущей веры. Итак, закон был к нам представлен как суровый воспитатель до тех пор, пока не пришел Христос, чтобы мы были оправданы за веру. А когда настало время веры, мы вышли из-под надзора воспитателя. Ведь все вы через веру сыны Бога в единении со Христом Иисусом. Ведь, крестившись, чтобы соединиться со Христом, все вы облеклись во Христа. И нет уже ни еврея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. Вы все одно существо в единении со Христом Иисусом. А если вы Христовы, значит, вы потомки Авраама и наследники того, что обещано».
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему мы одиноки? Одиночество – это не абсолютная тишина, глушь и отделенность от мира. Человек часто страдает от него в шумном, суетливом городе посреди толпы людей. Одиночество – это не отсутствие близких. Человек может испытывать его и будучи окруженным большой, любящей семьей или множеством друзей. Одиночество – это постоянная, неосознанная потребность в ком-то, кто понимает нас лучше нас самих, кто знает обо всех наших мыслях, чувствах, потаенных страхах, радостях, проступках, искушениях, слабостях. И несмотря на эту неприятную, непосильную ношу знаний, все равно любит и принимает нас. Такого абсолютного понимания мы не можем требовать даже от самых близких, как не можем требовать от них сделать нас счастливыми. Да и вряд ли мы хотим, чтобы они видели нас насквозь, если уж мы сами боимся заглянуть в себя настолько глубоко. Верующие люди по собственному опыту знают, что восполнить эту потребность под силу только Богу. Но неужели Создатель по коварному умыслу обрек нас еще и на эти страдания, в дополнение ко всем прочим, чтобы мы искали Его, стремились к Нему? Скорее, одиночество – это естественное свойство нас как творений, подобно тому, как хрупкость – свойство стекла. Мы не можем быть полноценными без нашего Создателя. Нам нужно Его присутствие, чтобы заполнить пустоту и даровать нам вечную жизнь. На это многие с гневом возразят. Как же так? Почему Он создал нас такими несовершенными? Но дело в том, что мы можем быть совершенными. Господь не отказывает нам и в этом. Для этого мы всего лишь должны сделать шаг Ему навстречу, принять Его любовь, как Он принимает нас.

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Ты идешь вперед?
0: Не сдаюсь.
2: И не сдаешься. Молодец.
0: Привет.
2: Значит, все правильно делаешь, потому что самое время. Всем привет, ребята. 14 сентября сегодня. Середина сентября, 10 часов утра. Значит, мы в прямом эфире. И мы сегодня с вами будем говорить на тему сомнений. Вообще, всю неделю мы в том числе размышляем, ну, вот в этом контексте говорим о сомнениях. Истинно ли сказал Бог? С этого начался заход сатаны к Еве.
0: Да.
2: Он посеял семечко сомнения. И, собственно, до чего это все дошло?
0: Человеческая история начинается с вопроса. Да.
2: Сомнение начинается вообще мышление. И, в общем-то, свобода выбора в каком-то смысле начинается именно с сомнения.
0: Мне кажется, даже вот в детском возрасте самосознание, оно появляется вот примерно в возрасте 3 лет, когда тебе человечек маленький задает вопрос, а точно надо это делать? То есть до этого все, что говорят родители, это истина абсолютно непререкаемая. А вот начинается кризис 3 лет, когда типа нет, а я сама или я
2: вот,
0: сам.
2: То есть начало самостоятельности, вот этой свободы воли, собственно, с этого момента и начинается все. То есть это неотъемлемая сущность человека. Но, с другой стороны, сомнения в Боге, сомнения в плане духовном, религиозном, они обычно порицаются. То есть как это ты усомнился? Почему ты усомнился? Даже Иисус говорил. Почему вы усомнились, маловеры?
0: С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Все-таки, когда Фома попросил удостоверение того, что действительно произошло воскресенье, Иисус не осудил его, не сказал, ты что вообще, маловер, иди отсюда. Но он сказал, пожалуйста, вот раны, протягивайте руки.
2: В общем, об этом будем сегодня говорить. И у нас такие 3 вопроса. Как Бог относится к нашим сомнениям в нем? Наказывает ли он за них? Оставляет ли нас наедине с сомнениями, чтобы мы прошли это испытание веры, может быть, стали сильнее? Или он помогает преодолеть сомнения, являя какие-то доказательства?
0: Вот вопрос.
2: Каков ваш
0: Найдем
2: опыт, дорогие
0: ответ.
2: Друзья? Присоединяйтесь к нашему разговору и делитесь вашими размышлениями. Как вы думаете, как Бог относится к нашим сомнениям в нем?
0: Есть ли они у вас?
2: Да. У меня необычно началось это утро, я хочу поделиться. Я сижу, читаю, значит, готовлюсь к эфиру, читаю комментарии к Священному Писанию. Сегодня Евангелие от Иоанна будем читать. Вот. И вижу, жужжит меня телефон, краем глаза смотрю, и там наш поселковый чат, в котором там некая Ирина просит подвезти, машина не завелась. Вот. И я краем глаза смотрю, и я вижу, что... Ну, я так уже видел эту женщину в чате. Она... У нее какие-то практики вот эти вот индийские, загадочные. У нее видны по аватару, и в скобочках у нее Ишвара. То есть Ирина Ишвара. Какое-то имя, да, которое им дают, видимо, в посвящении каком-то. Вот. И я сижу и думаю... Надо, наверное, сделать доброе дело, надо подвести. Хотя я понимаю, что мне в другую немножко сторону, мне придется ее вести в самую жесть, в пробке. Но вроде как, ну, машина сломалась, человек,
0: доброта
2: надо помочь, да,
0: победила.
2: Надо подвести.
0: Угу.
2: И потом, знаешь, у меня возникает такая мысль, но ведь она Ишвара.
0: Не
2: она,
0: наша,
2: типа, не наша,
0: да?
2: Не своя, да, вражеская. Вот вскользь вот что такое пролетает в голове, и я тут же себя осекаю, думаю, тут что, это ерунда такая, причем какая разница, кому помочь. Вот. В общем, в итоге встретились, и ее с прекрасными 2 сыночками я довез до Зеленограда. Замечательно пообщались, светлейшие, приятнейшие люди. Угу. Вот. Но такой вот
0: в свою веру не пытались обратить тебя?
2: Нет, мы взаимно не пытались друг друга ни во что обратить, но договорились, что надо потом еще с семьями будет встретиться, попить чайку.
0: Ох.
2: Может, тогда будем пытаться.
0: Начнется битва гигантов.
2: Просто к тому, что как интересно устроен наш мозг. Вот я вроде либерал Либералович, я вроде, значит, за толерантность, вот это за все.
0: Толерантович.
2: Все равно в голове где-то на подсознании проскакивает свои, не свои. Вот где вот своим беспрекословно я бы помог. А тут, ну, какие-то, значит, сектанты.
0: Слушай,
2: типа.
0: Ну, вспоминается эпизод из Евангелия, когда к Иисусу пришла самарянка и просила помочь, и он ответил, ну, псам даже... А нет, это она как раз сказала, что даже псам объедки даются.
2: Да. Не, он говорит, нехорошо отобрать детей и бросить псам.
0: Ну, в общем, есть такие вопросики, да. Свои, не свои, но можно.
2: Это вот какая-то базисная история, деление на своих и не своих. Типа моя волна, не моя волна. То есть мой человек, не мой человек. Согласись, ты тоже так делишь?
0: А, делю или не делю? Ну, на самом деле, давай тебе ответную историю расскажу с сегодняшнего утра.
2: Опа, у нас с тобой какие истории из сегодняшнего утра.
0: Из сегодняшнего утра про своих и своих тоже. Говорит мне с утра дочь старшая: мама, отвези меня на электричку. А мне не в ту сторону. У нас зеркальные истории, да? Да, и говорю: а что тебе нужно? Она говорит: а я поеду в монастырь. Говорю: в какой монастырь? И с кем вообще ты собралась в монастырь? Я, говорит, на 3 дня договорилась поехать в монастырь послушницей.
2: Монастыринг – это же сейчас популярная тема у зомеров.
0: Вот, да, там, говорит, тебя будут кормить и поить, и давать кров. А за это ты будешь работать. Это вот такая, да, хорошая тема. Поеду, говорит, с мамой моего друга. Вот. Я говорю: ну, конечно, интересно. Значит, на мои мероприятия ты не ездишь в наши, так сказать, пенаты. А вот истина всегда где-нибудь не дома. Да? Нет пророка в своем отечестве.
2: Да уж.
0: Вот. И хотя мне было неудобно ехать в другую сторону.
2: И не хотела ты вовсе везти ее ни в какой монастырь.
0: Какой монастыринг вообще? Ну, что это такое? Вот, говорю, конференция «Возрастай» только что была. Почему ты туда не поехала? А вот в монастырь, значит, поехала. Он говорит: мама, не осуждай. Пришлось не осуждать. Вот такой
2: не
0: вот судитель, свой
2: не судим быть.
0: И чужой.
2: Вот опять же,
0: в своем,
2: да?
0: Нету, как
2: делим
0: бы, да.
2: Опять.
0: Но мы с тобой сегодня жмем друг другу руки. Да, мы пошли не по тому пути, который был самым простым, а тот, который был превосходнейший.
2: В общем, молодцы. Мы это все ведем.
0: Так, вопрос о сомнениях здесь мы должны поставить крючком, да, еще.
2: Не получается привязать. Просто молодцы мы. Вот. В этом часе, как всегда, дорогие друзья, мы будем читать новости, которые мы не могли не заметить. И будем читать Евангелие от Иоанна, которое я уже анонсировал. Сегодня у нас прекрасный эпизод про Иисуса, который сравнивает себя с добрым пастухом и рассуждает про овцеводство.
0: И будем, да, животноводство разное будем, да, обсуждать.
2: И Катя нам какую-то такую древнюю картину припасла.
0: Будем, да, ух, как всегда, нырять в глубину.
2: Да.

0: новый день со свободным радио.
1: Давай ты начнешь с новостями, а что я все время начинаю?
2: Вам рассказать какие-нибудь душещипательные новости,
1: пощипай,
2: да?
1: Пощипай нас.
2: Ну, например, очень важная новость касается каждого из нас. Слоны прошли классический тест психологии лучше, чем многие люди.
1: Вот. Ага.
2: Знаешь, какой?
1: Нет, слушай, а что за тест? Расскажи.
2: Есть тест на уровень самоконтроля. Называется тест обходного пути. Mm-hmm. Это эксперимент, когда нужно подавить желание двигаться прямо к видимой цели и вместо этого выбирать окольный маршрут.
1: Чтобы сохранить что? Ну, чтобы какую-то выгоду приобрести?
2: Ну, это тест на самоконтроль.
1: Ну, зачем а какой, каков
2: нам,
1: мотив?
2: Каков зачем
1: мотив?
2: Нам самоконтроль?
1: Да. А мотив вот в тесте какой должен быть для слона?
2: Чтобы понять, насколько он умеет вообще...
1: Это с точки зрения психологии. Для слона какой мотив, путь выбрать длинный?
2: Он запоминает, что напрямую не пройдешь, а надо идти вокруг. То есть есть прозрачная, например, преграда, а за преградой есть еда. Но есть обходной путь, где там через дырочку можно пройти. Вот как быстро человек это сделает и как быстро сделает животное. Ну, человек, понятно, что стеклянную преграду-то увидит, но ему посложнее, да, нужен тест. А вообще это тест на уровень самоконтроля. Это называется такой тест обходного пути. Ключевым испытанием стало то, что стенку ящика с едой делали прозрачной, несмотря на то, что еда была видна напрямую, слоны не бросались к ней сквозь преграду, а спокойно продолжали заходить через отверстие сбоку. Вот. Очень важный эксперимент. Вообще, способность подавлять импульс – это важный показатель когнитивного развития. Вот иногда говорят, что, ну, мы же просто животные, мы вот просто вот... Ну,
1: что
2: когда оправдывают определенное поведение, да, но забывают о том, что вообще даже животные могут контролировать себя.
1: А уж люди-то тем более должны вроде...
2: И, например... тех же собак тренируют дома не справлять нужду, например, да, а справлять ее на улице на прогулке. При том, что бродячая собака, ну, идет и делает это тогда, когда ей захотелось. Правильно? Она не будет думать, что вот под этим кустиком есть табличка, можно выгуливаться, а под этим... Но дома как бы ты тренируешь собаку. Поэтому даже собак тренируют, не говоря уже о том, что тренировать людей. Интересный факт, что вот показал эксперимент, что в пожилом возрасте слонам почему-то сложнее давалась адаптация к изменению ориентации ящика.
1: А у всех так? А в пожилом возрасте нам вообще
2: да,
1: сложнее адаптация дается.
2: Что указывает на возрастные изменения в работе мозга. Так что не только у людей, но и у слонов это есть. В общем, слоны молодцы, будь как слон.
1: Хорошо. Вообще человек от животного много чем отличается, но в том числе животное пытается адаптироваться к среде или погибает, человек адаптирует среду под себя. В чем разница?
2: Ну, нет, мы люди, животные социальные. Мы в любом случае руководствуемся мнением нашего общества, толпы, стада, как ни назови. Нам важно быть принятыми в социуме, поэтому мы не просто делаем все то, что нам пришло в голову, но мы соотносим то, что мы делаем, с мнением общественности. Как ни беги от этого, все равно к этому придешь.
1: Я вчера спас двух лягушек.
2: У тебя опять подвиги какие-то.
1: У меня еще одна история. Про животных просто заговорила. И вчера я чистил септик, а потом решил откачать колодец переливной второй и обнаружил там на большой глубине грустных лягушек, которые сидят на насосе и смотрят. Я поднял люк и смотрю, они мне прям в глаза посмотрели своими бусинками. Вот. И я думаю, у меня выбор откачать просто его, этот колодец, все равно, раз уж я занимаюсь, или попробовать их спасти. Я решил попытаться спасти. Ну, сидят они в колодце, они же погибнут.
2: Ой, нет, так невозможно, это же...
1: Они же белого света не видят, сидят в темноте там все время, как в темнице сырой,
2: да? Ты показал им лучшую вообще жизнь.
1: Я попытался выловить их с очком, но я не дотянулся, потому что там довольно глубоко. Не мог дотянуться. В итоге я заморочился, налил воды в этот колодец, чтобы поднять уровень с лягушатами, выловил лягушек. Я, в общем, Дед Мазай такой, только лягушачий.
2: Или Святой Франциск.
1: Я спас лягушек. И причем я наливаю воду и думаю, что я делаю? Почему я сейчас трачу полчаса своей жизни, чтобы спасти двух лягушек? Ну, зачем-то спас.
2: Слушай, ну я тогда про животных тебе историю прочитаю про святую.
1: Давай.
2: Сегодняшнего дня. Кстати, она ученица Франциска Ассизского. Да, святая из 13 века. Извините, сегодня отмечается день ее памяти. В католической церкви открываю мой бумажный перекидной календарь.
1: Да,
2: страдающий средневековье.
1: Бумажными вещами.
2: Да, звали ее святая Надбурга. Надбурга. Такая вот женщина. Она, знаешь, делала предпочтение все-таки людям перед животными. Вот ты спасал лягушек, а она пострадала за то, что отказалась спасать свинюшек. Да, вот такая чудесная католическая святая. Она небольшие делала чудеса, но значимые. Была она кухаркой в доме графа Генриха Ротенбергского. Хозяйственный граф вообще настоятельно просил кухарку все остатки еды отдавать свиньям. А добродетельная Надбурга игнорировала приказание это и вместо этого отдавала объедки бедным крестьянам. Графу это очень не понравилось, потому что, во-первых, он не привык к открытому неповиновению, во-вторых, свиньи вообще-то с появлением новой кухарки стали тащать. Вот, тащали. И в-третьих, факт, то, что он граф так много думает о каких-то свиньях, вообще его тоже беспокоил. И однажды ночью отчаявшийся граф подкараулил кухарку, которая снова несла поднос с объедками мимо голодных хрюшек. Тут вспоминаются глаза несчастных лягушек твоих. Но произошло чудо. Местное небольшое чудо. Вместо еды граф увидел на подносе опилки, а вместо бутылки с вином – уксус. Вот. Еды граф, соответственно, не сберег, но и версию о том, что она носит, понимаешь, драгоценные объедки, тоже не смог подтвердить. Но, возможно, это был просто неудачный день для засады. Тем не менее, это чудо не спасло святую Надбургу от увольнения, но жизнь ее продолжилась, стала она покровительницей трудолюбия. Вот, так что сегодня день явно твой, и святая Надбурга вместе.
1: Я францисканец практически.
2: Да, ну потому что ты...
1: Спас лягушек.
2: Смотришь на наших братьев мечников.
1: Может,
2: давай историю расскажи.
1: Даже, да?
2: Вот у тебя уже, ты уже занят. Тебе нельзя лягушек целовать.
1: Мне нельзя, ладно. Смотри, какая история интересная. В Австралии специально затопили 40-метровое судно, чтобы превратить его в подводный риф. Да, вот так. Решили,
2: так.
1: Нужно было создать искусственный риф. Зачем?
2: Зачем?
1: Это важный шаг на пути к восстановлению рыб и других морских обитателей, которые пострадали.
2: Чтобы у них там ночной отель, подводный отель получился.
1: Вот затопили, чтобы там колония, значит, кораллов какая-то, видимо, была, рыб, животных, растений.
2: Так, у тебя опять, да, защита окружающей среды.
1: Ну, ты себе представляешь, специально затопить судно.
2: Может, ненужный был какой-нибудь уже.
1: Ну, он старый, да, 62-го года, какой-то 40-метровый корабль. Он свое отслужил, но вот они нашли место специальное, где вот лучше всего это будет, и затопили его там.
2: 40-метровый, это, между прочим, большой корабль.
1: Да,
2: это
1: да.
2: Как 10, даже больше, 15-этажный дом, наверное, да?
1: Затопили, в общем, рыбки теперь довольны, живут в этом кораблике.
2: А у них какой-нибудь там тусич есть? Не знаю, музычку там где-нибудь себе ставят.
1: Там русалочки Тритон поселились.
2: А, ну вот это вот все правильно.
1: Это все про них, да.
2: Так, я тебе тоже про животных тогда расскажу. Животные клетки. Впервые ученые подсмотрели разговоры клеток по всему живому организму.
1: Ну, это нехорошо, во-первых, подслушивать разговоры.
2: Ну, они же не слушали именно, что они говорят, они смотрели, потому что они придумали, как это сделать. Метод буквально показывает, как клетки обмениваются сигналами секунда за секундой. Работа опубликована в журнале Nature, не лишь бы что. Это помогло животным увидеть, не животным, а людям. Люди, животные, ладно. Ученым. Животным, ученым. Да, переговоры клеток по всему телу живого организма в реальном времени. Технология разработана в медицинском институте Говарда Хьюза с помощью генной инженерии. Почти во всех клетках прозрачного организма создают флуоресцентные датчики кальция. Иона, который служит почти универсальным сигналом клеточного общения. Тебе очень интересно.
1: Обалдеть. Вообще.
2: Да, когда уровень кальция в клетке меняется, датчик вспыхивает. И это свечение можно зафиксировать камерой. В чем ценность всего открытия?
1: Вот, давай, практическую пользу нам вываливай.
2: Раньше ученые могли следить за сигналами клеток только в отдельном органе или небольшом участке ткани. А теперь сразу во всем организме. А это открывает путь к пониманию того, как разные системы тела координируют работу между собой и может помочь нам в изучении болезней, при которых этот диалог нарушается. Вот тебе практическая польза. А, когда мы не можем контролировать сигналы тела, надо понять, где ломается, mm-hmm. и вот этот как раз метод помогает.
1: Вот это круто. Ура. Ты знаешь, я когда был маленький, думал, что всякие вот эти вот сложные научные или сложные производственные штуки — это удел взрослых. Вот я вырасту и пойму, значит, как все это работает и устроено. Mm-hmm. Я вот вырос и все еще не понимаю, и все еще восхищаюсь вот этот заголовок, да? Или вот сейчас просто заголовок прочитаю. В Китае запустили крупнейшую в мире систему хранения энергии в соляных пещерах. Они хранят энергию в солевых пещерах.
2: Зачем?
1: Ну, надо же где-то хранить.
2: Действительно.
1: А вдруг пригодится энергия, а у тебя нету.
2: А что, пещерам-то пропадает, правильно?
1: И пещеры, опять же, заняты, и энергия хранится. Я не знаю, о чем конкретно речь, но вот просто вот вздумайся, да, хранить энергию в солевых пещерах.
2: А мы можем, на самом деле, только заголовки читать, и уже достаточно будет восторга. Вот, например, как тебе такой заголовок? 3 месяца регулярного употребления томатной пасты изменили работу мозга. Важное. Не восхищает?
1: Ну, ладно, окей. Ты любишь томатную пасту?
2: Вот не люблю, а она, понимаешь, помогает работе головного мозга.
1: А как она изменила? Вопрос. Как изменила? Может, к худшему?
2: К лучшему, да. Природные антиоксиданты в ней содержатся. И вот в эксперименте участвовали люди, которые ежедневно ели по 35 грамм томатной пасты и наблюдали эффекты.
1: Угу. Ладно. А, ты же правша?
2: Да.
1: У тебя есть в окружении левши?
2: Есть.
1: Тут подсчитали?
2: Дочь.
1: Вот, видишь, у тебя прямо в ближайшем окружении.
2: В очень ближайшем, да.
1: А, подсчитали ученые, в каких странах больше всего левшей.
2: Так.
1: Оказалось, в Нидерландах и в Соединенных Штатах. На 3-м месте Бельгия, там Канада и так далее.
2: Они в количественном или в процентном соотношении считают?
1: Ну, они считают в процентном от всех, да, кто умеет писать. 13% от Нидерландах людей.
2: И что это нам говорит?
1: Я думаю, что это говорит о том, о системе образования скорее, наверное. Потому что не переучивают. Вот. То есть это, конечно, не про генетику, это скорее про подход.
2: Так, но если мы будем продолжать читать заголовки, мы никогда не остановимся.
1: У меня последнее.
2: Хорошо, удиви меня.
1: Как всегда, у меня последнее из российских опросов.
2: Угу.
1: Ты готова?
2: Давай.
1: Я не уверен, что ты готова. 37% россиян покупают еду тайком и скрывают ее от близких.
2: Да ты что?
1: Нычки.
2: Сколько?
1: 37% россиян делают нычки дома с едой, чтобы не делиться с другими. Чипсы там, например, купил, спрятал.
2: Признавайся, ты делаешь так?
1: Нет, я не делаю.
2: А я делаю.
1: Вот, и ты туда же. Вот. Или сладости какие-то. Да,
2: да,
1: или,
2: когда ты покупаешь, соки. Прямо в магазине это и съедаешь, чтобы дальше не нести.
1: Даже до того доходит у тебя?
2: Да. Я не прячу, я...
1: Для себя. Я спрятал
2: себя. Я с собой. Несешь продукты, а что-то по дороге съедаешь. Вот так что я в этой, да, статистике участвую. Угу. 37% это почти 40. Почти
1: а
2: половина.
1: 40 это почти 50. А 50 это, в принципе, уже...
2: Каждый второй, да, все. Это я. Вот раз, два, рассчитайся.
1: Я не прячу, ты прячешь. У меня жена покупает продукты. Может, она прячет?
2: Вот ты и спроси.
1: Я знаю, что она говорит, это нельзя есть. Это на завтра. А это на выходные.
2: А это на Новый год.
1: Да, это на Новый год.
2: Это скоро начнется.
1: Вот это моя жизнь. Я не могу съесть продукты. Я должен спросить разрешение сначала, можно ли съесть продукты.
2: Тяжелая у тебя жизнь.
1: Вот так я живу, да. Ладно. Слушаем, как всегда, в этом часе музыкальные новиночки. Вы уже заметили, уже кое-что послушали. И продолжаем. У Стефа вышла новая песня.
2: Да. Молодец.
1: Называется она «Отменил полеты». Давайте послушаем.
2: Давай.
1: Почему он отменил полеты?
2: Летим.

0: Темные зимние ночи были потрачены не зря, не на сон, короче. Все будет очень лучше, чем сегодня было. Смотри почаще на небо, ведь в Боге сила.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: свой день со свободным радио.
1: Итак, мы открываем Священное Писание, Евангелие от Иоанна, 10 глава. И я прошу мою дорогую коллегу прочитать с 1 по 21 стих.
2: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорит им. Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило передо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, потому овцы не свои. Которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова не бесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?»
1: Вот мы зациклились снова, да? То есть мы здесь в конце, в самом, возвращаемся к нашему прошлому сюжету про исцеление слепорожденного человека. Угу. Нам автор напоминает, что это все те самые дни, в которые происходят эти вот беседы и эти дискуссии. И здесь мы встречаем проповедь Иисуса, где он активно использует метафору овцеводства, животноводства, которая была понятна для его слушателей. Но я хочу предупредить, что не стоит, наверное, делать из нее такую абсолютную метафору. То есть не стоит вот взять вот это вот овцеводство и попытаться применить его к Иисусу, к церкви. Мне кажется, он здесь использует какие-то элементы для иллюстрации только. Вот невозможно сделать эту метафору абсолютной. Вот. Ну, смотри. Например, одна из этих метафор в том, что я, говорит он, ну, есть там двор был такой, да, каменная такая вот ограда, и вход, вот, в дверей, двери иногда были, иногда не было, иногда сам пастух был дверью, потому что он располагался, ну, приглядывал, чтобы никакая овца не убежала, вот, и он говорит, что кто входит, тот свой, кто не входит, тот вор.
2: То есть овцы должны были пройти мимо пастуха. Таким образом, он дверью и становился, правильно?
1: Ну да, в общем-то. Я дверь овцам, вот это вот.
2: То есть ты скажет. Должен подойти к пастуху, чтобы понять, куда вообще надо двигаться.
1: Вот, поэтому тот, кто входит дверью, вот, тот... Ну, точнее, кто входит дверью, тот свой. То есть вот он говорит, что тот, кто залезает через, это вор и разбойник. Даже если это был общий двор, где были разные стада, такое тоже бывало, свой должен был войти и позвать своих овец. И овцы из его стада знали его голос и собирались к нему. А которые ну, не знали его голос, они оставались. И вот я читал в комментариях, что таким образом разные пастухи могли своих овец на ночь оставлять в одном едином загоне, чтобы ночью никакие хищные звери, значит, их не поймали, не растерзали. А как мы понимаем, тьма такая, да, что хоть глаз выколи, и там действительно, если они на поле, не убережешь. Они, во-первых, разбредутся, ты их не увидишь просто в темноте. А mm-hmm. во-вторых, ночью как раз активизируются ночные хищники, как мы знаем там.
2: Волки.
1: Волки, например. Да даже, ну, кошачьи там, например, тоже ночью охотятся в основном. Угу. Потому что у них есть преимущество. Они в темноте видят. И у них обоняние хорошее. Вот, поэтому они...
2: Они еще быстро бегают.
1: Перетаскают. Лисы, угу. ну, лисы это куры там, да, они таскают. Волки в данном случае, какие-нибудь, да львы какие-нибудь даже. Да. Все они ночью активизируются. Поэтому в загонах оставляли, чтобы их сохранить. И вот, опять же, свой пришел, позвал утром. Вышли те, кто знает его голос, он их забрал. Потом опять свой пришел, позвал. Но я говорю, это не абсолютная метафора. Да? Угу. Потому что, ну, так, как бы, что, много пророков каких-то разных, что ли, которые собирают свои кусочки. Нет. Вот здесь Иисус именно говорит о голосе, что они знают голос. И себя он называет тем самым пастухом, чей голос знают его овцы. То есть он говорит, мои меня услышат. Те, грубо говоря, ну, кстати, это можно использовать для подтверждения учения о призвании, да? Угу. Те, кто призваны, те, кто вот Господни, они пойдут, а остальные, ну, значит, не
2: призваны. Это вечное, да, противостояние.
1: Вот. Но он, опять же, противопоставляет себя своим вот этим оппонентам. Он говорит, мои меня слушают, вот вы беситесь, что люди ко мне идут? Да, к нему шли, там и после исцеления многие обратились к нему, и это очень раздражало религиозную верхушку. Он говорит, а я пастух, и они меня слышат и идут за мной, вы с этим ничего не поделаете. Вот. А, соответственно, тот, кто залезает и крадет, он называет его вором, тут, не знаю, можно даже с сатаной ассоциировать, да, потому что он же обычно... приходит, чтобы украсть. Украсть, убить и погубить.
2: Ну, так и есть. Вот мне интересно то, что говорится, что ученики опять ничего не поняли. Да, то есть вроде бы все понятно. Мы эту притчу используем даже в воскресной школе. Mm-hmm. Вот, да, все об этом говорят, и все вроде бы понятно, таким языком понятным. Иисус ведь и использует эти метафоры для того, чтобы попроще сказать. При этом, говорится, сию притчу сказал им, и они не поняли, что такое он им говорит. Mm-hmm. Такие умные ребята, что приходится повторно.
1: Ну, это вот мы с вами, на самом деле, да, тоже смотрю в книгу, вижу, ну, сами знаете, что.
2: Да.
1: Вот, и они не поняли. Он опять говорит, и опять называет, я есть дверь. Вот, кто через меня входит, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажит найдет. То есть, кто через меня проходит, тот в безопасности и окружен заботой. Вот, то есть, о том я забочусь, как о пастве. Вот. Опять же, он опять противопоставляет. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы о вас позаботиться, да, чтобы вы имели жизнь, то есть не были съедены никаким вот этим хищником и имели с избытком, то есть вот эта пажить будет у них. И говорит, что он добрый пастырь, который даже готов положить жизнь свою за овец. Здесь он уже переходит к пророчеству о том, что он положит свою жизнь за своих овец. А своих оппонентов религиозных он называет наемниками, которые заботятся о том, чтобы нажиться, заработать денег. Да, и ведь действительно религиозная верхушка того времени наживала и зарабатывала хорошие денежки на этом. Что, судуки и бедные жили, что ли? Да нет, они, ну, знали, как воспользоваться своей религиозной властью, где надавить, где сманипулировать, ну, как-то, где что-то подтасовать. Они пользовались религиозной и политической властью для этого. Вот, поэтому он их обвиняет в том, что они наживаются, они наемники, нанятые, деньги они за это получают. А на самом деле на овец-то им все равно. И если какие проблемы настанут, они убегут. Они бросят. Вот. А себя, он говорит, я как раз настоящий овец, который знает своих овец, и овцы знают его голос, и он готов даже погибнуть, чтобы защитить. Собственно, так он и сделает. Чтобы искупить своих овец, он пойдет на крест.
2: Да, это вот искупающая жертва, она, конечно, резко как бы противопоставляет все, что делает и говорит Иисус, от того, что делают и говорят религиозные лидеры, да, и вот этот образ наемника, который оставляет при первой же, в общем-то, неудобной ситуации, ну, да, свою паству, резко вообще противоречит тому, что делает Иисус, да, когда искупление словом, рожденным прежде создания мира, угу, да, создается на Голгофе. Да, вот эта арка закрывается, да, когда у Иоанна, да, начинается с того, что слово рождено, им рождается мир,
1: и оно родилось,
2: это
1: в мире.
2: Искупающая жертва, которая приходит на Голгофе. То есть вот такая закрывается удивительная история.
1: И Иисусу было как будто бы недостаточно того, что он уже пошел на такой конфликт и уже обвинил своих слушателей, вот этих вот религиозных лидеров, в том, что им по барабану на самом деле на паству, они заботятся только о том, чтобы нажиться и в случае чего сольются. Вот. Он даже обостряет еще конфликт. Он говорит, что у него есть и другие овцы, которые не с сего двора, и, видимо, его слушателям было понятно, что он имеет в виду, что двор — это Израиль. Он говорит, но у меня есть и другие овцы, и мне и тех надлежит привести. И они тоже слышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Здесь Иисус пророчески уже объявляет о том, что он создает какой-то некий новый народ, который будет включать в себя частично и израильтян, и евреев, и каких-то других овец, которые не принадлежат этому народу. И это революционная мысль.
2: Абсолютно непонятная, я думаю, тому времени и долго как бы стоявшая особняком, потому что, конечно же, Израиль думал только о спасении себя.
1: Ну да.
2: Да, и Бог Израилев.
1: Боги национальные,
2: да?
1: Же были. Тогда все боги были, да, так или иначе национальными.
2: Поэтому разговор о том, что есть какие-то еще овцы, то это вообще непонятно.
1: В смысле какие, да? Вот. Но надлежит создать вот этот новый народ, и будет один пастырь. И дальше он уже пророчествует снова о том, что ему надлежит потерять жизнь, но снова принять ее, снова обрести. И здесь он называет себя Сыном Божьим, потому любит меня Отец, говорит он, да?
2: Угу.
1: То есть снова он поднимает, у него каждая речь начинается, как будто вот она вот все выше, выше, выше, выше, да, и здесь он уже на самую высокую точку забирается, говорит про Небесного Отца и про то, что возможно, вы планируете меня убить, ребята, но это не ваши планы, я иду добровольно на это. Но более того, я получу свою жизнь обратно, потому что это предусмотрел Небесный Отец. Ну, тут, конечно, их просто, наверное... Короче, это все злит.
2: Что вообще происходит?
1: Вот, но это вызывает распри между иудеями, потому что, опять же, часть, которая изначально против него настроена, говорит, ну вот, посмотрите, ну безумствует же, что за ерунду он такой говорит. А кто-то все-таки говорит, нет, это небес, потому что он свои слова подтверждает делами. Кто еще может очень открывать слепым?
2: Да, гораздо громче слов звучат дела. Так что Иисус не просто делает заявления, но он их подтверждает тем, что совершает. Его поступки говорят гораздо громче. Ну а мы с тобой будем на картины смотреть.
1: Уже опубликовал?
2: Да, сегодня у нас самое раннее христианское искусство. Это живопись катакомб. Вообще христиане изначально хотели противопоставлять себя господствовавшей в то время языческой культуре поклонения идолам, да, поклонения изображениям. И, конечно же, мы знаем, что в это время искусство Греции, искусство Рима было на очень высоком, конечно, пьедестале. И изобразительное, и скульптурное, вообще... Потом в Возрождение, когда это все заново открывали, восхищались и говорили, какая же была красота, как же мы это потеряли. Но вот первые христиане, конечно, себя противопоставляли этому искусству, не хотели делать никаких изображений. Ну, кроме того, конечно, иудейская традиция здесь способствовала, да, что не сотвори себе никакого образа кумира или идола. Поэтому долгое время не было вообще никаких изображений. Примерно во втором веке нашей эры начинают появляться первые изображения, и это живопись катакомб, то есть первых христианских убежищ, где находились и останки мучеников, да, на их могилах собирались уже христиане, почитали своих умерших и делались... первые богослужения именно там.
1: Удивительно, да, что ты сидишь в катакомбах, ты спасаешь свою жизнь, а вот все равно творчество, искусство и там, да, находится. Ну,
2: стали украшать,
1: роста.
2: Конечно. Это были украшения, сначала просто растительные орнаменты различные, а затем стали делать изображение доброго пастыря. Вот как писал протоиерей Александр Шмеман, ранняя церковь не знала иконы или образа в ее современном догматическом значении. Начало христианского искусства – это живопись катакомб. Она носит символический характер, склонна изображать не столько божество, сколько функцию божества. И добрый пастырь катакомб – это не образ, но и не символ Христа. Он зрительное ознаменование той мысли, что Спаситель спасает. Поэтому, например, в образе доброго пастыря не стоит искать портретных черт Иисуса. В принципе, изображение пастыря было традиционно даже для античного искусства. И это не портрет поэтому Иисуса, а аллегорический образ. И мы видим его наравне с изображением рыбы, того самого Ихтиса. Да? И опираясь на вторую заповедь в Исходе 25, которая предостерегает людей от создания образов для поклонения, ранние христиане не изображали Иисуса Христа, чтобы не поклоняться Иисусу Христу.
1: А потом забили и стали иконы рисовать.
2: А потом что-то пошло по-другому, да? Вот, поэтому у нас есть изображение доброго пастыря. Мы его опубликовали в наших соцсетях, где это возможно. Причем сразу две у нас, да, картины. Добрый пастырь, несущий на руках, вернее, на плечах ягненка и козленка. Заметьте, что не только овечек первые христиане изображали, но в том числе и козликов, потому что какая разница, кого пасти, кого нести. Хотя есть у нас место в Евангелии от Матфея, где Иисус отделяет овец от козлов, и нам кажется, что козлики – это плохие, да, а овечки – это хорошие. Но вот здесь пастырь несет на плечах точно так же и козленка, которых, конечно же, употребляли точно так же в пищу, как и овечек.
1: Я поэтому с этого и начал, что не стоит это рассматривать как абсолютную метафору, потому что пастырь...
2: Наш разговор о разделении на своих и чужих – начало-то мы,
1: кстати, а? Кстати, да,
2: арка
1: закольцевали тоже. Не стоит рассматривать это как вот просто такой слепок, знаешь, реальной жизни, потому что пастухи-то их пасли-пасли, а потом их и в жертву приносили, и кушали потом, да? Но Бог не для этого нас с вами как бы пасет и дает нам пажить, чтобы потом сожрать. Поэтому это не абсолютная метафора, это только вот такие мазочки и образы. И в данном случае, поэтому неважно, козлы и овцы.
2: Да, совершенно... Точное твое, да, упоминание о назначении этой жертвы, да. И, кстати, вот в классическом античном искусстве вот образ пастыря, где, собственно говоря, он несет овечку в жертву богам, да, это вообще образ Гермеса. Да, Иисус же, являясь нашим пастырем, сам приносит себя в жертву. То есть это такая удивительная метафора, которая соединяет два в одном. Да? То есть он приводит овец к Богу, принося себя в жертву. И вот та самая история, которую тоже многие комментаторы видят как бы прообразом. Жертва Авраама, Исаака, да, и жертва Христа, когда Иисус становится сам этой жертвой, которую приносит для Бога.
1: Спасибо.
2: Вот такая у нас сегодня, да, история, такая потрясающая тоже картина, фреска из римских катакомб.
1: Видно, что очень древняя.
2: Каликста, да, это примерно третий век нашей эры. Самые первые изображения, которые есть у нас, украшения фрески из катакомб римских.
1: Спасибо, наш искусствовед. Штатный искусствовед, Катя.
2: Самопровозглашение. У меня образование историческое, попрошу.
1: Да, так ты же еще какие-то курсы там заканчивала, что-то там такое, да?
2: Давай.
1: Это вообще искусствовед у нас. Вообще образованные умные люди у нас тут работают, между прочим.
0: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: И снова они.
2: Вы про нас еще не забыли?
1: Вы думали, наконец-то музыка будет немножко, но нет, снова они. Про сомнения мы говорим сегодня. Как вы считаете, допустимо ли вообще сомневаться в вере, сомневаться в Боге, я имею в виду? Вот так вот усомниться в Боге, это нормально?
2: Ну, а что ты имеешь в виду сомнение? Это такое экзистенциальное, типа, нет у тебя?
1: Типа, а есть ли вообще ты? Или, может быть, мы выдумали все?
2: Такое сомнение? Или
1: такое.
2: Сомнение в благости?
1: А любишь ли ты меня? Или, может, тебе вообще все равно на меня? Может, ты демиург злой создал и смотришь, как мы тут ковыряемся? Может
2: то
1: быть, так.
2: Есть такие градации, да?
1: Первое... В существовании, в характере.
2: Да, и в доброй воле
1: относительно
2: меня. В доброй воле,
1: там, не знаю, в плане. Может быть, или сомнение в том, а правильно ли мы вообще все поняли? Может быть, ты вообще не это имел в виду, Бог? Может, это мы все неправильно интерпретировали?
2: Угу. Страх того, что мы не на том вообще пути стоим, например. Да. Да? То есть эти три разных вида сомнения можно наверное, не ставить в какую-то пирамиду или градацию, они просто есть, угу, как три таких облака. Полное отрицание существования Бога, угу, как атеизм.
1: Да. Да,
2: когда говорится, что нет ничего, что вообще может быть. То есть это вот сомнение, которое скорее отрицание.
1: Угу.
2: Второй пласт – это агностицизм, сомнение. Когда да, что-то есть,
1: что-то, ему точно до нас дела нет.
2: Оно индифферентно, что-то есть помимо нашей воли, да, существующее, какие-то процессы идут, что-то действительно происходит необъяснимое, но это к нам не имеет, угу, отношения. Такие вот деизм, да, был популярен,
1: да, да, да,
2: кстати.
1: И третий вид – это да, Бог есть, да, у него есть какой-то план касательно нас, но, возможно, мы все не так поняли. Или конкретно я не так понимаю.
2: Или что он на самом деле не сильно добр по отношению ко мне.
1: Так.
2: То есть, может, планы есть, но мне он не нравится. Этот план не для, mm-hmm, меня. То есть Бог творит какие-то свои дела, да, в отношении, mm-hmm, моей жизни, но это не лучшее. Да, вот хочу я, например, ну, не знаю, что-нибудь, вот представь, что я хочу. Дом. Дом такой вот, да, но Бог мне не дает дом, потому что Бог такой злой.
1: Ну, и либо ему просто все равно. Ну, как бы, есть ты, ладно. У него есть какие-нибудь... Значит,
2: это другой пласт
1: талантливые
2: сомнений.
1: Талантливые служители какие-нибудь, замечательные, сильные, светлые люди. А ты, ты кто такой вообще?
2: У меня никаких вообще хороших вариантов нету. Я так себе. Вошь. Блоха.
1: Да.
2: Лягушка. С грустными глазами.
1: Да. Но даже до лягушки иногда может быть кому-то дело, согласись. В жизни тех лягушек... Я
2: ты
1: был
2: богом,
1: божеством,
2: да,
1: который вытащил их из вечной тьмы на свет Божий.
2: Ой, ты знаешь, я один раз задала вопрос такой из практической психологии в группе. Какое ваше любимое животное? Все рассказывали про любимое животное.
1: Кошка!
2: Вот, например, какое у тебя любимое животное? Сложный вопрос, ладно, не отвечай.
1: В гастрономическом плане?
2: Видишь, как? Одна женщина сказала, крыса. Я говорю, а почему крыса? Потому что для крысы ты как бог.
1: Как интересно.
2: Такой интересный ответ был, да? Что вот такой вот любимый живот. Потому что я для него бог. Вот ты был богом для лягушек сегодня, вчера.
1: Так что, ребят, мы задаем вам такой вот вопрос. Допустимо ли какие-либо сомнения в боге? Разных видов. Вот мы просто накидали, перечислили, да? Может быть, иногда... Вот возникает такая мысль. Бывает с вами вообще такое? Вы вообще иногда сомневаетесь? Бывает с вами такое, что вы иногда думаете, вот едете в церковь и думаете, а что я вообще сейчас делаю? А
2: лучше...
1: зачем я вообще все это делаю?
2: А у меня встречный вопрос. Друзья, а бывает ли такое, что вы вообще никогда не сомневались? Вот напишите нам тот, кто никогда в жизни не испытывал сомнений в Боге. Вот мне интересно такого человека услышать.
1: В общем, в любом случае, пишите. Сомневаетесь вы, не сомневаетесь вы. Напишите нам, пожалуйста, давайте об этом поговорим. Пока все-таки музыку послушаем, ну, хватит уже
2: пой,
1: болтать сколько
2: пой,
1: можно.
2: Ласточка,
1: да?
2: Пой, ласточка, пой.

0: «Утренний движ» на Свободном радио.
1: Опубликовали голосовалочку в Телеграме и ВКонтакте. Сомневаетесь ли вы в Боге и в его доброте? С двумя вариантами ответов. Только
2: какие
1: два варианта
2: же варианты?
1: Ответов.
2: Расскажите, пожалуйста.
1: Да, иногда задумываюсь, а есть ли вообще Бог? Или, может быть, мы все это выдумали? И второй вариант. Нет, я никогда не сомневаюсь, потому что сомнения убивают веру.
2: Ну вот смотри, у тебя в твоем варианте ответов уже зашита как-то...
1: Подсказка.
2: Подсказка, да. Собственно говоря, как отвечать-то? Как вот отвечать на такие вопросы?
1: Если вам не нравится мой опрос, напишите
2: свой
1: вариант. Напишите в наш чат или в личку радио. У нас уже есть сообщение, почитаем чуть попозже. Я увидел, не пропустил ничего.
2: Да, потому что у нас ВКонтакте, например, есть еще канал. Не просто группа ВКонтакте есть, а еще канал Свободного радио.
1: Нам мало, мы еще больше хотим.
2: Да, мы больше историй хороших и разных мы хотим. Да, и там мы тоже опубликовали этот опрос с вариантами ответов. Да, задумываюсь, и нет, не задумываюсь. Вот так вот. То есть вы сомневались ли в Боге когда-нибудь или его доброте? Да, сомневался? Нет, не сомневался. Вот так. И заходите там, тоже можете проголосовать. Там тоже
1: можете
2: уже есть
1: по-разному
2: ответы.
1: Проголосовать. В Телеграме так, а ВКонтакте так, опять чтобы же окончательно сбить нас с толку.
2: А мы будем гадать, дорядить, что вообще сие означает.
1: Хорошо, попозже обратимся к вашим комментариям и к результатам голосования. Пока что давайте прочитаем несколько отрывков из Священного Писания. Вот, например, мы встречаем в самом начале Евангелия от Луки такого замечательного героя, как Захария. Это священник, это отец Иоанна Крестителя. А в преклонных годах, который уже никак не должен был бы стать отцом, но вот Господь посылает своего человека, скажем так, да, через эту семью, и именно в преклонных годах, чтобы подтвердить чудесность его рождения. Что-то нам эта история напоминает, да?
2: В Ветхом Завете такие тоже истории случались.
1: Собственно, Авраам и Сара, например. Или была бесплодной Анна, да, у которой родился Самуил.
2: Самуил, да.
1: Вот. Смотрите, как, да, интересно получается.
2: Случаются такие чудесные рождения. Но я, да, знаю, и в наше время такое происходит.
1: Именно чтобы подчеркнуть особенность этого человека, богоизбранность этого человека, да? И вот Иоанн был действительно богоизбранным человеком. Он был тем самым перерождением Илии, если хотите, как говорил Иисус про него.
2: Ну, люди почитали его, да, за Илию. Иисус его назвал тоже как образ.
1: Голос глашатая в пустыне, да? Вот. И вот, значит, мы читаем Евангелие от Луки в первой главе. Пропускаем начало, 18 стих, и сразу же. «И сказал Захария ангелу». Вот его, собственно, сомнение. «Почему я узнаю это? Ибо я старый, и жена моя в летах преклонных». Он высказал сомнение вслух. Ему ангел является святая святых на минуточку. Уж где-где, да, там уж не надо было бы сомневаться в божественности.
2: Туда никто другой явления не проникал бы, кроме божественного.
1: Да. Да. И ангел говорит, что будет, значит, у тебя сын, и он будет там велик, в очах Господа, вот это все. И Захария сомневается, он говорит, слушай, ну, какая-то ситуация неловкая. Наверное, ты что-то не того кого-то выбрали вы, да, потому что я старая, жена моя в летах преклонных. Кстати, я вспомнил сейчас, Моисей же тоже ведь сомневался в Божьем избрании. Бог говорит, я тебя выбираю, иди и спаси мой народ.
2: Он
1: говорит,
2: я разговаривать не умею.
1: Да, я что-то не очень-то говорю, да и вообще, как бы, я не тот человек, которого ты должен выбрать. Сомнения даже у таких, как Моисей, уж даже сказать-то неловко, да. Вот, ангел говорит ему в ответ, я Гавриил, предстоящий пред Богом. Мол, ты вообще понимаешь, с кем разговариваешь? И послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. То есть я, говорит, перед Богом вообще-то предстаю в его присутствии, да? То есть он заявляет о своем, так сказать, высоком статусе и говорит, я послан с тобою говорить. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Ну и так и происходит.
2: То есть это сомнение, если использовать нашу таблицу, которую мы сами придумали в самом начале, вариантов сомнения, это будет у нас сомнение
1: в плане
2: в благости, да, вот в том, что Бог придумал хороший какой-то вариант.
1: Так, Бог — это не очень хорошая идея. Мы не сможем его родить, потому что мы уже в преклонных годах.
2: Да, то есть это не сомнение в существовании Бога, это не сомнение в том, что Бог вообще заинтересован в тебе, это сомнение в том, что у Бога есть добрые намерения относительно тебя.
1: Как говорили миссионеры в 90-е, у Бога есть план. Замечательный план для твоей жизни. И как Господь реагирует на этот отказ, по сути? Захарий фактически отказывает ему.
2: Но вообще последовало наказание, если уж на то пошло. Прямо прямое наказание. Получается, человек лишается дара речи. Не можешь хорошего ничего сказать, молчи вообще.
1: Да, в случае с Моисеем Бог его напугал. Да, он говорит, ты вообще понимаешь, с кем ты разговариваешь? Я даю там голос там бессловесным, там, да, или что-то такое. И потом он ему это страшное знамение с рукой за пазуху, покрытую проказой, да, дает. То есть он ему как бы показывает, кто он есть и с кем он разговаривает, и подчеркивает, что если я взялся за дело, я сделаю его нормально.
2: Ну, а вот в случае с Авраамом и с Сарой, которая рассмеялась, да, когда услышала, в принципе, никаких наказаний-то
1: не последовало.
2: Да? Да.
1: Вот, а с Захарией небольшая санкция. Но, опять же, не было здесь, нет отвержения. Ах, раз ты так, я изберу себе другого.
2: Не буду тогда ничего делать.
1: Да, просто не веришь мне. Или там какое-нибудь пожестче наказание, и умер Захария, и не мог встать, там, а жена его уже была беременна. Ну, например.
2: Ужас, чудесным образом. Какие-то мне рассказываешь.
1: Но нет, это временная санкция, как знамение. Ты будешь молчать, пока не увидишь, как реализовалось то, что я задумал.
2: Угу. То есть вот сомнение в благости Божией, оно может последовать за этим сомнением определенные последствия для тебя, но может и не последовать. Опять же, у Бога всегда есть какие-то варианты развития событий. И нам четкую, наверное, алгоритмическую такую таблицу не построить, чтобы нам было сразу все понятно. Ну, Бог вот в коробочку он не помещается.
1: Да, он по-разному реагирует. Вот здесь вот так вот реагирует, да, как знамение такое дает. И все сбывается, собственно, мы читали. Дальше, кто не читал, проспойлерим. Родился
2: Читайте.
1: У них сын.
2: Да, ладно.
1: А Захария обрел дар речи. И как он сказал, Иоанн, имя ему.
2: И имя даже написал.
1: Написал. И потом, да, только обрел дар речи. Значит, давай следующий отрывок из Писания. Это Евангелие от Матфея, 14 глава.
2: Ты прям сразу все хочешь рассказать.
1: А времени мало у нас.
2: Как?
1: Да? Или что, или прервемся?
2: Надо же людям дать подумать, высказаться на эту тему. Ну, ладно, уж ты сказал А, говори
1: да,
2: Б.
1: Давайте пробежимся.
2: Конечно.
1: По отрывкам. У нас же ток-шоу, как мы
2: да.
1: с
2: Мы уже выяснили.
1: Будем токать тогда.
2: Только ток.
1: Вот. Евангелие от Матфея, 14 глава. Один из излюбленных отрывков вообще для всех. Мы с тобой не так давно читали у Иоанна, да, этот момент. Момент с лодкой. А лодка была уже на середине моря. И ее било волнами, потому что ветер был противный, мне нравится. Ну, противный ветер, все мы знаем, как это бывает.
2: Супротив.
1: Вот. В четвертой же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Ну, правда страшно. По морю кто-то идет, ну, прикинь.
2: Ходят тут всякие.
1: Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я. Не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Пошел! Но, видя сильный ветер, испугался. И, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня». Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли в лодку, ветер утих. Вот такой сюжет. Здесь Петр не сразу сомневается, да? Сначала Петр верит.
2: Прямо идет, да, и вера его поддерживает даже на воде. Кто пробовал стоять на воде, тот знает.
1: Не получается.
2: Не работает.
1: Вот. У Петра получилось, потому что Иисус его пригласил. Иди, у тебя получится, давай. Но потом Петр видит обстоятельства и начинает сомневаться, начинает тонуть. Вот как Захария сразу про обстоятельства, да, или как Моисея мы вспоминали, сразу про обстоятельства. Я не умею говорить, я слишком старый, ничего не получится. Здесь Петр тоже смотрит, ой, а как это я иду-то? Ведь это же вода.
2: Она же не держит.
1: Да.
2: И кто у меня тут держит?
1: У нее же плотность меньше, чем у моего тела.
2: И начинает, физика.
1: Да, начинает тонуть. Вот.
2: Ну и тоже, вот какая реакция Иисуса на это сомнение? Он говорит, ну и тони тогда. Что у тебя вообще? Веры нету. Получай, поверь.
1: И утонул Петр, и не стало его.
2: Конец истории, да.
1: Но нет, он руку протянул, вытащил его и, однако, пожурил. Маловерный. Зачем ты усомнился?
2: Показал на источник проблемы, на самом деле. Потому что спасение пришло, и на будущее все мы знаем, что держит человека на поверхности. Так что держитесь за эту руку, говорю я нам с тобой. И всем, кто нас слышит. Так что это всегда рядом помощь.
1: Ну, давайте третий отрывок прочитаем. Тоже любимый многими отрывок Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 24 стиха открываем. Это про Фому, про нашего дорогого. Иисус, значит, является учеником, с ним беседует, а вот Фома же, один из 12, называемый Близнец, ну, очевидно, у него был брат-близнец, про которого мы ничего не знаем.
2: Ерема, наверное.
1: Точно, раз Фома и Ерема, да. Не был тут с ними, когда приходил Иисус. Не застал, то есть он не был свидетелем. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. Он не видел, а он сомневается, что это был Иисус. Говорит, ребят, вы, наверное, что-то напутали. Это какой-то самозванец. Если вот я не проверю сам, эмпирически, я не поверю. После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, и подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему, Господь мой и Бог мой. И Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, но блаженны не видевшие и уверовавшие. Вот третий вариант.
2: Вообще, сомнений. Да, мы даже про это успели чуть-чуть с тобой сказать в самом начале, потому что история у всех на слуху, да, и вообще называют Фому эпитетом,
1: Фома
2: награждают, да,
1: мол, неверующий.
2: Как Фома, да? Да, как будто он реально неверующий вообще. Потому что неверующими мы людей называем, когда они вообще не верят в Бога. Да, и поэтому Фома неверующий, это прям какое-то клеймо.
1: А он, кстати, был верующим. Просто он сомневался, что конкретно это был Иисус. Мне кажется, он говорит, я вложу, вот, давайте я проверю, он ли это или не он.
2: Да, то есть его, опять же, в нашей вот градации неверия или сомнения можно отнести ко второму, наверное, сегменту. То есть он знал, что Бог есть, Бог существует, да, но он не был уверен, что конкретно это тот самый воскресший Иисус. Да, то есть, который ходил с ними, который имеет вообще связь с каждым из апостолов, знает его по имени. Да, то есть, вот это сомнение в том, что тот, кто перед ним, это действительно Бог, знающий его. Вот, это вообще сомнение серьезное, мне кажется, важное для рассмотрения. И вот как Иисус на это реагирует, тоже очень важно, что он, опять же, не просто отрицает этого человека, как вообще ценность.
1: Что-то типа слабак. Усомнился, да? Все теперь.
2: Да. Ты не меня не знаешь. Кто ты вообще для меня? Ты вообще не из нашего стада, не из нашего муравейника.
1: Иди к козлам туда.
2: Вот. А на самом деле Иисус, так же, как Петру, протягивает ему руку, только рука уже...
1: Да, рука пронзенная.
2: Да, пронзенная. И говорит, ну смотри, вот тебе, ты хотел удостовериться, и ты видь, вишь и внемли. Да, и как раз Фома и отвечает, Господь мой и Бог мой. Единственное, что он может ответить в этот момент.
1: Исправляется.
2: Признает Иисуса Господом, исповедует его устами и сердцем.
1: И в Священном Писании есть еще, конечно, другие примеры сомнений, и каждый раз по-разному. Ну, нет единого рецепта, да, сомнений и реакции Бога на эти сомнения, но, конечно, все равно вера — это главная ценность. В Ветхом Завете очень много на этом, да, то есть там герои веры, типа вот доверился Иисус Навин Богу и победил, доверился Давид Богу и всех победил, всех уложил на лопатки. Вот, то есть вера как главная добродетель, главная ценность, а сомнение как что-то такое позорное.
2: Да, но вот получается, что Иисус это позорное сомнение не наказывает, да, да, а он да. его принимает как Ой. Наше право.
1: Слушай, а ведь в Ветхом Завете тоже, несмотря на то, что он такой суровый, Бог далеко не всегда это наказывает. Есть, кстати, моменты очень такие неприятные, никто их не любит. Вот, например, когда ковчег везут, и один из тех, кто ковчег перевозит, ковчег начинает падать, он его рукой схватил, чтобы не упал. И тот, значит, погибает замертво, потому что усомнился, что Бог не позаботится о своем ковчеге и попытался своими силами поддержать. За это был наказан. Ну, к святыне прикоснулся. Вот. Но вместе с тем есть же ведь, например, пророк Илия, который усомнился. Он только что победил кучу этих, зарубил мечом, значит, этих пророков Ваала, помните?
2: Был
1: Чудо сошло с небес. И загорелась жертва, которая там вся в воде была. Но он, когда Иезавель сказала, принесите мне на блюде этого Илью, он, значит, моего Ваала и моих пророков покрошил. Илья усомнился, убежал, спрятался, да? И как Господь отреагировал? Он мог бы отвергнуть своего пророка и сказать, ах ты слабак, я тебе Чё тут такое
2: прячешься-то?
1: Чудо явил, а ты пошел спрятался. Но он ему так позаботился о нем. И потом восстанавливает его, да, там ангел кормит его, поет, говорит, поешь, поспи, поешь, поспи, поешь, поспи, а теперь пойдем, и является ему в пещере. Ну, прелесть же просто. Я обожаю эту историю.
2: Да, так что не все однозначно, и нельзя поделить ровно пополам, сказать, в Ветхом Завете было только наказание за любые проступки, за сомнения, а в Новом Завете мы видим только милость. Да, мы видим разные варианты развития событий, что еще раз подчеркивает и доказывает, что у Бога всегда есть варианты.
1: И личные отношения с человеком.
2: Развития событий.
1: Нету свода законов, по которому он отрубает тех, кто не прошел там, да, вот по этому уровню. Но у него прямо с каждым личные отношения. И с каждым он лично разбирается и реагирует по-разному.
2: Ну, а вы, друзья, рассказывайте, пожалуйста, о ваших сомнениях или о вашем опыте в этом вопросе. Может быть, вы никогда не сомневались, вообще можете поделиться своим примером. Мы очень ждем таких историй от людей, которые никогда в жизни не сомневались. Ну, и, конечно же, будем благодарны за ваши инсайты о том, как победить сомнения, если они у вас были.
1: А может быть, вы не знаете, как победить, но просто хотите поделиться, что сейчас вы находитесь в периоде сомнений и не знаете вообще, Бог благ, нет, что вообще происходит в вашей жизни, тоже в любом случае напишите. Если хотите, личным сообщением, чтобы это в чате не было видно, ну, скажем так, анонимно.
2: Да, мы обязательно все прочитаем, обязательно все примем к сведению, поделимся тем, что можно сказать, да, если вы разрешаете нам это озвучить. Ну и, конечно же, поделимся результатами нашего голосования, которое проходит в Телеграме и ВКонтакте, в нашем канале ВКонтакте. Ответ на вопрос, бывали ли у вас сомнения, да или нет. Интересная статистика получается.
1: Какая-то неделя голосования, прямо, да? Обрати внимание.
2: Интересно.
0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.
1: А давайте-ка будем как-то закругляться уже.
2: Что, время?
1: Время-то уж.
2: Так хорошо сидим. Давайте останемся здесь. Сотворим трекущи.
1: Так, у нас есть сообщение анонимное. Здравствуйте. По поводу вашей темы про сомнения в Боге. Наверное, было, а сейчас часто есть непонимание Бога. Я не понимаю, что Он делает и почему Он это делает. Mm-hmm. То есть вот тот самый вид сомнений, про который мы говорили, что нет сомнений в существовании Бога. А есть сомнения в Его характере, непонимание, что Он делает, зачем Он это делает. Да? И вот этот самый известный и самый нерешаемый вопрос – почему происходят плохие вещи с хорошими людьми, да?
2: Главный вопрос, да, человечества.
1: Так никто на него и не нашел ответа, и я думаю, что адекватного ответа на него не найти. Можно притягивать за уши все, что угодно, ответ получится либо притянутым, либо жестоким.
2: Угу.
1: Ну вот то же самое, да, типа в моей жизни, почему Бог это делает или чего-то не делает, почему Он не отвечает на мою молитву, я его не понимаю. Вот такого рода сомнения. Наверное, самое распространенное вообще.
2: И как вообще этого сомнения избежать? Мне кажется, это должно быть действительно очень... я не знаю даже, что должно быть у человека особенно сильным, чтобы вообще не сомневаться. Мне кажется, что у человека, в принципе... это заложено как будто в программе, вшито вообще в нашу такую программу, установку предустановлено. Мы подвергаем сомнению, в принципе, все. Вообще все.
1: Да. Это такая сущностная вещь для человека. Собственно, с чего мы начинали? Адам и Ева вот стали больше похожими на нас, что ли? Или как это сказать?
2: Ну, стали вот, людьми в нашем
1: понимании. Стали людьми в нашем представлении именно в тот момент, когда они допустили это сомнение. А истинно ли, сказал Бог? Вот мы начали проверять, взвешивать. А да или нет? А точно?
2: Или потому что мы наследники Адама и Евы, ну, да, поэтому да, в нас это и присутствует. Да? То есть мы не можем, наверное, даже когда тебе с открытым сердцем что-то дают, где-то на какой-то границе подсознания у тебя червячок какой-то. А точно ли?
1: А просто так? Или он что-то от меня хочет? Или, может быть, не знаю, что-нибудь потом потребует с меня?
2: Надо ли что-то сделать в ответ?
1: Алаверды какие-нибудь?
2: Ну, в общем, мы именно этот вопрос задавали вам, друзья. Хотелось бы узнать, когда вы испытываете сомнения или не испытываете сомнения, потому что вопрос не такой простой. Казалось бы, конечно же, христианин скажет, да нет, сомнения – это равнозначно убийству веры, ничего я не буду такого видеть.
1: Ну, собственно, история Петра часто используют для иллюстрации, потому что Петр, вот пока он не сомневался, он шел по воде к Иисусу, как только он усомнился, он начал тонуть. Означает, мы... пока мы не сомневаемся, да, мы как бы живем и спасены, как только начинаем сомневаться, все, нам кранты. Вроде как оно все так логично укладывается, но, положа руку на сердце, я думаю, что очень многие признают, что они иногда нет-нет, да допускают сомнения.
2: Хотя вот мы сейчас перейдем тоже к результатам нашего опроса. Поначалу, когда ты видишь этот опрос, кажется, конечно, ответ... нет, не сомневаюсь. Да, вы когда-нибудь сомневались в Боге или Его доброте? Добропорядочный христианин, особенно в анонимном опросе, скажет, конечно, нет, я не сомневаюсь. А что показал наш результат?
1: Ой, ну, неожиданно.
2: Так, у тебя неожиданно, у меня тоже неожиданно. Я озвучу вам то, что в ВК-канале. Кстати, кто не подписался, подписывайтесь на канал «Свободного радио». ВКонтакте. Там сейчас уже 790 подписчиков. На минуточку. Будьте 791-м.
1: Что вы за это получите?
2: Получите статус 791-го подписчика. Так, ну что у нас говорит наш опрос?
1: Когда-нибудь вы сомневаетесь в Боге или Его доброте? И вариант «да, иногда сомневаюсь, есть ли вообще Бог, или мы все это выдумали», набирает 40%. Соответственно, 60% «нет, никогда не сомневаюсь».
2: Вот нет, никогда
1: не сомневаюсь. В Телеграме у нас побеждает вариант «я никогда не сомневаюсь». С небольшим отрывом, но побеждает.
2: ВКонтакте ответы были немножечко по-другому сформулированы. Я
1: получили
2: прочитаю.
1: Другие, собственно говоря, результаты.
2: Значит,
1: да?
2: Смотрите, у нас был тот же самый вопрос. Вы когда-нибудь сомневались в Боге или Его доброте? Вопрос тот же самый. Но варианты Были такие: да, иногда задумываюсь. То есть сомневались в Боге или его доброте. Mm-hmm. Да, иногда задумываюсь. Либо нет, сомнения убивают веру.
1: И совершенно другие результаты.
2: И результаты да. получились так. 83% да, иногда задумываюсь. Нет, сомнения убивают веру. 16%. Mm-hmm. И даже прокомментировал нам наш слушатель Арсен. Пишет: поразительные результаты на самом деле. Ведь единственный, в котором можно не сомневаться, это наш Бог. А тут, то есть вот возмущается тем, что сомневающихся оказалось 83%. Угу. Кто сомневается в Боге или его доброте. Просто ответы в Телеграме были сформулированы вот так вот: сомневаюсь в существовании.
1: Угу. Да, есть ли вообще Бог, да, да-да-да.
2: Потому что они немножко шире. Дело в том, что они ограничивают тогда вопрос. Ответ ограничивает вопрос. Это сложный такой хитрый ход был сделан. Но как бы там ни было, у нас вот такие есть результаты. Есть о чем задуматься.
1: Ну, я от себя скажу, да, я проголосовал за первый вариант, потому что иногда у меня возникает такое вот чувство. А где-то тоже на периферии сознания, может, знаешь, вдруг вот, ой, а что это я здесь делаю? Или вот мы здесь сейчас вот такие все стоим, поем, а за окном люди идут мимо и не подозревают о том, что мы тут стоим, поем. А что, если мы такие странные, непонятные человеки, которые выдумали себе там классного Бога доброго, и вот собрались и поем ему.
2: А, то есть у тебя это прям такое сущностное какая-то сомнение. А я бы сказала, что у меня сомнение возникало, потому что я тоже проголосовала, что да, я иногда задумывалась, сомневалась ли в Боге, его доброте. Когда происходят какие-то события в жизни, как раз к вопросу о том, почему плохие события происходят, и у меня были сомнения в том, что это вообще на благо, действительно, что все... как любящим Бога, все содействует ко благу. Что вот ну, ко благу трудно. Ли? Да, и вообще, зачем вот это вот все происходит? Что Бог творит в моей жизни или в жизни окружающих? Вот такие сомнения, например, меня посещали, поэтому я отметила именно это окошечко в нашем голосовании.
1: Я не знаю, на самом деле, как... какую силу веры нужно иметь, чтобы верить в то, что все, что происходит, содействует ко благу. Потому что, ну, типа, заболел ребенок неизлечимой болезнью и медленно угасает со страданием каждый день. Как это может быть кому-то на благо?
2: А, вот если бы ты был кальвинистом, вот как раз убежденным вот в том, что избранные, да, все. Я потому что разговаривала с такими людьми, и их ответ такой, что все, что в мире происходит, сотворено Богом, и поэтому все, что случилось, значит, это сделал Бог. Если ты веришь в Бога, то это часть его плана. Угу. Вот и все. То есть ты можешь только вот с такой точки зрения смотреть на существование.
1: Нравится, не нравится, ну, это как бы тебя не спрашивают.
2: Ну, типа, Бог знал заранее, что так будет, поэтому принимайте, получайте.
1: Этого человека.
2: Да. Вот, поэтому наши сомнения, вопрос-то следующий у нас, да, осуждает ли Бог эти сомнения и что вообще нам с сомнениями делать?
1: Артур написал: «Как писал однажды Макс Лукадо, что если ваше общество сомненьевич? Приходилось прожить через периоды сомнений и сомнений в любви Бога именно ко мне. Был поиск и преодоление через Писание, и какое-то время назад столкнулся с человеком, который не доверяет Писанию, не верит в Христа. Встречается также немало критики христианства. Так или иначе, приходится проходить через сомнения и самопроверку того, во что я все-таки верю и в кого». Некомфортное чувство, но надеюсь на милость Бога. Угу. Спасибо, Артур.
2: Спасибо. Так, глубокий комментарий. И это именно то, о чем мы с вами сегодня и говорим. Да, то есть наши сомнения, которые, наверное, не оставляют никого равнодушными, оставляют нам все-таки божественный ответ. Потому что Господь... относится с сочувствием к нашим сомнениям. Он знает, что мы люди, что нам свойственно сомневаться, свойственно все подвергать испытанию, да, но он дает нам эту руку помощи. В наших сомнениях, когда мы начинаем тонуть, а в сомнениях мы действительно тонем, мы теряем почву под ногами, Господь протягивает руку.
1: Я думаю, что, как он говорит, блаженные, не видевшие но уверовавшие. В каком-то смысле это же и на эту тему тоже. Потому что если у нас есть свобода выбора, верить или не верить, и мы, вопреки тому, что видим глазами, выбираем веру, вопреки нашим сомнениям, где-то переступая их и побеждая их, мы выбираем все-таки продолжать верить, я думаю, это особенно ценно для Бога. Ценнее, чем если бы мы были роботами, которые без выбора просто шарашат, верят и все.
2: Да. И действительно, сомнение — это ступень или шаг к более глубокой вере. Как у Фомы, когда он увидел, когда он вложил перста в раны, его вера изменилась. Он все, что он смог сказать, да, это Господь мой. И нас точно так же, наши сомнения не оставляют в одиночестве, да. Господь приходит к нам в этом сомнении и говорит: «Я с тобой».
1: Ну и один из моих любимых стихов Писаний: «Веруй, Господи, помоги моему неверию».
2: Да, это очень... Главное, на эту молитву Господь обязательно отвечает.
1: Это все мы.
2: Да.
1: Мы, с одной стороны, верим, но с другой стороны, помоги, Господи, верить.
2: Что верьте, друзья, а Свободное радио будет вам в этом помогать.
1: И не бойтесь сомневаться. Я думаю, что... Ну, главное, за Бога держаться, стремиться к Нему, и Он не осудит вас и поможет в ваших сомнениях.
2: Ну, а если вы хотите, чтобы Свободное радио продолжало вас поддерживать в этом и вообще звучало, то поддержите и Свободное радио. Да, у нас на сайте свободная.медиа есть кнопка «Поддержать». Так что Свободное звучит, пока его поддерживают слушатели.
1: Да.
2: Вот. Давайте будем делать это вместе.
1: Нажимайте на эту кнопочку. Не бойтесь, перейдете на наш специальный сайт для поддержки donatefree.ru или com. Сейчас вылетел.
2: Donatefree.ru. И да, есть варианты поддержки для всех стран. Из любой точки мира вы можете поддержать Свободное радио в его служении. Так что будем вместе.
1: Всем пока.
2: Пока-пока.
0: Свети ярко. Вдохновляй. Свободное радио.

0: Быть рабом страха – самый худший вид рабства. Джордж Бернард Шоу, английский писатель.
1: Свободное радио. Правильный выбор.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Мы любим хорошие книги и фильмы. Нам нравится, когда понятно, кто играет за плохих, а кто за хороших. Мы отдыхаем, когда в фильме торжествует справедливость и в конце все счастливы. В глубине души мы тоскуем по идеальному миру, о котором нам рассказывают добрые сказки. К сожалению, наш мир устроен совсем не так понятно и логично. Черное смешивается с белым, и порой ты не можешь разобраться даже в своих собственных мотивах. Подлецы остаются без наказания, а ни в чем не повинные люди страдают. Да и в конце большинства жизненных историй есть страх, немощь и боль. Спрятаться в добрых книгах и кино так приятно именно потому, что наша душа создана для другого мира. Мы чувствуем себя здесь не в своей тарелке. Сотворенная вечной и ищущей любви и истины наша душа не успокоится до тех пор, пока мы не встретимся со своим Создателем. Вера дает человеку предвкушение этой встречи. Евангелие удивительным образом касается и преображает сердца потому, что в нем мы находим путь домой. Библия рассказывает о принципах того самого идеального мира, не испорченного пороком. Откройте Священное Писание и помолитесь тому, кто дает такой мир в сердце, который не способно похитить ничто.

0: золотые библейские стихи.
1: Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира, вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою. Послание к римлянам, 15 глава, 13 стих.
0: Глоток живой воды.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Привет, я Эмма. Я тут служу. Я из Москвы, да.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я поверила в него, когда я увидела изменения в своей сестре, когда она покаялась, и я поняла, что это реальность, что люди реально могут так настолько сильно измениться. Вот, и в тот момент я поняла, что он реально живой. Изменяет сердца людей по-настоящему. Да, решила попробовать. Вроде получается пока.
3: Мне, наверное, было лет 9-10. Я близко с сестрой нахожусь в близких отношениях, и ты не можешь не заметить, когда твой близкий человек, он меняется настолько сильно, поэтому да.

0: Стих дня.
1: Верую, Господи, помоги моему неверию. Евангелие от Марка, 9 глава, 24 стих.
0: Свободное

0: Отец искал исцеление для своего сына на протяжении долгого времени, обращаясь в том числе и к ученикам Иисуса. Но, к сожалению, исцеление так и не происходило. И вот он обращается к самому Иисусу Христу, на что тот отвечает отцу: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Прежде чем исцелить этого человека, Иисус напоминает, что основанием для такого исцеления будет вера. На что отец очень искренне отвечает: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Так часто мы встречаемся с Божьими обещаниями или с Божьими призваниями, в которые с первого взгляда нам довольно сложно поверить. В силу житейского опыта, в силу наших страхов, сомнений и переживаний. Но удивительно, что в этой истории мужчина имеет очень откровенный диалог с Иисусом. Он не скрывает свои сомнения, он не скрывает свои переживания. Он, напротив, просит Господа укрепить его веру. Наша вера – это не что-то, что мы получаем с рождения. Наша вера, наша уверенность в Бога – это результат хождения со Христом. Подобно нашей возрастающей близости со Христом, по мере времени, которое мы проводим вместе с Ним, по мере испытаний, которые мы проходим с Ним рука об руку, также и наша вера возрастает вместе с ней. На протяжении всего Писания мы видим персонажей, которые проявляли свою веру в Отца Небесного. Мы видим людей, которых мы называем мужами веры. Однако, если обратить пристальное внимание на их жизни, то мы увидим, что у многих из них также возникали периоды сомнений. Были периоды, когда они не были уверены в себе, они не были уверены в том, что дождутся или увидят исполнение тех обещаний, который дал Бог. Однако, несмотря на свои сомнения, они продолжали делать шаги веры, верности, пребывая в обетованиях Божьих. И результатом такого хождения с Господом становилась крепкая вера и удивительные события. Читая Слово Божие, мы видим Моисея, который не был уверен в себе. Мы видим его как человека, который не до конца был уверен, что Бог сотворит именно через него спасение для Израиля. Тем не менее, мы помним этого человека по сей день как человека, через которого обильно трудился Господь. Мы читаем историю Давида, мужчины, которого Бог называет мужем по сердцу Господа. Однако, читая псалмы, мы не раз можем встретиться с тем, как Давид изливает свое сердце перед Господом, переживая о том, чего он не видит. Мы видим с вами Гедеона, через которого Господь творит спасение для Израиля. Однако Гедеон испытывает Бога и несколько раз просит себе знамения. Удивительным является и реакция Господа, которая не карает детей своих за сомнения, а напротив, делает шаги навстречу, укрепляя их веру. Пускай наше хождение со Христом будет подобно жизням этих персонажей. Пускай мы не всегда будем понимать все планы Божьи на нашу жизнь. И пускай иногда в нашей жизни будут сомнения. Но пускай же эти сомнения не будут поводом для того, чтобы потерять уверенность во Христе. Пускай же эти испытания станут для нас лишь местами роста и укрепления нашей веры и уверенности в Господа Иисуса Христа. С вами был пастор церкви, часовня на Голгофе, Игорь Стеклов.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Время подумать.
1: А на самый главный-то вопрос сегодняшний. Будем отвечать? Планирование, импровизация. А у Господа, у Бога все по плану или Он импровизирует? Вы как считаете? Это сложный вопрос, спорный вопрос. И, наверное, сколько людей, столько мнений, и доводы будут и у одного, и у другого, и даже у третьего. Рассудить нас может только Писание. А там есть прямые слова от Бога, которые говорят об отсутствии четкого предопределения и, соответственно, о возможности изменить и изменять весь ход дальнейших событий. Вот, например, иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от всех своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его, но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Это Иеремия, 18 глава. Что называется черным по белому. Человек, дружище, у тебя есть выбор. Ведешь себя так, получаешь одно отношение. Ведешь себя по-другому, получаешь другое отношение на сдаче. Молитва и яркий пример того, как Бог по молитвам людей изменяет запланированное будущее. Здесь вполне уместно вспомнить царя Иезекию. По его искренней молитве Бог отодвинул его же собственную предреченную смерть, причем немало отодвинул, на 15 лет. 4 царств, 20 глава. Да и, в общем-то, тот факт, что Бог снова и снова обращается к каждому человеку через, например, через слова из Второзакония «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Вот это «избери жизнь», оно ведь многого стоит. Если все прям предопределено и все четко-четко по плану, который не двигается, зачем Богу снова и снова предлагать тебе выбор? В этой теме все совсем неоднозначно. Согласны? Ну и контрольный библейский стих. Иезекииль, 22 глава. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, но не нашел». Тут можно без комментариев, все черным по белому. Прямым текстом есть варианты. Человек может сделать так, чтобы Господь передумал. Это всегда вопрос живых взаимоотношений. Библия содержит массу примеров, когда Бог отвечает на молитвы и резко меняется ход событий. Ход событий, человеческих судеб. То, что я сейчас в эфире озвучила, это, наверное, только вершина айсберга. Главное каждому понять, наверное, одно. Отсутствие молитвы и общения с Богом – это один вариант событий в твоей жизни. Наличие молитвы и общения с Богом – это другой вариант развития событий. Какой нравится вам, вот такой и выбирайте. Вы свободны. Главное, помните, что вместе с выбором вы получаете еще и ответственность за этот свой выбор.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им:
2: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть».
1: Сказал также ученикам:
2: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится».
1: На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им:
2: «Где труп, там соберутся и орлы».
3: Свободное радио. Свободное радио.

0: Воронкова Ольга. В самолете нет атеистов. Когда терпит крушение пилот, когда с неба ясного чистого в бездну падает самолет, когда ужас и страх наполнят сердце каждого человека, неожиданно вдруг все вспомнят, что Господь допустил все это, что Господь сотворил это небо, по нему летели беспечно, и никто не подумал об этом. А сейчас они канут в вечность. Каждый будет молиться и каяться, вспоминать, как греховно он жил. Наше сердце в беде оголяется. Все молить будут: «Боже, прости». В онкологии нет атеистов. Там, где рак пожирает людей, там становятся души их чистыми от греховных земных страстей. Познают там всю милость Божью. Там вкушают, как благ наш Господь. И свою познают ничтожность и великую Божью любовь. Атеистов нет, когда дети вдруг попали в ловушку врага. И ты знаешь, никто на свете им не сможет помочь. И тогда ты бежишь к милосердному Богу и детей умоляешь простить, показать им прямую дорогу из греховного плена спасти. Страшно жить на земле без Бога, страшно Господу быть врагом. Только с Ним безопасна дорога, когда ты примиришься с Творцом.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Риме.
2: А мы знаем, что для тех, кто любит Бога, кто был призван согласно Его замыслам, Он все обращает во благо. Это те, кого Бог знал еще тогда, когда их не было, и предназначил быть истинным подобием Своего Сына, чтобы Сын Его стал первенцем среди множества братьев. Кого Он предназначил, тех и призвал. Кого призвал, тех оправдал. Кого оправдал, с теми разделил свою славу.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: 100 нескучных историй. Вопросы верблюжонка. Верблюжонок рос очень наблюдательным и смышленым. Однажды он обратился к маме-верблюдице с вопросом. «Мам, а мам, скажи, отчего у лошадок спинки такие гладкие, ровные, прям загляденье, а у нас горбы?» Видишь ли, горбы верблюдам просто необходимы. Благодаря ним мы долго-долго можем обходиться без еды и воды, живя в пустыне. «Мам!» «Что, сыночек?» «Я заметил, у лошадок ножки такие стройные и копытца красивые, а вот у нас, верблюдов, ноги неказистые, копыта какие-то огромные, широкие». Благодаря таким ногам, малыш, мы можем легко ходить по пескам и не вязнуть. Это очень удобно для жизни в пустыне. Посмотрела бы я на твоих лошадок, как они со своими копытцами да по пескам. «Мама!» «Да, малыш?» «Я снова про лошадок. Не правда ли, у них очень милые мордочки?» «Ну, может быть». «И гривы, мама, гривы просто чудо. Ну, а мы что же? Грубая шерсть и смешная морда. Губы некрасивые, большие, да еще и слюни текут». «Зато мы, в отличие от лошадей, преспокойненько можем кушать верблюжьи колючки, растущие в пустыне. И к тому же, мам, я все понимаю, но зачем нам все это здесь, в зверинце, в клетке? Если все, что у нас есть, нужно нам для жизни в великой пустыне, тогда что мы делаем в этой тесной клетке?» Каждого из нас Бог наделил различными способностями, талантами для каких-то высоких целей. Но эти способности, таланты не могут во всей полноте раскрыться, если человек живет в клетке своих грехов. Наши грехи рушат все планы Бога на нашу жизнь. Все идет совсем не так, как было задумано. И поэтому только после того, как мы покаемся пред Богом, и Господь освободит нас из наших клеток, только тогда все в жизни начнет приобретать смысл. Нам тогда станет ясно наше предназначение, станет ясно, почему в жизни все складывалось так, а не иначе. И мы будем непрестанно восхищаться тем, как мудр Господь, как прекрасен Его замысел на нашу жизнь. Но сперва нам следует признать, что мы не свободны, и обратиться к Богу с просьбой о помощи. «Господи, вот я в клетке своих грехов, страстей, зависимости. Я не в силах выбраться из этой клетки самостоятельно. Прости меня, Господи, за все и выведи меня отсюда, пожалуйста. Освободи меня». И Бог поможет, непременно поможет. Христос сказал: «Прибудьте во мне, и я в вас прибуду». Как ветвь сама по себе не может приносить плод, если не будет она на лозе, то не принесете и вы никакого плода, если во мне, в тесной связи со мной, не прибудете. Я – лоза, а вы – ветви. Без меня ничего не сможете сделать. Те, кто не пребывают во мне, ветвям бесплодным подобны. Выбрасывают их, и они засыхают. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Новый Завет. Евангелие от Иоанна, 15 глава.
1: «С любовью в сердце». Свободное радио.

0: Привет, друзья! Это Катя, и вы на Свободном радио. Мне понравилась мысль о том, что жизнь – это путешествие, а не дом. Мы иногда стараемся устроиться в этой жизни как можно уютнее, забывая, что Господь подарил нам невероятное приключение – путешествие длиной в жизнь. Ну что ж, вперед, поезд отправляется. И не забудьте в этом путешествии включить свободное радио погромче.
1: Время настало.

0: Воронкова Ольга. Душа в молитве. Душа, смиренно преклонив колени, молитву возносила в небеса, как фимиам курились омоления перед лицом небесного Отца. Она молилась за больных, убогих, молилась за врагов и за друзей, просила: «Господи, не будь к ним строгим, помилуй их по милости своей». Душа молилась горячо и слезно, стекались слезы по ее щекам. Она просила накормить голодных, здоровье дать болящим старикам, детей, чтоб защитил Бог от насилия, помог бездомным обрести свой кров. А сердце плакало от своего бессилия, душа искала Божью любовь. И в тишине ночной душа стонала, она искала Божьего лица. Как достучаться до небес не знала, как докричаться до небесного Отца. А рядом стоял Бог, Отец Небесный, и, положив ей руку на плечо, с любовью слушал все ее моления, что в небо посылала горячо. Когда молитву в небо посылаем, смирившись перед Господом душой, здесь на земле Господь нас обнимает своей любовью вечной и святой.
1: Свободное радио.